и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от тебя не приимет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо твоя победа не моя. Оставлю тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд твоих. Оставлю слову твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме отца своего».

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые — все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мичевская община. Помню, меня как-то укорили и посмеялись за то, что я сказала «я хочу быть святой». Но тогда это было так просто, так логично, и в этом не было гордости. Не прославления и чудес хотела я тогда. Мне казалось, что человек, работающий над своей душой, ощущает нечто подобное воятелю, создавшему прекрасное произведение искусства. И думалось мне, почему же эта форма красоты, красота поведения, отношение к людям, чистоты мысли, добрых чувств не увлекает людей? Прочтя как-то мой дневник, отец Сергий Мичев написал мне: «Радуюсь за вас всей душой. Из разговорного христианства вы, хотя и с величайшим трудом, хотя и чуть-чуть еще, но определенно переходите к христианскому деланию». Это был первый этап, по которому повел меня отец Сергий. Деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им.
0: Голоса

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: В жаркий июльский полдень во дворе маленького утопающего в зелени и цветах домика священника Николая царила тенистая прохлада. Батюшка принимал гостей. Сюда, к нему, на крошечный остров посреди Псковского озера на самой границе с Эстонией, съезжалось много людей, наслышанных о мудрости и духовных подвигах старого священника. Молва о его высокой духовной жизни, несмотря на тяжелые для церкви 50-е годы,

0: до 20 века и строгие запреты со стороны советских властей быстро разнеслась по всей огромной стране. Каждого, кто приезжал к нему, батюшка встречал как родного. Вот и сейчас на низком круглом столике отец Николай радушно расставлял вазочки с конфетами, блюдца с медом и вареньем. Гости сели чаевничать. Неспешно текла тихая беседа. Отец Николай заботливо расспрашивал приезжих об их житье-бытие, а гости с искренним доверием рассказывали священнику о своих радостях и бедах. Но то и дело отвлекались. Над столом велась, громко жужжа, большая муха. Поначалу на нее пытались не обращать внимания. Однако назойливое насекомое так и норовило присесть то на варенье, то на мед. Муху стали отгонять. На несколько минут она улетала, но вскоре возвращалась назад, не оставляя надежды полакомиться сладким. Устав махать руками, один из гостей вздохнул и с досадой подумал про себя. Эх, прихлопнуть бы ее, да и дело с концом. И тут же услышал спокойный, приветливый голос отца Николая. «А может, ей метку дать?» С улыбкой сказал батюшка, глядя на гостя, словно прочитал его мысли. «Она наестся, жужжать перестанет, и нам будет хорошо, и ей». Гость опустил глаза и молча кивнул. Ему стало неловко и стыдно от того, что он впустил в свое сердце злые мысли. Батюшка набрал в чайную ложку немного меда, положил ее на край стола, муха тут же принялась за обед и успокоилась». С улыбкой глядя на нее, священник Николай Гурьянов, известный на всю страну старец с острова Залита, задумчиво промолвил: «Надобно всегда побеждать добром».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Иногда люди спрашивают, почему нет радости от причастия. Дескать, мы все сделали как надо, вычитали правила к причастию, сходили на вечернюю службу накануне, исповедовались, а скорбь на сердце не прошла. Хочу поделиться с вами рассуждениями архимандрита Кирилла Павлова на эту тему. Мы часто только внешнее делаем. Надеваем белый платок, белую кофту, 3 дня поста, вымыться и правила вычитать. Не вычитывать надо, а по-настоящему молиться перед причастием. Или уж на крайний случай прочитать все со вниманием. А то еще скажи, отчитался перед Богом, а теперь пойду дальше грешить. Большое согрешение – недораскаянность в грехах. Не получим мы тогда на царском пиру должную брачную одежду. Никогда не надо забывать, что на пир вышел только тот, кто был в брачной одежде. Если ты исповедовался плохо, или формально к этому относишься, или вообще без исповеди хочешь причаститься, то тебе брачная одежда не предоставляется. Ты на пиру присутствуешь, но весь будто в лохмотьях и в грязи. Меньше уделяйте внимания внешнему, больше внутреннему. Всеми силами направляйтесь к добрым делам, к милосердию, к молитвенному служению. Это ведь борьба. Напряженное стояние перед Богом можно сравнить с добровольным мученичеством.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого, 1862 год. Я опять заснула так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок, все это не производит во мне никакого волнения, никакой радости, ничего. Хотела бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить. Я давно не молилась. Бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, а потом запру дверь, стану на колено и молюсь час-два. Теперь все это вспоминать хорошо. Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир, и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети. Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую. Конечно, с хорошей стороны, потому что все, что дурно, происходит от меня же. Только бы муж перенес терпеливо мое переходное время.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Помещица Лариса Васильевна Тимерман была первым в Азове меценатом в области медицины и женского образования. Сегодня, к сожалению, никто не знает, как выглядела Лариса Тимерман. Не сохранилось ни одного ее портрета, ни одного фотоснимка. А 100 лет назад Ларису Васильевну в Азове знал практически каждый старик и каждый ребенок. Она родилась в Приазовье, в поместье Павловка Ростовского уезда. Когда умер отец, сама стала управлять огромным имением. Хозяйкой была строгой и требовательной, но крепостных своих любила, и крестьяне искренне уважали барыню-благодетельницу. Лариса Васильевна рано осталась вдовой. По смерти супруга она распродала свои земли и перебралась в Азов, где купила усадьбу. Но наслаждаться одна новым поместьем не захотела. В 1901 году Тимерман обратилась к городским властям с просьбой принять от нее эту усадьбу в дар с условием, что в ней откроют больницу, богадельню и лечебницу. Лариса Васильевна, у которой было слабое здоровье, но имелись средства на лекарства и докторов, всей душой сочувствовала тем, кто не мог позволить себе дорогостоящее лечение. Тимерман захотела помочь беднякам и открыть для них хорошие медицинские заведения. Город дар помещицы принял. Спустя 2 года в Азове открылась больница на 20 кроватей, из которых 5 носили имя благотворительницы и содержались на ее деньги. Лариса Васильевна ежегодно вносила на эти цели 17 500 рублей. В 2 залах барского дома она оборудовала операционную и перевязочную. Богадельню на 18 человек разместила в подвальном этаже, а лечебницу открыла в одной из пристроек. Мама Ларисы Васильевны завещала дочери небольшой капитал. Проценты с него Тимерман раздавала бедным горожанам каждое Рождество. Большую часть своих личных сбережений она тоже отдала на благие дела. Построила женское приходское училище и женскую гимназию. Материально поддерживала учениц, чьи родители не могли вносить плату за учение дочерей. В Азове говорили, что Лариса Васильевна, у которой не было родных детей, всю свою нерастраченную материнскую нежность перенесла на чужих и почтительно называли Тимерман матерью-жертвовательницей. Долгое время Лариса Васильевна серьезно болела, но, заботясь о других, о своем здоровье она думала мало. В 1905 году Тимерман разбил паралич. Благотворительница скончалась в возрасте 66 лет. Проститься с ней пришел весь Азов. Спустя 4 года, исполняя последнюю волю Ларисы Васильевны, в городе построили женское епархиальное училище. Так что щедрые дары Тимерман продолжали работать и после ее смерти, помогая тем, кто не имел возможности себя учить, лечить, содержать. А вот память о благотворительнице, как ни странно, быстро стерлась. В 1912 году в газете «Голос Приазовья» появилась заметка, автор которой призывал власти обратить внимание на запущенную могилу Ларисы Васильевны. Сиротливо, без креста и без памятника стоит могила щедрой жертвенницы. Великолепная гимназия, больница, громадный капитал и бескрестная заброшенная могила. О, люди! Неужели вы можете спокойно взирать на это? Спокойно лечиться в подаренной больнице? Спокойно учить детей в гимназии, когда прах благородного человека не отмечен даже самым обыкновенным знаком христианства – крестом? Автор статьи подписался псевдонимом Набат. Его отчаянный призыв был услышан. И на могиле Ларисы Тимерман в ограде Успенской церкви установили памятник – красивый величественный крест высотой в 2,5 метра. А одну из улиц Азова переименовали Тимермановскую.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». В X столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
3: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем «Достойный есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
2: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Как-то один философ решил испытать силу ума отца-пустынника и задал ему три вопроса. Кто был тот, кто никогда не рождался, но умер? Кто был тот, кто родился, но никогда не умирал? Кто был тот, кто родился, кто умер, но чье тело продолжало существовать в преображенном виде? «Первый – это Адам», – сказал ему Ава, «потому что он никогда не рождался, но был создан руками Божьими и кончил жизнь смертью. Второй – это Енох, который родился, как прочие люди, но не умирал, потому что был взят на небо живым. Третий – это жена Лота, тело которой было превращено в соляной столб». Скорее всего, философ ожидал других ответов, но возразить ему на это было нечего. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите: «Что дает нам Господь?» Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите: «Что делает нам Господь?» Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?» Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью Своею и глаголом Своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая: «Где Господь?» Повредились вы, потому и спрашиваете: «Где Господь?» Предобр Господь, потому недобрым неведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести «Детство». Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1846 год. Москва. Божие благословение и мир преподобной игуменье Марии и подвязающимся с тобою. Со стражду скорби вашей о полях ваших. Да запретит Господь червю потреблять злак, созданный на службу человеком и в уготовлении хлеба для них. Здесь уже несколько дней по утрам морозы. Кажется, они должны убить червя. Между тем надлежало вам прибегнуть к наказующему и милующему Господу с общей молитвой. Мне сказывал один очевидец, что когда помещику в селе управитель донес о том, что червь повреждает поля, помещик тотчас пригласил священника, собрал народ. Пошли на поля, совершили освящение воды с молитвой, положенной на сей случай, окропили поля и края их, где опустошение означало след червя. На другой день управитель принес помещику с поля множество мертвых червей в доказательство того, что бедствие кончилось. Это было не в нынешнем году, но Бог и Господь наш Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки. Взывайте ко Господу, да не до конца прогневается и не по грехам нашим воздаст нам, но да презрит на смирение наше и нищих своих да насытит хлебом. Припадем к Нему вместе.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят, только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Николай, студент Ленинградского педагогического института, почти бежал по улице. Нужно было торопиться. До начала лекции оставалось всего 15 минут, а опаздывать молодой человек не привык. Взглянув на часы, студент свернул, чтобы сократить путь в один из переулков. И вдруг остановился, как вкопанный. За проржавевшей от времени железной оградой старенькой церкви кипела работа. Подъемная машина тяжелой гири ударяла по белой церковной стене. Рядом стоял прораб и громко подавал команды рабочим. Николай, позабыв о том, что спешит, стремглав бросился на церковный двор. Он был верующим человеком, несмотря на то, что шли тяжелые для церковных людей 20-е годы 20 века. «Что вы делаете?» – закричал он. «Это же церковь!» Прораб с усмешкой посмотрел на Николая. «Видим, что церковь. И что с того? Ты вообще кто такой?» «Я студент», – взволнованно ответил Николай. «А церковь – дом Божий. Если уж вы в Бога не верите, то подумайте хотя бы об исторической и культурной ценности этого храма. Церковь ведь древняя». Прораб поднял голову к покосившемуся куполу храма и на миг задумался. А потом изменившимся голосом сказал, не глядя на Николая: «Слушай, студент, иди своей дорогой. Нам указание дано – снести. Ясно?» На лекцию в этот день Николай опоздал. На недоуменный вопрос преподавателя так и ответил: «Пытался помешать сносу церкви». Через несколько дней на этом основании его исключили из института. Но Николай не огорчился. Прошли годы, он окончил богословские курсы и стал священником. О его молитвенной жизни вскоре узнали сотни людей и стали съезжаться к нему со всей России, прося помолиться о них. Всю жизнь старец Николай Гурьянов будет молиться из-за того прораба, на лице которого пусть на миг, но промелькнула тогда тень сомнения. Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться о том, чтобы Господь избавил их от помрачения, часто говорил он.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Много ли людей в радости и благополучии обращаются к Богу? В лучшем случае скажут один раз «Слава тебе, Господи!» И на этом вся благодарность заканчивается. Гораздо скорее человек обращается к Богу, когда у него скорби. И почему мы тогда удивляемся, что так мало в нашей жизни по-настоящему счастливых дней? Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. «Чем чаще ветер раскачивает дерево, тем глубже корни его врастают в землю. Чем больше скорбей испытывает сердце, тем крепче оно держится за Бога и молитву».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Чтобы уразуметь веру и дух батюшки отца Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре во время литургии. Вначале он усердно поминал у жертвенника всех живых и мертвых, со слезами молился о всех, дерзновенно просил Господа за скорбящих и страждущих, по временам отходил, потом опять возвращался и снова молился, становился на колени и, видимо, страдал вместе с людьми, за которых молился. Когда начиналась литургия, он продолжал еще поминать у жертвенника по многочисленным запискам, которые ему читались, но к чтению Святого Евангелия всегда возвращался на свое место и с полным вниманием прослушивал Слово Божие, вникая во всякое слово, покачивая головою в знак непреложности и истинности. По принесении святых даров на престол великий молитвенник начинал как бы готовиться к радостному свиданию с Господом и уже помышлял более о присутствующих в храме, о соучастии их в общей молитве и в общей радости с Ним. И так молился иногда о них: «Господи, многие из предстоящих в храме Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и не ведают, о чем подобает молиться. Исполни сердце их ныне, в этот день спасения, благодатью Всесвятого Духа Твоего, и даруй их мне, молитве моей, любви моей, исполненных познанием благости Твоей, и сокрушения, и умиления сердечного. Даруй им Духа Святого Твоего, ходатайствующего в них воздыханиями неизглаголанными».
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Об Андрее Текутьеве, тюменском купце и градоначальнике, говорили, что ни до него, ни после Тюмень не знала благотворителя такого уровня. Он родился в бедной крестьянской семье, сумел выбиться в люди, не имея ни образования, ни связей. А достигнув материального достатка, подчинил свою жизнь одному желанию. По словам самого Андрея Ивановича, он стремился делать что-либо полезное для граждан. В 12 лет Андрюша Текутьев из деревни Борки Тюменского уезда покинул родительский дом и, как тогда говорили, ушел в люди. Мальчик даже читать не умел, но у него была цель. Он хотел открыть свое мукомольное производство. Коммерческий талант Андрея сделал свое дело. К 15 годам юноша уже прилично зарабатывал, а потом открыл несколько лавок и построил мельницу. Деньги не транжирил и, собрав необходимую сумму, стал, наконец, владельцем мукомольных фабрик. Позже у Текутьева появились заводы и пароходы. Секрета своего головокружительного успеха Андрей Иванович не скрывал. Он писал: «Всякому коммерсанту, особенно вновь открывающему дело, всегда советую вести его на честную ногу». Этому кредо Текутьев оставался верен всю свою жизнь. Но имелось еще одно непреложное правило. Андрей Иванович считал, что Бог дает богатство в пользование и потребует отчета. И отчитаться Текутьеву было чем. В 1899 году он открыл в Тюмени библиотеку, взял на себя ее содержание, подарил книгохранилищу 400 томов сочинений русских классиков. В городе до сих пор работает больница, которую называют Текутьевской. Андрей Иванович построил ее на свои деньги. Приобрел для лечебницы первый в Тюмени рентгеновский аппарат. В больнице на 128 мест бедняков лечили бесплатно. Прекрасные врачи делали сложнейшие операции. Текутьев построил первый в Сибири каменный театр и подарил его городу. Приглашал на гастроли знаменитых артистов, проводил кинопоказы. И не переживал из-за того, что театр не приносит ему прибыли. Важно было не это. Андрей Иванович решил дать тюменцам хоть какое-нибудь разумное развлечение. Иными словами, он хотел отучить людей от пьянства. Текутьев не жалел денег на образование тюменских детей. В собственном доме он открыл два городских училища – мужское и женское. Здесь занималось 400 учеников. Щедрым подарком городу от благотворителя стало и ремесленное училище. Не забывал Текутьев и о родной деревне. В Борках он возвел новую церковь и выстроил бесплатную школу на 60 учеников. Еще одну школу Андрей Иванович открыл при тюменской тюрьме для детей, чьи родители отбывали наказание. Отдельной главой в жизни Текутьева стала церковная благотворительность. Андрей Иванович, не скупясь, перечислял деньги храмам. Пожертвовал крупную сумму на позолоту куполов Благовещенского собора. Построил северный предел Спасского храма. Помогал монастырям Тобольского уезда и Пермской губернии. Он жертвовал деньги даже на воздушный флот, за что был награжден знаком «Орел с самолетом» и «Андреевским флагом». А в 1907 году император Николай II присвоил Текутьеву звание почетного гражданина Тюмени. Это случилось после того, как Андрей Иванович настоял на том, чтобы в проект Транссибирской магистрали внесли изменения и чтобы железная дорога прошла через Тюмень. Могучая энергия Текутьева, сила его любви к родному городу убедила не только чиновников, но и впечатлила императора. Андрей Иванович отдал Тюмени все свои миллионы, расписав до последнего рубля в завещании, что, куда и сколько нужно отправить после его кончины. Как всегда, позаботился о больницах, приютах, церквях. За это и любили Текутьева люди, называя Андрея Ивановича не иначе, как светлой душой и Тюмени благодетелем.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждое из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение. Называется оно «повечерием». Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом Его царского достоинства стали Его проповедь и великие чудеса.
2: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое Царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Москве».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 20 лет благотворительный фонд «Настенька» поддерживает детей с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Он оплачивает обследование и лекарства, покупает расходные материалы, приобретает билеты к месту лечения, предоставляет жилье рядом с клиниками. Поскольку в России пересадку почек детям делают только в Москве, перед семьями из регионов встает вопрос, где жить, пока необходимый орган найдется. Произойти это может в любой момент, и важно в течение пары часов добраться до больницы. Арендовать квартиру в столице на длительный срок – большая финансовая нагрузка для многих семей. Разделить ее помогает фонд «Настенька». Одним из его первых подопечных с хронической болезнью почек стал Глеб Дутов из Ставрополя. О том, что у сына проблемы со здоровьем, мама Глеба, Елена, узнала, когда мальчик проходил медкомиссию перед первым классом. Болезнь развивалась стремительно. В 9 лет из-за ухудшения состояния Глеба направили на лечение в Москву. 3 раза в неделю ребенка подключали к аппарату искусственной почки. Процедуры давались тяжело. У Глеба поднималось давление, ребенка мучили тошнота и слабость, катетеры и трубки вызывали у него панику. В январе 2022-го Глеба поставили в лист ожидания донорской почки. Пока не нашелся донорский орган, Глеб с мамой жили в квартире, которую арендовал фонд. Эта квартира стала нашим спасением. Снять жилье в столице на длительный срок – значительная финансовая нагрузка. А я одна воспитываю сына, рассказывает Елена. Через 9 месяцев донорская почка нашлась, и Глебу провели операцию. Сегодня ему 14 лет. Он перешел в 8 класс, увлекся программированием и монтажом видео. А чтобы донорский орган продолжал правильно работать, подросток каждые 3 месяца приезжает на обследование в Москву и принимает лекарственные препараты. За последние 3 года, благодаря фонду «Настенька», 19 детей дождались операции по пересадке почки. Более 100 семей смогли жить рядом с медицинскими центрами. Десятки ребят продолжают проходить обследование, чтобы сохранить пересаженный орган. Поддержать работу фонда «Настенька» можно на его сайте nastenka.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней. И грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма доктора Стефана Никитина, будущего епископа Можайского, священнику Сергию Дурылину. 1928 год. Москва. Простите ради Бога за долгое молчание. У меня большое горе. Смерть духовного отца, епископа Николая Елецкого. Все это время я как-то принуждал себя и ходить на службу, и двигаться, и разговаривать, и есть. Настоящая болезнь воли. Так и с письмами к вам. Меня мучит, что не пишу, несмотря на то, что вы постоянно и пишете, и спрашиваете обо мне друзей, и все-таки какое-то мучительное отупение и паралич воли. До 40 дней особенно было тяжело. Сейчас понемногу собираю себя. Не знаю, знакомо ли вам имя владыки Николая Елецкого. Это был выдающийся человек, по утверждению всех, так или иначе соприкасающихся с ним. В моей жизни знакомство с ним — целая эпоха. Не только эпоха, но и окончательное мое воцерковление. Так как христианство — есть живой Христос, живая личность Христа, то и путь к нему легче и понятнее совершается через святую или праведную личность. И таким праведником, через которого я понял, что такое христианство и кто Христос, таким человеком был для меня покойный владыка Николай. Было великим счастьем видеть его, знать, молиться с ним. Он обжигал своею любовью, охватывал пламенем любви всякого приходившего к нему, и каждый чувствовал всю полноту его любви именно к нему. При жизни владыки я так много получал от него и так к этому привык, что только теперь понял, как я осиротел и как он был мне необходим. Дух уныния едва не овладел мной. Но, слава Богу, это мучительное состояние совершенно прошло.
0: Голоса.

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Осенью 1919 года на улицах Петрограда раздавалась стрельба. То тут, то там слышались взрывы. Шла гражданская война. Десятилетний Коля сидел в своей маленькой комнатке и прислушивался к доносящимся звукам канонады. Ему не было страшно. Стоя на коленях перед иконами, он молился и верил, что Господь позаботится о нем и защитит от беды. Вдруг раздался звон разбитого стекла. Что-то большое и тяжелое влетело с улицы в окно и, прокатившись по полу, остановилось прямо под полкой с иконами. Коля сразу понял. Это граната. Мальчик зажмурился и зажал голову руками. Но взрыва не последовало. В таком положении Коля просидел несколько минут. Потом осторожно встал и вышел из комнаты. Они с мамой позвали людей. Гранату осмотрели. Она оказалась целой и невредимой. «Ты, парень, видно, в рубашке родился», — со смехом сказал красноармеец, уносивший снаряд из их дома. Но Коля точно знал: рубашка тут ни при чем. Это Бог услышал его молитвы. Прошло много лет. Коля стал священником. Он поселился на маленьком островке в Псковском озере. Вскоре молва о его духовной мудрости разлетелась по городам и весям. На остров за советом к отцу Николаю стали приезжать люди. И каждому из них старец Николай Гурьянов непременно говорил: «Положитесь, дорогие мои, на волю Божью, и все будет так, как нужно».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Иногда люди рассказывают о том, что долго молились о чем-то, но не получили помощь Божию, пока не пролили слезы покаяния, пока не простили всех обидчиков и должников. Возникает вопрос, слышит ли Бог молитву человека, который молится формально, не прилагая сердца, не испытывая душевной боли о своей греховности? Хочу поделиться с вами словами церковного писателя, преподобного Авы Исаии Отшельника. «Все Писание свидетельствует, что человек не бывает услышан Богом, если он молится Богу не в подвиге и утомлении тела, не из среды лишений, не из сердца сокрушенного и смиренного. Приступим всеусердно молитвою к благости Божией в слезах, в удручении тела подвигами и лишениями, оказывая покорность перед каждым человеком, смиряясь перед братьями нашими, как перед превосходящими нас во всех отношениях, не воздавая никому зла за зло, не питая ни о ком худых помышлений в сердце, имея со всеми одно сердце и одну душу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева писателю Ивану Аксакову о революции во Франции. 1871 год. Город Санкт-Петербург. Не раз собирался писать к вам о том страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслью подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение. «Господь ожесточает сердца строптивых. Этому я каждый день свидетелем». Казалось, что к событиям, таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко, и что эта страшная проверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. Оказывается, далеко не то. Я встречаю здесь людей серьезных, ученых и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения. Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца? В современном настроении преобладающим аккордом это принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы все заряжены, все без исключения. И вот откуда идет это повсеместное отрицание власти, в каком бы то виде ни было.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Екатеринбуржца Михаила Иванова называли человеком, который не умел говорить «нет». Владелец магазинов и один из самых известных на Урале золотопромышленников, Михаил Иванович не считал предпринимательскую деятельность главным делом своей жизни. Благотворительность – вот что было основным. Иванова не останавливали затраты в десятки тысяч рублей, когда людям, попавшим в трудные обстоятельства, требовалась помощь. Михаил Иванович родился в Симбирской губернии в простой крестьянской семье. В Екатеринбург перебрался к 30 годам и занялся торговлей, открыл булочную и кондитерский магазин. Эти заведения пользовались популярностью у покупателей. Дела шли бойко, и Иванов постепенно расширил сферу своей деятельности. Построил бакалейный магазин, в котором продавались не только российские, но и заграничные товары, в том числе японские, что в 1870 году было большой редкостью. Потом деятельный Михаил Иванович заинтересовался добычей золота, сам принимал участие в его поисках и настолько преуспел, что к началу 20 века владел 20 приисками. В то время он уже был известным общественным деятелем, состоял депутатом городской думы, входил в различные комитеты и комиссии, а потому хорошо знал, кому в городе требуется помощь, какие учреждения нуждаются в поддержке. И первым значительным деянием Иванова стало основание Дома трудолюбия для тех, кто по разным причинам потерял жилье и работу. Михаил Иванович подарил трудолюбцам здание и до конца жизни содержал их, регулярно жертвуя 1000 рублей. Когда в Екатеринбурге начали строить женское епархиальное училище, Иванов перечислил ему солидную сумму и долгое время опекал самых бедных воспитанниц. Образцовая школа при архиерейском доме каждый год получала от благотворителя материальную помощь. Учащиеся церковно-приходских школ и школ грамотности Екатеринбургской епархии ни в чем не знали нужды благодаря щедрой руке и доброму сердцу Михаила Ивановича. А будучи старостой церкви при женской гимназии, он полностью профинансировал ремонт этого храма. Благотворитель считал своим святым долгом оказывать помощь церквям и монастырям. Особым вниманием он окружил Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь. За свой счет возвел на его территории церковь во имя всех святых. А двумя годами ранее, в 1900-м, монастырь получил в дар от Иванова новый каменный двухэтажный корпус. В здании открыли больницу и богадельню. Сестры обители в благодарность преподнесли Михаилу Ивановичу икону Божьей Матери, вшитой золотом ризе, украшенной уральскими самоцветами. Для Иванова это был один из самых драгоценных и значимых подарков в жизни. Часто бывая по делам в Тюмени, Иванов обратил внимание на обветшавшую Знаменскую церковь и взялся за ее восстановление, вложив в реставрацию 55 тысяч рублей. Когда работы были завершены, городская дума вынесла Михаилу Ивановичу благодарность, но жители Тюмени посчитали, что этого слишком мало. Местное общественное управление послало ходатайство в Петербург, и вскоре, по высочайшему соизволению государя, Иванову присвоили звание почетного гражданина города Тюмени. В последние годы жизни Михаил Иванович отошел от дел, передав бразды правления предприятиями своему сыну и занимался исключительно благотворительностью. По приглашению Иванова Екатеринбург посетил святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Высокий гость прибыл в город летом 1905 года, прожил несколько дней в доме благотворителя и совершил богослужение в Новотихвинском монастыре, которому Михаил Иванович помогал всю свою жизнь.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
2: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Как-то два инока пришли к старцу с просьбой объяснить, принимать ли им с радостью посещающих их братьев или лучше не выражать своей радости. Они еще не успели открыть рта, чтобы изложить свое затруднение, как старец предупредил их вопрос. Он посадил их одного слева, а другого справа, затем вошел в свою келью, покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем старец снял с себя это рубище, надел хорошую одежду, которую он употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец, он оделся, как одевался постоянно. Сел с ними и спросил: «Хорошо ли заметили вы, что я сделал?» «Да», — ответили они. «Но заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли лучше, надев лучшую одежду?» «Конечно, нет. Поймите же, что все созданное, даже и люди, ничего не должно изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и с христианской любовью братьев, которые вас посетят. А если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточии духа».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
9: «И быть во оних днях, пригиди Иисуса от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
10: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
9: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
8: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христова действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился. И для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которое сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. Они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Олег Васейко Елисев.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. На парковке. Раннее утро. Сонный и сердитый от постоянной усталости, я выхожу из подъезда на парковку у дома. Как обычно, она забита до отказа. Направляюсь к своей машине и замечаю, как задним ходом небольшой автомобиль белого цвета неуклюже пытается выехать на дорогу. Еще немного, и он зацепит соседнюю машину. Я кричу «Стой!» и машу руками в надежде, что водитель меня увидит в зеркало заднего вида. Похоже, меня заметили. Дверь автомобиля приоткрылась, и в проеме показалась голова девушки. «Молодой человек, помогите, пожалуйста, выехать», — умоляюще попросила она. «Да, конечно, давайте вперед, руль немного вправо и потихоньку едем назад». С моими подсказками девушка выехала из тесного ряда припаркованных машин. «Большое вам спасибо. Права получила недавно, но вот парковку в таких условиях еще до конца не освоила. Буду подтягивать. А я думаю, хорошо, что на нашей парковке сегодня обошлось без аварий». И тут вдруг замечаю, что усталость моя улетучилась. Я отправляюсь на работу в прекрасном настроении.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении чтения книг Ветхого Завета для христианина наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Все Священное Писание богодухновенно и назидательно. Много полезного мы находим в книгах Ветхого Завета, потому что в свете Нового Завета мы совершенно иначе понимаем эти строки, и они бывают для нас и назидательно, и прообразовательно, и пророчески иногда. И мы видим те перипетии, которые встречались в жизни еврейского народа, они на самом деле зачастую прообразуют и наши какие-то духовные проблемы, наши духовные брани. Особенно это хорошо видно в псалмах пророка Давида. Поэтому, конечно, читать их нужно, но обязательно, как и любые слова Священного Писания, в том числе и Нового Завета, нужно стараться читать толкования на Священное Писание, чтобы наш превратный, неочищенный благодатью Божий ум не пытался что-то фантазировать и домысливать того, чего в Ветхом Завете вообще в Священном Писании нет. Поэтому важно читать эти книги после книг Нового Завета и сверять свое мнение с мнением Церкви и святых отцов Церкви, которые нам оставили толкование на те или иные места Священного Писания.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 17 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Уездный лекарь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
5: Ехали мы ночью

0: чувства кони мчали, первых бескорыстью, а вторых к печали. Так вот и бывает, едешь вместе близко, но кто-то ввысь взлетает, а кто-то рыщет низко.
1: Радио. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Довольно часто мы встречаем посторонних людей, которые нуждаются в поддержке. Но подойти к незнакомцу и предложить свою помощь бывает сложно.

0: и поняла, что парень к тому же плохо видит. Моей знакомой захотелось что-то для него сделать, но ей было очень неудобно лишний раз напоминать молодому человеку о его немощи. Все же она предложила ему свою помощь. Сказала, что может посмотреть в мобильном приложении расписание и подождать нужный транспорт вместе с ним. Молодой человек улыбнулся и поблагодарил девушку за заботу. Вместе они вышли из автобуса и, пока стояли на остановке в ожидании следующего, разговорились. Приятный, доброжелательный, симпатичный парень был студентом первого курса Московского института. Он учился на политолога и увлеченно рассказывал про одногруппников и учебу. Парень почти ничего не видел, только различал силуэты и очертания. Но он верил, что новейшие исследования в этой области помогут ему выздороветь, и не терял оптимизма. Подъехавший вскоре автобус увез молодого человека, а моя знакомая еще долго стояла на остановке и плакала. Девушка до сих пор думает, что этот парень помог ей гораздо больше, чем она ему. Ведь именно так побеждаются страхи и сомнения – через любовь и сострадание. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Семь отроков: Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин жили в III веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были родом из самых знатных городских семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Правившему в то время императору-язычнику Декию донесли, что его воины исповедуют христианство. Семь юношей не стали скрывать своей веры. Декий приказал лишить их званий, но повременил с казнью, надеясь, что отроки одумаются. Юношам удалось скрыться в горной пещере. Император повелел заложить вход в пещеру камнями. Но семь отроков не погибли от голода и жажды. По преданию, они погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения прекратились, а страной правил император-христианин Феодосий. Епископ Эфесский нашел в обломках камней дощечку с надписью, вложенную еще при Деке, объясняющую, кто и за какой проступок был заточен в пещеру. По преданию, вскоре отроки опять уснули в той же самой пещере. Чудесный сон и пробуждение отроков расцениваются церковью как свидетельство ожидаемого воскресения всех людей. Церковь обращается к святым эфесским отрокам. Святые Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Молите Бога о нас. –

1973 году Юрий Егоров снял художественную кинокартину «За облаками неба». В ней рассказывалось о летчиках, проводивших испытания первых реактивных самолетов в конце 40-х годов. Актерский состав обещал фильму успех. Главные роли исполняли Владислав Дворжецкий, Лариса Маливанная, Михаил Глузский. Написать песни для киноленты режиссер попросил композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского. Перед творческим тандемом стояла задача создать произведение о мужестве летчиков-испытателей, обыграв в тексте название «За облаками неба». Справились ли авторы, можно судить, послушав песню, которая пережила фильм. Кинокартину «За облаками неба» сегодня мало кто вспомнит, а рефрен «Там за облаками» до сих пор можно услышать на радиоволнах. Легкая мелодия Фраткина и впрямь напоминает полет. А текст Рождественского оказался глубже, чем просто песнь о летчиках. Поэт-философ призывает задуматься о том, что ждет каждого из нас за последней чертой, и верить, что земным существованием жизнь не заканчивается.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитесь, нам подобает пред судилищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям, предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции – как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Олегом Чебановым будем вспоминать светлые истории о том, как в нужный момент рядом оказывался нужный человек. И эта встреча переживалась как посланная Богом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобного мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
1: Житие праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой праведный Алексей, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В 1877 году император Александр II объявил Османской империи войну. Это решение было продиктовано желанием помочь обрести независимость христианским народам, которые входили в состав турецкого государства – сербам, болгарам и румынам. Кроме того, после тяжелой Крымской войны Россия оказалась в сложном политическом положении. Ей было необходимо укрепление позиций на Балканах и в Черном море. Военные действия развернулись сразу на двух фронтах – Кавказском и Балканском. На Кавказе еще в первые месяцы войны русский отряд под командованием генерал-лейтенанта Арзаса Теркукасова занял турецкую крепость Баязет. В завоеванной цитадели разместили гарнизон и обустроили боевые позиции, а основная часть войск продолжила наступление на турецкий город Эрзерум. Так русские военные части оказались вдалеке от крепости, и туркам удалось окружить Баязет. 6 июня 1877 года 1500 человек гарнизона, среди которых были казаки и примкнувшие к русской армии армянские добровольцы из местного населения, оказались заблокированы в цитадели 11-тысячным отрядом противника. Турки предложили военным сдать крепость добровольно, но получили решительный отказ – и началась длительная осада. К сожалению, гарнизон оказался к ней неподготовлен. Провизии хватало лишь на 3 дня. Водопровод был поврежден, а ручей, из которого можно было бы брать воду, находился за пределами крепости. Положение военных усугублялось постоянными обстрелами и штурмами со стороны противника. Комендант крепости Федор Эдуардович Штоквич вспоминал: «На 12-й день осады ни у одного из нас не было почти ни крошки хлеба, ни капли воды. Голод и жажда напоминали о себе ежеминутно. Мучения были страшными и невыносимыми». Вопреки своему тяжелому положению, русские военные продолжали оборонять крепость. Время от времени совершались вылазки к ручью за водой, но многие из них заканчивались гибелью храбрецов. Позднее, чтобы вынудить гарнизон сдаться, турки отравили ручей. В него сбрасывали тела убитых, и вода стала непригодной для питья. От жажды пленников крепости спас дождь. Он шел всю ночь с 24 на 25 июня 1877 года. За это время драгоценной влагой были наполнены все кувшины и котелки. Крепость была освобождена 28 июня войсками отряда генерал-лейтенанта Арзаса Теркукасова. Изможденные и раненые защитники крепости выдержали 23-дневную осаду, так и не сдавшись врагу. Вести об этом подвиге облетели весь фронт, укрепляя моральный дух армии. Уже в следующем году русско-турецкая война завершилась победой России. Защитники крепости Баязет были награждены медалями и орденами. Спустя 13 лет этот героический сюжет войны отразил художник Лев Лагорио на своем полотне «Освобождение гарнизона Баязетской цитадели» в 1877 году. На нем гарнизон крепости противостоит огромному турецкому войску. Сейчас картину можно увидеть в Санкт-Петербурге, в Центральном военно-историческом музее артиллерии и прикоснуться к героическим страницам русской истории.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
2: «И быть во оних днях, пригиди Иисуса от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
3: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христового действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которая сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Суровы и неприступны в их надменном величии заснеженные пики высоких гор, словно прокалывающие нежно-голубые покровы небес. От этих пустынных вершин веет холодом безмолвие. Их суровая красота не только восторгает и умиляет человеческое сердце, но иногда приводит его в трепет. Таков и гордец, на всех взирающий свысока, трагично одинокий среди людей, ибо несчастный не находит себе равных, достойных собеседования с ним. Превыспренняя гордыня есть смерть души, забывшей, что лишь скромное о себе суждение и милостивое расположение к ближним с готовностью послужить им привлекают на сердце живительную благодать нашего кроткого Христа Искупителя.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Луки есть слова: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола». Об искушениях в жизни христианина клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
2: Если мы будем внимательно наблюдать за искушениями, то обратим внимание, что любое искушение становится свободным выбором человека в определенный момент. То есть лукавый дух, искушая нас на какой-то грех или соблазн, всегда доводит до определенного момента, после которого человек сам принимает решение, совершать или не совершать, да или нет. И вот то, что отвечает человек, зависит от его свободного выбора, а не от лукавого духа. То есть само искушение, да, это определенная ситуация, определенное впечатление, и дальше начинается там духовная определенная работа, но в самый последний момент этот дух отступает, и дальше человек уже решает сам, продолжать ему или нет. И когда Христос был искушаем дьяволом в пустыне, что очень важно, и как Господь побеждает эти искушения? Первое искушение Он побеждает тем, что говорит, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Он говорит о духовной жизни, то есть Он сам абсолютно не настроен на то, что Ему предлагает дьявол. Почему? Потому что Он не ищет этого. Он не хочет утолить свой голод таким способом, потому что Ему не это нужно, Он не для этого в пустыне. Следующее искушение, когда он его возносит на крыло храма и говорит, цитируя Священное Писание, 90-й Псалом, «Сверзись вниз», Господь проявляет смирение и тоже отвечает совершенно другим. Почему? Его внутреннее состояние совершенно иное. Он не для этого пришел в мир. И когда он ставит его на высокую гору и показывает все царства мира, искушая и соблазняя его властью, Господь тоже отвергает. Почему? Потому что «Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Это совершенно иная параллель. Абсолютно другое. То есть любое искушение, которое человек испытывает в жизни, оно перед ним появляется, он может преодолеть тем, что его собственное желание и воля направлены совершенно на другое. Именно поэтому искушение всегда будет в рамках нашей свободной воли, и всегда мы можем победить его своей же свободной волей.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает журналист Дарья Макушкина.
2: Несколько лет наша семья жила в городе Липецк, неподалеку от которого находится Рождество Богородицкий Задонский монастырь. Посещать его стало нашей семейной традицией. Мы с мужем и маленьким сыном часто ездили туда на богослужение и в купель. Духовного отца у нас не было, исповедовались каждый раз у разных священников. И в один из приездов мы с мужем попали на исповедь к одному монаху, который очень сердечно отнесся к нам, дал хороший совет и утешил. Тогда мы находились в непростой жизненной ситуации. После приезжали на исповедь именно к нему. Мой день рождения планировали семейно встретить в монастыре, но получилось так, что провели его в больнице. Сынок заболел. Встав с грустным настроением, я выглянула в коридор и застыла, не веря своим глазам. В палате напротив стоял тот самый монах из Задонского монастыря. Он посмотрел на меня с малышом и поманил рукой. Я, плача теперь уже от радости, рассказала ему, как именно сегодня хотел исповедаться и причаститься в монастыре. А он рассказал, что часто приходит в эту детскую больницу, ведь те, кто находится тут, так нуждаются в утешении и поддержке. Отче исповедовал и причастил меня. Прошло много лет, но то утешение и радость, которую получила тогда, я буду помнить всю жизнь. Особенно меня тронуло, сколько любви было в этом священнике к другим людям. До сих пор с теплотой вспоминается самая первая встреча с ним, когда он, впервые видя нас, обращался с нами как любящий отец. Встречаясь с такими людьми, всегда задумываешься о том, насколько же сильно любит нас Бог. И это так укрепляет в вере.
0: Добрые истории. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Преподобно-мученик Михаил, в миру Михаил Жук, родился в 1872 году в Львовской губернии в крестьянской семье. Он закончил гимназию, но всю жизнь продолжал работать над своим образованием, читал научную и религиозную литературу. Он женился, но рано овдовел. После начала Первой мировой войны Михаил вместе с другими беженцами покинул родину. В 24-м году он стал послушником, а вскоре и иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря под Пензой. Когда власти закрыли монастырь, отец Михаил служил в сельских храмах. Первый раз его арестовали в 30-м году за то, что он оставил в церкви на ночь огонь. Через два года новый арест. Оба раза монаха отпускали. В третий и последний раз его взяли в 37-м году. Отцу Михаилу было предъявлено обвинение «участник систематических собраний группы служителей религиозного культа». На них якобы священники прорабатывали методы агитации против советской власти. Виновным себя отец Михаил не признал, от веры не отрекся. Иеромонаха приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых в 2000 году. Стать монахом или священником в России в 20-е годы 20 века означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается к преподобно-мученику Михаилу Жуку с молитвенной просьбой. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас!»

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу немецкого композитора Роберта Шумана принадлежит один из самых ярких фортепианных циклов в истории музыки. Называется он «Карнавал». Цикл создавался в 30-х годах XIX века, в то же время, когда Шуман активно занимался музыкальной критикой и писал статьи о современном искусстве. Для него было важно, чтобы искусство служило людям, вдохновляло их, было живым, искренним, правдивым. «Карнавал» словно продолжает эти размышления, но уже языком музыки. Это цикл миниатюр, каждая из которых – небольшой портрет или образ. Здесь появляются и реальные люди, и вымышленные персонажи, и даже собирательные типы. Среди героев «Карнавала» – члены семьи композитора, например, любимая супруга Клара, выступающая в цикле под именем Киарина, а также друзья Шумана и композиторы, которых он особенно ценил. Так одна из пьес носит имя Шопен. Фредерик Шопен и Шуман были знакомы, хотя близкой дружбы между ними не сложилось. Тем не менее, Шуман высоко ценил музыку своего коллеги, ее сосредоточенность и внутреннюю чистоту, и включил образ композитора в свой цикл. Пьеса «Шопен» из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана – одна из самых лиричных страниц «Карнавала». Давайте послушаем ее в исполнении Даниила Трифонова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитесь, и нам подобает пред судилищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Множество одинаково серых, унылых лиц, и одно среди них яркое, сияющее улыбкой. Такую картинку встретила я на днях в интернете. И надпись над нею: «Когда с утра помолился». А ведь все так и есть. Этот улыбающийся радостный человек – я и вы, и каждый из нас, кто, едва проснувшись, вспоминает о Боге и радуется Божьему дню, и восклицает благодарно: «Слава тебе, показавшему нам свет». Но те серые лица – это тоже мы. Я, в частности, когда проснулась от звонка будильника и тут же уткнулась в телефон и отвечаю на чье-то тревожное сообщение. Увы, бывает и так. Хотя сколько уж раз говорила себе: с утра никаких гаджетов. Гигиена тела и души. Молитва спокойная, со вниманием. Пусть недолго, но без внутренней спешки. Поблагодарить Бога за данный мне еще один день и попросить Его о поддержке. Но что может быть важнее в начале дня? Я часто бываю в монастыре, рядом с которым живу, и знаю в лицо всех его насельниц. Это очень светлые лица. Они изнутри озарены особым покоем, тихой, но сильной радостью. Молодые, пожилые женщины, очень разные, но объединены этим нездешним светом. И, глядя на них, о возрасте думаешь меньше всего. Их день начинается гораздо раньше моего, затемно. А молитва – главное дело. Надо ли объяснять, откуда в них этот свет? Конечно, интернетная картинка примитивна. И яркий человечек там совсем не похож на молитвенника. Скорее на включенную лампочку. Но ведь запомнилось же. Очень не хочется с померкшим лицом жить. Тем более, если знаешь, кто тебе эту жизнь подарил. Суть же утренней молитвы, по словам святителя Феофана Затворника, в благодарении Бога за сон и укрепление и в просьбе о помощи на весь день делать дела во славу Его. И задается тем самым высокая планка на весь день – жить с Богом и для Бога. Если это получится, то никакие тревоги, никакие мирские неприятности наших лиц не омрачат.
0: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 17 августа, Церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Братья Симеон и Дмитрий родились в Тверской губернии в крестьянской семье в начале 70-х годов 19 века. Братья отслужили в армии рядовыми. Каждый из них вел небольшое хозяйство. В начале 30-х все их имущество отобрали, а их самих с семьями сослали на Урал. Через год Воробьевым разрешили вернуться, но имущество не вернули. С особой теплотой к ссыльным отнесся на родине священник Александр Диевский. Еще до революции Симеон был церковным старостой. После возвращения отец Александр пригласил его работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем Воробьевы стали опорой прихода. В 37-м году Дмитрия, Симеона и Николая, которому едва исполнилось 17, арестовали. Их обвинили в контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме знакомства со священником и частого посещения церкви, им не предъявлялось. Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на 8 лет лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. К лику святых братья Воробьевы были причислены в 2000 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся со словами молитвы к мученикам Симеону и Дмитрию Воробьевым и просим их: «Святые Симеон и Дмитрий, молите Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: По летнему Ленинграду шла девушка. Смотрела на старинные здания, дворцы, мосты, каналы. Северная столица казалась ей сказочной. «Вот бы тут жить и работать», — мечтала она. Девушку звали Надя Строганова. На дворе было лето 1940-го. Надежда появилась на свет в 1920 году в маленьком городе Холм под Великим Новгородом. После 7 классов школы окончила профессиональное техническое училище. Планировала работать на местной животноводческой ферме. Но неожиданно получила письмо от родственницы из Брянска. Она предлагала место в городском финансовом отделе. Надежда согласилась, хоть работа была и не по специальности. Сообразительная и трудолюбивая девушка быстро освоилась. В 1940-м Надю Строганову отправили на курсы повышения квалификации в Ленинград. Город на Неве пленил ее своей красотой. Надя решила остаться. Устроилась секретарем в школу номер 161 на 6-й Советской улице. Однажды заболела учительница младших классов. Директор попросил Надю посидеть с учениками. Надежда зашла в класс, начала беседовать с детьми так, словно всегда этим занималась. Директор школы, проходя мимо кабинета, услышал, как Надежда общается с ребятами. На перемене он подошел к Надежде и сказал: «Вы рождены быть педагогом». Так Надя Строганова, хоть и не была педагогом по образованию, стала учительницей. Утром 22 июня 1941-го коллектив приводил в порядок школу после учебного года. И вдруг из репродукторов прозвучало страшное слово – война. Началась Великая Отечественная. Директор школы перед отправкой на фронт подписал приказ о назначении Надежды Строгановой своим заместителем. 1 сентября в школе начались уроки, а через неделю город оказался в кольце блокады. Хлеб стали выдавать по карточкам. Начались налеты вражеской авиации. Занятия отменили. Надежда вместе с педагогами оборудовала в подвале школы бомбоубежище. В нем укрывались жители ближайших домов. Между тем, к ноябрю 1941-го дневная норма хлеба уменьшилась до 125 граммов. В это самое время из городского отдела образования пришел приказ открыть в школе детский дом. После бомбежек в Ленинграде появились сотни сирот. Без крыши над головой, без еды, они гибли порой прямо на улицах города. Детей нужно было спасать. 19 января приняли первую группу детей. Надежда Строганова вспоминала, что из 200 ребят только 30 могли самостоятельно есть. Остальных кормили с ложки прямо в кроватях. Дежурили с учителями сутки напролет. Надежда Васильевна рассказывала, как носила с Невы по льду воду в бидонах, как сидели при свете коптилок и жгли парты в импровизированных печках, чтобы согреться. Но даже в таких условиях она находила возможность подбодрить ребят, вселить в них надежду. Устраивала праздники, на которых детдомовцы читали стихи. «В детях появлялось желание жить», — вспоминала Надежда Строганова. За время блокады Надежда вместе с другими учителями спасла от гибели 625 детей. Последнюю группу проводили в эвакуацию в августе 1942-го, а 1 сентября школа снова открыла двери для учеников. 11 апреля 1943-го во время артобстрела в школу попал снаряд. Здание разрушилось. Детей с началом воздушной тревоги увели в укрытие. Надежда уйти не успела. Она получила тяжелую контузию. Едва оправившись, Строганова снова вышла на работу в 165-ю школу. Здесь она до самой пенсии трудилась учительницей начальных классов. Надежда Строганова говорила: «Я жила школой. Вся моя любовь, все внимание были к детям. Наверное, поэтому до конца жизни она получала письма с благодарностью от своих уже взрослых учеников».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
4: Одной, наверное, из самых запоминающихся историй можно назвать историю, когда я в буквальном смысле слова вымаливал гуманитарную помощь для казаков-контрактников Кантемировского соединения. В тот период времени я сам проходил срочную службу по призыву в разведывательном подразделении Кантемировского соединения. А мои студенты, которые на тот момент уже подписали контракт, им требовалась гуманитарная помощь. Они очень просили специальные технические средства для выполнения особо важных боевых задач в зоне ответственности их подразделения. Это была очень сложная, очень необычная задача, которая успешно разрешилась только благодаря Божьему промыслу. Я буквально в слезах вымаливал решение этой ситуации, и действительно так сложилось, что у Первого казачьего университета была возможность финансово закрыть потребности этого подразделения и передать нашим студентам-казакам необходимые технические средства. А в конечном итоге получилось, что благодаря Божьей милости и доставка оборудования прошла в нужные сроки, мы успели в большой гуманитарный конвой, который ехал из точки постоянной дислокации к ребятам. Именно вот такой вот Божий промысел, он все управил так, что мы в кратчайшие сроки нашли необходимое оборудование, максимально оперативно доставили его к линии боевого соприкосновения, и уже там эти технические средства, используясь по прямому своему назначению, помогли обеспечить превосходство на одном, пусть очень маленьком, но важном участке фронта.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
2: «И бысть во оних днях, пригиди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
3: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христового действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которая сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Речевая агрессия существует с древних времен. Еще с тех пор, когда два племени, прежде чем начать настоящие военные действия, забрасывали друг друга оскорбительными словами. Однако это открытая форма агрессии, но есть и скрытая. Как ее распознать? По сути, словесная агрессия начинается тогда, когда нет желания договориться и сохранить баланс в общении. В чем же проявляется такое речевое поведение? Во-первых, в громкости речи. Человек, который пытается взять верх в разговоре, повышает тон и выражается довольно громко. Во-вторых, агрессор может использовать манипуляции. Например, с помощью вопросов. «А ты точно знаешь, о чем говоришь?» Или «Кажется, ты перепутал факты». Тем самым он выражает сомнение в компетентности оппонента, снижает его самооценку. Встречается и такой тип манипуляции, как демонстративный отказ от обсуждения. «С тобой все ясно. Закончим этот разговор». Как вести себя рядом с такими людьми, если нельзя прекратить общение? Будьте максимально лояльны. Не поддерживайте эмоциональный накал разговора. Если возможно, хотя бы частично соглашайтесь с тем, что говорит собеседник. Стоит принять, что иногда речевая агрессия идет от неумения человека выстраивать общение, правильно дискутировать. Языку вражды лучше противопоставить язык мира. Отнеситесь к собеседнику не как к носителю чуждой идеи, а как к конкретному человеку с его болями, страхами, непониманием. Чтобы снизить агрессию в общении, есть такой прием. Начните ответ со слов «ты, наверное, имеешь в виду» и продолжите эту фразу, как бы интерпретируя слова оппонента. Тем самым вы вовлечете его уже не в эмоциональный, а в мыслительный процесс. А если вы встречаетесь с агрессивным речевым поведением в интернете, то всегда можно покинуть страницу пользователя и не читать комментарии. С вами была Нина Резникова.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении чтения книг Ветхого Завета для христианина наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Все Священное Писание богодохновенно и назидательно. Много полезного мы находим в книгах Ветхого Завета, потому что в свете Нового Завета мы совершенно иначе понимаем эти строки, и они бывают для нас и назидательно, и прообразовательно, и пророчески иногда. И мы видим те перипетии, которые встречались в жизни еврейского народа, они на самом деле зачастую прообразуют и наши какие-то духовные проблемы, наши духовные брани. Особенно это хорошо видно в псалмах пророка Давида. Поэтому, конечно, читать их нужно, но обязательно, как и любые слова Священного Писания, в том числе и Нового Завета, нужно стараться читать толкования на Священное Писание, чтобы наш превратный, неочищенный благодатью Божий ум не пытался что-то фантазировать и домысливать того, чего в Ветхом Завете вообще в Священном Писании нет. Поэтому важно читать эти книги после книг Нового Завета и сверять свое мнение с мнением Церкви и святых отцов Церкви, которые нам оставили толкование на те или иные места Священного Писания.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. И я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. У каждого футболиста свое амплуа. Этим словом называют одну из позиций игрока на поле – нападающий, полузащитник, защитник или вратарь. Итальянец Франческо Ачерби – центральный защитник, хотя на старте спортивной карьеры играл в нападении. Его историю напечатали издания по всему миру, и она не только про футбол. Мужчина дважды победил рак и стал защитником интересов детей, страдающих от онкологических заболеваний. Ачерби родился в 1988 году в Ломбардии. Это область на севере Италии, недалеко от ее столицы, города Милана. Семья была небогатой, отец трудился сварщиком, а мама-домохозяйка растила детей. Франческо с 14 лет совмещал занятия в спортивной школе с работой на стройке. Будущий известный футболист болел за команду «Милан» и хотел стать ее участником. Но его дорога в высшую лигу была не быстрой. Он сменил множество команд 3-го и 4-го дивизионов, и к 24 годам это желание наконец исполнилось. «Я не верил своим глазам, когда получал майку «Милана», — описывает он свои эмоции в тот момент. И сразу признается, что не использовал свой шанс и все испортил. Незадолго до перехода Ачерби в Милан скончался его отец, и спортсмен стал искать утешение в алкоголе. Он нарушал спортивный режим, приходил на тренировки нетрезвым, поэтому через полгода был вынужден вернуться в предыдущий футбольный клуб. А в 2013 году у него обнаружили злокачественное образование. К счастью, на ранней стадии. Операция прошла успешно, однако вскоре появилась вторая опухоль. «Мои шансы на возвращение в футбол были невелики, но я их использовал», — вспоминает спортсмен. И через 9 месяцев после курса химиотерапии Ачерби позвали в сборную Италии. Сегодня наш герой благодарит Бога за

0: Лиги чемпионов против Барселоны. На следующий день у миланского стадиона Сан-Сиро появилось граффити от Черби «Железный человек». «Этот гол не для меня», — сказал его автор после матча, «а для всех, кто сегодня лежит в больнице и верит в лучшее завтра». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире «Радио Вера».
2: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Семь отроков: Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин жили в III веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были родом из самых знатных городских семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Правившему в то время императору-язычнику Декию донесли, что его воины исповедуют христианство. Семь юношей не стали скрывать своей веры. Декий приказал лишить их званий, но повременил с казнью, надеясь, что отроки одумаются. Юношам удалось скрыться в горной пещере. Император повелел заложить вход в пещеру камнями. Но семь отроков не погибли от голода и жажды. По преданию, они погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения прекратились, а страной правил император-христианин Феодосий. Епископ Эфесский нашел в обломках камней дощечку с надписью, вложенную еще при Декии, объясняющую, кто и за какой проступок был заточен в пещеру. По преданию, вскоре отроки опять уснули в той же самой пещере. Чудесный сон и пробуждение отроков расцениваются церковью как свидетельство ожидаемого воскресения всех людей. Церковь обращается к святым эфесским отрокам. Святые Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Молите Бога о нас. –

По задумке режиссера Павла Арсенова, в фильме «Гости из будущего» должно было звучать много песен. К участию в съемках были приглашены композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин. Юрий Сергеевич вспоминал позднее, как ему приходилось просматривать весь киноматериал в процессе производства, придумывать темы будущих песен, намечать, в каких местах они прозвучат, и сочинять тексты прямо в студии. Когда же многосерийный фильм был полностью смонтирован, то оказалось, что песню в нем невозможно уделить ни секунды. «Не волнуйся», — успокаивал режиссера поэт. «В фильме будут длинные титры. Напиши лирико-романтическое стихотворение с философской нагрузкой, и оно

звучит мощным заключительным аккордом. Интин выполнил задание, но украсившая фильм песня «Прекрасное далеко» его не радовала. Слова «слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я» казались ему слишком нравоучительными. Скептицизм поэта сокрушил случай. Интин смотрел по телевизору популярнейшую в то время программу «Взгляд». В ней принимал участие мальчик-сирота, недавно найденный на вокзале. Преподаватели обнаружили у ребенка идеальный слух. Он в рекордно короткое время научился играть на нескольких музыкальных инструментах и демонстрировал свои таланты телезрителям. «А у тебя есть любимая песня?» – спросил мальчика ведущий Владимир Мукусев. «Есть», – не задумываясь, ответил юный музыкант. «А ты можешь ее спеть?» «Могу», – твердо сказал мальчик и запел чисто и звонко. «Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе». Припев в устах ребенка прозвучал молитвой. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко». Ведущий заплакал и обнял маленького певца. А Юрий Энтин в этот момент по другую сторону экрана испытал удовлетворение от написанной песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитесь нам подобает пред судилищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Мария Миргородская. Работница храма. Звонарь, певчая, фотограф, руководитель церковной лавки.
0: Частное мнение.
2: Мы каждый год ждем лета, чтобы вырваться хотя бы на несколько дней в любимый Питер. Иногда все задолго спланировано, а иногда полная импровизация. Купить билеты за несколько дней до отъезда, найти местечко, где остановиться за один вечер до отправления поезда. И вот наступил тот самый долгожданный день отъезда. Я бегала между своим кабинетом и лавочками, проверяла, все ли бумаги напечатала, все ли указания раздала, все ли ключи оставила. И тут заходит в лавочку наш отец Олежек. «Отец шляпа», — смеется моя сестренка Лена. Батюшка очень любит ходить в соломенной шляпе на манер дореволюционных времен. Отец Олег смеется. Его совсем недавно рукоположили в священники, но он совсем не изменился. В смысле, при всей значимости сана остался просто другом, таким же открытым, добрым и хорошим другом, каким и был. Вот и зовем его, как раньше, Олежек, только теперь отец Олежек. И тут я вспоминаю. «Ленка, а благословение-то на дорожку мы не взяли?» «И точно», — отвечает Лена. «Отец Олежек, благослови на дорожку». Отец Олег медленно и внимательно осеняет крестом сначала Лену, а потом и меня. Ну вот, кажется, все дела переделаны. Едем всего на пару дней, а пока собираешься, складывается впечатление, будто тебя тут год не будет. Бегом домой, собрать все самое необходимое. Приготовить воды и еды для кошек на пару дней. Захожу на кухню посуду помыть и чувствую запах горелого. Не могу понять, откуда. Ведь не готовили ничего перед отъездом, даже плиту не включали. Проверила форточки. Нет, ни с окна пахнет. И тут меня осеняет. Наша старая розетка. Полезла за диван, смотрю, а она так сильно оплавилась, что пластик вокруг металлической начинки розетки висит, будто мягкое сливочное масло. Запах сильный. Слава богу, задымления не было. Понимаю, что через 20 минут выходить из дома, чтобы ехать на вокзал. А тут такое. Было решено в срочном порядке вызывать электрика, билеты возвращать, а там видно будет. Электрик примчался быстро. Сразу видно, профессионал своего дела. Все сделал молча и быстро. Выдохнули. Надо идти положить деньги на карту, чтобы билеты новые купить. А то их всего несколько осталось на утренний сапсан, сказала я. И, прихватив любимый питерский зонтик, которому уже, наверное, лет 6, побежала под дождем до ближайшего отделения Сбербанка. Не намокла и все успела. Буквально последние билеты на завтрашний сапсан достались нам. Сидим вечером на кухне, пьем чай, успокаиваемся. Я подумала и сказала: «Слушай, а хорошо, что благословение взяли на дорожку. Прям как будто ангел-хранитель крылышком укрыл. И запах этот обнаружили. А могла ведь и беда случиться». В голове рисовались страшные варианты развития событий. А Лена задумчиво ответила: «Да, хорошо, что мы с Богом. Без Бога не до порога, а с Богом за море».
0: Частное мнение. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях режиссер, продюсер Марина Шараменко. Поговорим о том, как медиа и информационная среда влияет на детей, о работе православного телеканала «Радость моя» и о том, как через фильмы и программы можно говорить с детьми о важном и передавать христианские ценности. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об особенностях Евангелия от Иоанна. Анна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о символике Евангелия от Иоанна и об особом внимании к действию Святого Духа.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
1: Житие праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой праведный Алексей, моли Бога о нас.

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Жители Казанской улицы в Самаре обсуждали недавние события. Овдовевший купец Иван Плеханков женился во второй раз. Мачеху в дом привел. Сокрушенно качали головами женщины. Каково-то будет Павлику жить с неродной матерью? Павлик, сын купца Плеханкова, стал сиротой в тот самый момент, когда появился на свет, 5 июля 1845 года. Его мать скончалась во время родов. Отец долго горевал, а потом встретил девушку, которая пришлась ему по душе и сердцу. Звали ее Натальей, так же, как и покойную супругу. Сочтя такое совпадение добрым знаком, овдовевший купец решил жениться во второй раз. Опасения заботливых соседок оказались напрасными. Новая хозяйка, благочестивая, верующая, добрая женщина, приняла Павлушу как родного сына. Пройдут годы, Павел станет монахом, будет жить в монастыре Оптина-Пустынь, вся Россия узнает его как великого оптинского старца Варсонофия. Церковь прославит его в чине преподобного. Старец всегда с большим теплом вспоминал свою мачеху. «Она вполне заменила мне мать», — говорил он. И рассказывал, что так и называл ее «мама» или ласково «мамася». Наталья научила Павлика первым молитвам. А когда по воскресеньям Павлуша за руку с мачехой шел в храм на службу, это был для него настоящий праздник. Плеханковы много лет были прихожанами и щедрыми жертвователями городского собора в честь Казанской иконы Божьей Матери. В этом храме 5 лет от роду Павлик стал прислуживать в алтаре. Отец и мать радовались и умилялись, глядя на сына во время литургии. Паше, хоть и очень нравилось в храме, стоило большого труда вовремя проснуться к началу службы. С улыбкой старец Варсонофий вспоминал, как мать, чтобы поднять его с кровати, нарочно громко говорила горничной: «Ах, Павел-то еще спит! Подай-ка холодной воды!» Старец рассказывал: «Я моментально высовываюсь из-под одеяла, говорю: „Мамася, я проснулся!“ Еще совершенно темно, мы идем в церковь». Много времени Павлуша проводил и с отцом. Мальчик любил расспрашивать его о самых разных вещах. Однажды у них зашел разговор о картине, которая висела в доме. На ней, по воспоминаниям старца, был изображен царь Петр I. Перед ним стоял на коленях молодой человек, а рядом с ним седоволосый старик. «Папа, кто они такие?» – спросил Павлуша. Отец отвечал, что юноша молит царя простить его старого родителя, который совершил какой-то проступок, и теперь должен отправиться на каторгу, и просит сослать его вместо отца. Петр Великий прослезился и сказал: «Освобождаю этого человека за то, что у него такой сын», – рассказывал Павлуша отец. Старец Варсонофий говорил, что долго размышлял над этим рассказом и с тех пор стал в своих детских молитвах просить Бога за своих родителей. А вскоре после разговора о картине произошел удивительный случай. На лето Плеханковы выезжали за город. Под Оренбургом у них было небольшое имение. Однажды отец с сыном работали в саду. Вдруг, откуда ни возьмись, появился человек, по виду странник. Он подошел к отцу и, показывая на Павла, промолвил: «Помни, дитя твое будет таскать души из ада». Иван рассказал об этом необыкновенном случае супруге. Долго не могли они взять в толк, что бы значили слова прохожего странника, и решили положиться на Бога. Как он рассудит, так и случится. Павлу тем временем исполнилось 9 лет. Он поступил в Полоцкую военную гимназию, а, окончив ее, в Оренбургское военное училище. Потом была служба в полку. Павел Иванович Плеханков квартировал в Оренбурге, куда перевез и свою теперь уже пожилую мачеху. Отец к тому времени скончался. Матери очень хотелось женить повзрослевшее чадо. Она возила его по балам и званым обедам, но Павел оставался равнодушным к красавицам и блеску светского общества. И тогда Наталья вдруг вспомнила случай со странником и его пророческие слова. «Неужто Господь уготовил Павла на монашество?» – размышляла она. Не суждено было увидеть матери, как в 1900 году ее сын принял монашеский постриг в монастыре Оптина-Пустынь. Натальи к этому времени уже не было в живых. Но и мать, и отец всегда были живы в сердце преподобного Варсонофия Оптинского. Он часто вспоминал свое детство в окружении любящих и любимых родителей и называл его «милой золотою порой».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
2: «И бысть во оних днях пригиди Иисуса от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане».
3: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христового действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которая сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Утренняя почта. Едва проснувшись, Людмила обычно просматривает электронную почту. За утренним кофе. Непременно. Это, как она привыкла считать, дает хороший рабочий настрой на предстоящие часы. Пишут ей в основном по делам. Приходят корреспонденции из дальних регионов, с которыми разница во времени несколько часов. И рабочий день частенько начинается со смет, планов и отчетов уже ранним утром. С той самой почты. Вот и на этот раз она села за стол, придвинула к себе чашку, но вместо смартфона вдруг взяла маленький томик в твердой обложке. Накануне вечером приходила взрослая дочь, оставила. «Мама, тебе понравится». Название вполне оптимистичное. «Жить, не тужить». «Мне тужить-то и некогда», — усмехнулась Людмила, но все же наугад раскрыла книгу и зачиталась. Собранные здесь поучения святого Амвросия Оптинского внезапно увлекли бухгалтершу куда сильнее столбцов цифр, словно переключили душу на иной режим существования. Да и давно ли думала она о своей душе? О том, чем питает ее, о своих истинных желаниях и стремлениях, о душе и о Боге, которому, оказывается, есть дело до нее, забывающей себя во имя работы. Людмила отложила книгу и задумалась. Всматривалась в лицо святого Амвросия на обложке. Перевела взгляд на маленькую икону, что стоит на полочке, лик Спасителя. Впервые за много дней ощутила себя не человеком в функции, но человеком перед Богом и просто человеком. А на душе стало тепло-тепло. Перекрестилась неожиданно для себя самой и произнесла: «Спасибо, Господи, за утреннюю почту».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Луки есть слова. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Об искушениях в жизни христианина клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
2: Если мы будем внимательно наблюдать за искушениями, то обратим внимание, что любое искушение становится свободным выбором человека в определенный момент. То есть лукавый дух, искушая нас на какой-то грех или соблазн, всегда доводит до определенного момента, после которого человек сам принимает решение, совершать или не совершать, да или нет. И вот то, что отвечает человек, зависит от его свободного выбора, а не от лукавого духа. То есть само искушение, да, это определенная ситуация, определенное впечатление, и дальше начинается там духовная определенная работа. Но в самый последний момент этот дух отступает. И дальше человек уже решает сам, продолжать ему или нет. И когда Христос был искушаем дьяволом в пустыне, что очень важно, и как Господь побеждает эти искушения? Первое искушение он побеждает тем, что говорит, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Он говорит о духовной жизни. То есть он сам абсолютно не настроен на то, что ему предлагает дьявол. Почему? Потому что он не ищет этого. Он не хочет утолить свой голод таким способом, потому что ему не это нужно. Он не для этого в пустыне. Следующее искушение, когда он его возносит на крыло храма и говорит, цитируя Священное Писание, 90-й Псалом, «Сверзись вниз». Господь проявляет смирение и тоже отвечает совершенно другим. Почему? Его внутреннее состояние совершенно иное. Он не для этого пришел в мир. И когда он ставит его на высокую гору и показывает все царства мира, искушая и соблазняя его властью, Господь тоже отвергает. Почему? Потому что Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Это совершенно иная параллель, абсолютно другое. То есть любое искушение, которое человек испытывает в жизни, оно перед ним появляется, он может преодолеть тем, что его собственное желание и воля направлены совершенно на другое. Именно поэтому искушение всегда будет в рамках нашей свободной воли, и всегда мы можем победить его своей же свободной волей.
0: Актуальная тема.
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Его уносило все дальше в море. В то утро был сильный ветер. Мой отец, не раздумывая, кинулся ему на помощь. Взял его на борт, дал воды и помог добраться до берега. Этот мужчина поделился, что на рассвете вышел в море порыбачить, и его подхватило течением. Как он ни старался, его уносило все дальше в море. Больше часа он боролся с течением и совсем выбился из сил. Оставалось надеяться только на помощь Бога. И Господь откликнулся на его молитву. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы рядом никого не оказалось. Эта история показала мне, что даже в самых, казалось бы, безысходных моментах в жизни главное не отчаиваться и не забывать обращаться за помощью к Богу.
1: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Преподобно-мученик Михаил, в миру Михаил Жук, родился в 1872 году в Львовской губернии в крестьянской семье. Он закончил гимназию, но всю жизнь продолжал работать над своим образованием, читал научную и религиозную литературу. Он женился, но рано овдовел. После начала Первой мировой войны Михаил вместе с другими беженцами покинул родину. В 24-м году он стал послушником, а вскоре и иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря под Пензой. Когда власти закрыли монастырь, отец Михаил служил в сельских храмах. Первый раз его арестовали в 30-м году за то, что он оставил в церкви на ночь огонь. Через 2 года – новый арест. Оба раза монаха отпускали. В третий и последний раз его взяли в 37-м году. Отцу Михаилу было предъявлено обвинение «участник систематических собраний группы служителей религиозного культа». На них якобы священники прорабатывали методы агитации против советской власти. Виновным себя отец Михаил не признал, от веры не отрекся. Иеромонаха приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых в 2000 году. Стать монахом или священником в России в 20-е годы 20 века означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается к преподобно-мученику Михаилу Жуку с молитвенной просьбой. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас,

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1799 году немецко-австрийский композитор Людвиг ван Бетховен создал фортепианное произведение, которое получило название «Большая патетическая соната». Такой заголовок предложило издательство, готовя сочинение к публикации, и композитор его одобрил. Однако со временем слово «большая» забылось, и

НАТО, то есть масштабное произведение из нескольких, как правило, трех частей, вошла в историю музыки как патетическая. Патетика от греческого слова «пафос» переводится так – «с приподнятым возвышенным настроением». Во всех частях сонаты такое настроение проявляется по-разному. В первом и третьем разделах музыка яркая, темпераментная, но во втором Бетховен передает в звуках покой, созерцательность, сосредоточенное размышление о чем-то важном. Музыкальная ткань второй части соткана из аккордов, напоминающих хоровое молитвенное пение. Творчество Бетховена – это своеобразный дневник его переживаний. В годы создания сонаты он впервые столкнулся с признаками болезни, которая со временем лишила его слуха. Возможно, именно поэтому во второй части патетической сонаты нет внешней драматичности. Она звучит как тихая, сердечная исповедь, в которой человек словно ищет опору и утешение. Вторая часть патетической сонаты Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Святослава Рихтера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитесь, нам подобает пред судилищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям, предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог – не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Мирабян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Когда меня спрашивают: «Севак, ты веришь в Бога, в рай и ад? Вот, допустим, ты умер и попал в рай. Что ты там будешь делать всю вечность?» Честно говоря, подобный вопрос ставит меня к стенке, которую я тщетно пытаюсь перелезть своим маленьким человеческим умом. Немного обидно, что нам, живущим на земле, по слову святого апостола Павла, понятие о вечной жизни открыто как сквозь тусклое стекло. Мы можем лишь гадательно что-то себе объяснять и воображать. В свое время вопрос о загробной жизни меня терзал. И сейчас он порой возникает. Но как же так получается, что мы полного знания не имеем относительно того, что же будет там? Да, есть люди, которые возвращались с того света, пережив клиническую смерть во время реанимации. Но это их опыт, а не мой. Святые в один голос говорят, что рай – это глубокое внутреннее переживание близости с Богом и людьми, состояние гармонии и совести. Я стал задумываться над словами святых. И все чаще приходили мне на память те моменты в жизни, когда Бог был особенно близко. Бывало, что после литургии, причастия, мы собирались всей общиной. Трапезничали, читали Евангелие и просто общались. Было чувство полноты жизни, интереса и радости друг о друге. Также я стал вспоминать, как мы с родственниками собирались большой семьей, и сколько радости от общения, любви, взаимной безусловной поддержки и принятия я тогда испытывал. Я заметил, что когда между нами есть любовь, единство духа и души, единство веры и надежды на Христа, все вокруг буквально преображается. Ты уже вне времени. Простая еда невероятно вкусная. Погода любая прекрасная. Незримое и при этом ощутимое присутствие Христа через любовь ближних и есть, как мне кажется, предвестник того нескончаемого и неописуемого райского блаженства, что вдохновило святого апостола Павла сказать: «Не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его».
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Светлые истории на радио «Вера».
5: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Олегом Чебановым будем вспоминать светлые истории о том, как в нужный момент рядом оказывался нужный человек. И эта встреча переживалась как посланная Богом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
4: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Братья Симеон и Дмитрий родились в Тверской губернии в крестьянской семье в начале 70-х годов 19 века. Братья отслужили в армии рядовыми. Каждый из них вел небольшое хозяйство. В начале 30-х все их имущество отобрали, а их самих с семьями сослали на Урал. Через год Воробьевым разрешили вернуться, но имущество не вернули. С особой теплотой к ссыльным отнесся на родине священник Александр Диевский. Еще до революции Симеон был церковным старостой. После возвращения отец Александр пригласил его работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем Воробьевы стали опорой прихода. В 37-м году Дмитрия, Симеона и Николая, которому едва исполнилось 17, арестовали. Их обвинили в контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме знакомства со священником и частого посещения церкви, им не предъявлялось. Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на 8 лет лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. К лику святых братья Воробьевы были причислены в 2000 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся со словами молитвы к мученикам Симеону и Дмитрию Воробьевым и просим их: «Святые Симеон и Дмитрий, молите Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Соль сегодня – это привычный обыденный продукт, который всегда на столе. Купить соль можно в любом продуктовом магазине, однако так было не всегда. Например, в Средневековье к соли относились с большим трепетом, ведь она не только делала пищу вкуснее, но и служила консервантом, позволяющим долгое время сохранять продукты. Холодильников тогда не было. Соль широко применялась и на производствах, например, при обработке кожи. До наших дней дошли старинные пословицы о соли. «Без соли стол кривой, без соли без хлеба худая беседа». О том, как наши предки добывали соль, может поведать старинная загадка. «Из воды родится, на огне вырастает, а с матерью водой свидится, опять умирает». Соль на Руси выпаривали из морской воды, но чаще из соленых подземных минеральных источников. Однако такой источник сначала нужно было найти, затем пробурить скважину, ее глубина могла доходить до 200 метров, потом установить трубы, поставить избу-варницу. Там проходило выпаривание соли на больших сковородах, циренах. Этот процесс назывался варя. Вот как, по описаниям историка Ольги Соколовой, она происходила. Доведя рассол до кипения, мастер внимательно следил за тем, как шел кипеж. При появлении первых кристаллов соли добавляли следующую порцию рассола, тщательно размешивая ее. И так повторяли несколько раз, пока не получался густой засол. Когда соль начинала оседать хлопьями на дно, ее собирали, а затем лопатами выбрасывали на палате. Варя продолжалась без остановок примерно сутки. Высохшую соль ссыпали в мешки и переносили для хранения в амбары, выстроенные на берегу реки. Историки описывали избу-варницу как душное жаркое помещение, в котором солевары проводили много часов. Соль впитывалась в тело, разъедала малейшую царапину. О том, где происходила основная добыча соли, сегодня говорят сами названия городов. Солигалич, Сольвычегодск, Соликамск. Многие населенные пункты северной и восточной части страны носили название Усолье. Соловецкий монастырь тоже был одним из крупнейших центров соляного промысла. Интересно, что название обители тоже созвучно слову «соль», хотя на самом деле оно происходит от финского слова «лесной остров». В Европе очень интересовались российским соляным производством. В 1673 году в России побывал шведский военный разведчик Эрик Пальмквист. Официально он прибыл как посол с дипломатической миссией, но имел и тайное поручение собирать сведения о военном потенциале страны. В Швецию он привез планы городов, географические карты. При этом среди его рисунков оказалось и подробное изображение соляной варницы на реке Мшаге под Новгородом Великим. Соляной промысел на протяжении столетий был одной из главных опор российской экономики. Сегодня в Государственном историческом музее Москвы можно увидеть редкие экспонаты, составляющие старинного производственного комплекса солеварения, и проследить с их помощью весь этот когда-то сложный и трудозатратный процесс.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
2: «И бысть во оних днях, пригиди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
3: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христового действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которая сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. а они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Суровы и неприступны в их надменном величии заснеженные пики высоких гор, словно прокалывающие нежно-голубые покровы небес. От этих пустынных вершин веет холодом безмолвие. Их суровая красота не только восторгает и умиляет человеческое сердце, но иногда приводит его в трепет. Таков и гордец, на всех взирающий свысока, трагично одинокий среди людей, ибо несчастные не находят себе равных, достойных собеседования с ним. Превыспренняя гордыня есть смерть души, забывшей, что лишь скромное о себе суждение и милостивое расположение к ближним с готовностью послужить им привлекают на сердце живительную благодать нашего кроткого Христа Искупителя.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении чтения книг Ветхого Завета для христианина наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря в Тульской области игумен Назарий Рыпин.
2: Все Священное Писание богодухновенно и назидательно. Много полезного мы находим в книгах Ветхого Завета, потому что в свете Нового Завета мы совершенно иначе понимаем эти строки, и они бывают для нас и назидательно, и прообразовательно, и пророчески иногда. И мы видим те перипетии, которые встречались в жизни еврейского народа, они на самом деле зачастую прообразуют и наши какие-то духовные проблемы, наши духовные брани. Особенно это хорошо видно в псалмах пророка Давида. Поэтому, конечно, читать их нужно, но обязательно, как и любые слова Священного Писания, в том числе и Нового Завета, нужно стараться читать толкования на Священное Писание, чтобы наш превратный, неочищенный благодатью Божий ум не пытался что-то фантазировать и домысливать того, чего в Ветхом Завете вообще в Священном Писании нет. Поэтому важно читать эти книги после книг Нового Завета и сверять свое мнение с мнением церкви и святых отцов церкви, которые нам оставили толкование на те или иные места Священного Писания.
0: Актуальная тема.
1: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
3: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
1: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
1: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мы все воодушевлены на 100%. В нашем деле либо так, либо никак. Вот как характеризует герой нашей программы себя и своих коллег. Забегая вперед, скажу, что в результате их усилий дети-сироты обретают семьи. Итак, знакомьтесь, Дмитрий Павлюк – видеооператор. Он освоил все тонкости работы со съемочной аппаратурой в иркутском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии, то есть в ГИКа. А позже, отслужив в армии, получил предложение о сотрудничестве от благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Сегодня Дмитрий с помощью своей видеокамеры действительно меняет к лучшему судьбы сирот. Он создает видеоанкеты мальчиков и девочек, живущих в детских домах по всей России, чтобы будущие приемные родители могли их увидеть и услышать. Когда Павлюк впервые приехал в фонд на собеседование, все было для него в диковинку. «Я сначала даже не понимал, зачем все это нужно», – признается молодой человек. Ответы на свои вопросы он получил во время стажировки. «Нам объясняли, как общаться с детьми, учили располагать их к себе. На съемках помогал старший оператор, который стал моим наставником. После стажировки начались командировки. Житель города Иркутска Павлюк выезжает в детские дома, расположенные в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке и Камчатке. Говорит, что интерес к работе почувствовал с первых дней. «Конечно, я знал, что многие благотворители поддерживают сирот материально», — добавляет наш герой. «Но не слышал, чтобы кто-то ездил в соцучреждение снимать видео про детей, как это делают в фонде «Измени одну жизнь». В своих мини-фильмах оператор старается как можно полнее раскрыть характер каждого ребенка. Кроме того, Дмитрий пишет истории о подопечных для сайта благотворительного фонда. Вот как он рассказал про девочку-подростка, которая надеялась на появление в ее жизни мудрого наставника. «Представьте в океане лодку с человеком, который терпит бедствие. Сгущаются тучи, надвигается шторм. Как он будет пробиваться в одиночку? Одному Богу известно. Но как здорово, если рядом окажется корабль. Капитан увидит эту маленькую лодку, возьмет ее на борт и пронесет сквозь бурю до самого берега. Благодаря этой публикации девочку взяли в семью. Приемные родители прочитали статью, потом посмотрели видеоанкету и удочерили ребенка. Кто-то назовет это обыкновенным чудом. А я думаю, все дело в воодушевлении, о котором говорит Дмитрий Павлюк. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин жили в III веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были родом из самых знатных городских семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Правившему в то время императору-язычнику Декию донесли, что его воины исповедуют христианство. Семь юношей не стали скрывать своей веры. Декий приказал лишить их званий, но повременил с казнью, надеясь, что отроки одумаются. Юношам удалось скрыться в горной пещере. Император повелел заложить вход в пещеру камнями. Но семь отроков не погибли от голода и жажды. По преданию, они погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения прекратились, а страной правил император-христианин Феодосий. Епископ Эфесский нашел в обломках камней дощечку с надписью, вложенную еще при Деке, объясняющую, кто и за какой проступок был заточен в пещеру. По преданию, вскоре отроки опять уснули в той же самой пещере. Чудесный сон и пробуждение отроков расцениваются церковью как свидетельство ожидаемого воскресения всех людей. Церковь обращается к святым эфесским отрокам. Святые Максимилиан, Эмвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Молите Бога о нас. –

Чем только не занимался поэт и музыкант Юрий Висбор за свою недолгую жизнь. Он был рыбаком и нефтяником, служил на границе, снимался в кино, выступал с концертами, тренировал горнолыжников, учил детей в школе, строил дома, занимался подводным плаванием. А еще он пел в церковном хоре. Правда, это было в детстве. Младенцем Юрия привезли на Кубань, к бабушке и дедушке. Старшие родственники были верующими, и мальчик принял таинство крещения в Краснодарском храме святого великомученика Георгия. Второй раз Юрий приехал к кубанским родственникам в начале Великой Отечественной войны. В Краснодаре он пошел в первый класс и благодаря бабушке постигал азы церковного пения на клиросе. Детские впечатления о богослужениях в гулком пространстве старинного храма не прошли бесследно. Поэт запомнил не только звуки пения церковного хора,

0: хора, но и сплоченность прихожан в молитве во время военного лихолетия. В 1978 году Висбор написал удивительное по глубине и красоте произведение под названием «Многоголосье», в котором отразились детские впечатления от церковного пения.
1: О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены.

как скрещение многих дней. И слышу я в лугах росистых

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитеся нам подобает пред судищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям, предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог – не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире».
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Я вижу, очень ясно вижу, как я старею. Раньше я никогда не задумывалась о своей старости. Но видела, что многие люди не принимают старение, боятся его. Я не хочу бояться. Не хочу я и молодиться, упираясь будто конь на крутом спуске. Ведь время не обманешь. И Бога не обманешь. Это уж точно. А ведь старость нам Богом выдана. Как детство, юность, зрелость. В каждом таком куске жизни смысл специальный. Свои радости, неповторимые в иные времена. Значит, в старости тоже и смысл, и радость есть. Я много думала над этим. Во-первых, я медленнее двигаюсь. Не могу я уже так взбегать на гору. Устаю. Ладно, стала ходить размереннее. А оказалось, я раньше на бегу столького не замечала. Теперь, пока иду, охватываю взглядом многое. И травы, и упругую дорогу под ногами, и вереницу муравьев, и коршуна, зависшего над далью. Во-вторых, у меня появились морщины. Разглядела их в зеркале. Вот эти на лбу от удивления. А те, что на щеках и в уголках глаз, от улыбок они. Есть еще над бровями одна, вертикальная. Она от грусти, когда брови домиком делаются. Значит, и грустила я много. Зато не злилась. Между бровей сердитых морщин нет. Так выходит, на моем лице теперь ясно нарисован мой характер. Хорошая визитная карточка. Пригодится. Когда-то в юности один телеведущий во время съемок сказал мне: «Вы много удивляетесь и поднимаете брови. Избавьтесь от этого, иначе скоро получите морщины поперек лба». А я, чуть подумав, ответила: «Да ни за что. Лучше я буду жить с морщинами, но удивленно, а не равнодушно». Думаете, прекраснодушествую? Нисколько. Вот у меня теперь чаще случаются какие-нибудь хвори. Раньше как было, здоровья своего и не замечала. А уж чтобы благодарить за него, в мыслях не было. Выходит, я здоровью-то не радовалась. А теперь мне весело, когда силы есть, когда бодрость утренняя со мной. И благодарю Бога. И еще, потолстела я теперь. Всю жизнь худенькая была, как кузнечик. 48 килограмм, не больше. А нынче 60. И вот что подумалось. Ведь я такая не от лени или обжорства, а потому, что уже не скачу кузнечиком. Пусть так и будет во мне. Больше степенности, покоя. Раз Бог это дал, значит, пригодится. Но есть еще одно трудное приобретение. Помните фразу «когда деревья были большими»? В юности меня окружали такие прекрасные люди, такие все были расчудесные. Теперь иначе. Я стала замечать зло, зависть, жадность. Я обнаружила, что не все меня любят, а многие, вот ужас-то, просто терпеть не могут. Грустно это? Ничего подобного. Я теперь иначе мир вижу. Раньше я любила людей, не замечая их страстей. А теперь учусь любить настоящих. Это чудесно, что я вижу реальный мир. И слава Богу, что он дал мне умение разделять грех и человека. Я и себя теперь увижу четче, со всеми своими недостатками. Так что, оглядевшись внимательно, подумав, скажу вам: раньше деревья были большими, и теперь они тоже большие. Кстати, о деревьях. Очаровательно молодые березки с шелковой берестой и пушистой кроной. Но обнять, прижаться всегда хочется к березе старой. Той, что вздымается ввысь ребристым шершавым стволом, шумит морем листвы, поскрипывает. Защитит она, как мудрая бабушка, возле которой люди находят укрытие от суеты и невзгод. Я лично мечтаю стать такой бабушкой. И еще вот что. Я заметила, что люди, принимающие свой возраст, красивы в старости. А порой даже краше, чем в юности были. Я, кстати, тоже хочу быть красивой. Так что пойду-ка я в старение доверчиво. Дай-то нам Бог научиться принимать его дары благодарно. все данное нам несет в себе светлый смысл. И когда мы поймем его, придет радость.
0: Частное мнение.
1: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: С 20 августа в 10 вечера слушайте фрагменты романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
1: Житие праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой праведный Алексей, моли Бога о нас.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В палате военного госпиталя на койке возле окна молодой солдат открыл глаза. Он не знал, сколько времени пролежал без сознания. Как попал в госпиталь, помнил смутно. С трудом попытался приподняться, пожилая сиделка заметила, подошла, сказала тихим шепотом: «Лежи, лежи, миленький, контузило тебя». Солдата звали Евгений Вучетич. В мирной жизни он был скульптором. Великая Отечественная война оставила в душе советского монументалиста Евгения Викторовича Вучетича глубокий след. Победа над фашизмом стала главной темой его творчества. В самых известных своих работах скульптор пронзительно и мощно отразил дух русского народа-победителя, его силу и мужество. Все это он сам видел на войне. В 1942-м стрелковый батальон, которым командовал майор Вучетич, вырывался из окружения под Великим Новгородом. Это был тяжелейший прорыв, который войдет в историю как сражение у Мясного Бора. Под шквальным огнем врага Евгений сумел вывести своих ребят, но сам был тяжело ранен. До конца жизни Евгений Викторович испытывал последствия контузии. Он сильно заикался, а порой речь и вовсе давалась ему с трудом. Из-за этого не любил много говорить. Предпочитал работать, кропотливо запечатлевать в камне историю для нынешних и будущих поколений, чтобы люди никогда ее не забывали. Первые задатки будущего таланта проявились у Вучетича еще в раннем детстве. Шестилетний мальчуган любил вырезать фигурки из мыла. Плоды своего творчества маленький Женя тщательно прятал под кроватью. Домашние только диву давались. И куда так быстро исчезает мыло из ванной? Однажды родители обнаружили тайник сына. Мальчик ждал нагоняя. Но вместо этого мать взяла его за руку и отвела в художественную школу. Всю жизнь Вучетич благодарил ее за это решение. Когда началась война, в первые же дни Вучетич добровольцем ушел на фронт и демобилизовался по ранению в 1943-м. А в 1945-м был объявлен конкурс на мемориал в честь Великой Победы, который установят в Берлине. Вучетич подал на него свой проект. Монумент назывался «Воин-освободитель». Советский солдат одной рукой держит спасенную им немецкую девочку, в другой руке у него меч, попирающий разрубленную свастику. Сюжет Евгений Викторович взял из реальной жизни. В основу идеи монумента легла история сержанта Николая Маслова, который на руках вынес из боя немецкого ребенка. Сталин лично одобрил эскиз Вучетича, выбрав его из нескольких десятков других. Так в берлинском Трептов-парке появился советский воин-освободитель. Памятник должен был показать. Советский солдат дошел до Берлина не для того, чтобы поработить немецкий народ. У него другая цель – уничтожить нацизм и завершить войну, говорил Вучетич. 15 лет жизни скульптор отдал другому своему детищу – мемориальному ансамблю на Мамаевом кургане в Волгограде, памятнику героям Сталинградской битвы. Женя создавал образы, пережитые им на фронте, рассказывала супруга Вучетича, Вера Владимировна. Главным монументом мемориала стал 85-метровый памятник, получивший название «Родина, мать зовет». Скульптор говорил, что на эту работу его вдохновила древнегреческая статуя Ники Самофракийской, которую он однажды видел в Лувре. А моделью, с которой Вучетич ваял родину-мать, стала его жена. Еще одна известная работа скульптора, монумент «Перекуем мечи на Орала», была установлена в Нью-Йорке перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций. Названием послужили крылатые библейские строки – из книги пророка Исаии о мирном времени, когда оружие люди превратят в орудие мирного труда. Оралом в старину назвали земледельческий плуг. О том, как важен мир, как чудовищна война, Вучетич всю жизнь пытался сказать людям своими монументальными работами. Его скульптуры простоят еще века и будут напоминать нам об этом.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель ресурсного грантового центра Всероссийского казачьего общества Александр Мясоедов.
4: Одной, наверное, из самых запоминающихся историй можно назвать историю, когда я в буквальном смысле слова вымаливал гуманитарную помощь для казаков-контрактников Кантемировского соединения. В тот период времени я сам проходил срочную службу по призыву в разведывательном подразделении Кантемировского соединения. А мои студенты, которые на тот момент уже подписали контракт, им требовалась гуманитарная помощь. Они очень просили специальные технические средства для выполнения особо важных боевых задач в зоне ответственности их подразделения. Это была очень сложная, очень необычная задача, которая успешно разрешилась только благодаря Божьему промыслу. Я буквально в слезах вымаливал решение этой ситуации, и действительно так сложилось, что у Первого казачьего университета была возможность финансово закрыть потребности этого подразделения и передать нашим студентам-казакам необходимые технические средства. А в конечном итоге получилось, что благодаря Божьей милости и доставка оборудования прошла в нужные сроки. Мы успели в большой гуманитарный конвой, который ехал из точки постоянной дислокации к ребятам. Именно вот такой вот Божий промысел, он все управил так, что мы в кратчайшие сроки нашли необходимое оборудование, максимально оперативно доставили его к линии боевого соприкосновения, и уже там эти технические средства, используясь по прямому своему назначению, помогли обеспечить превосходство на одном, пусть очень маленьком, но важном участке фронта.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
2: «И быть во оних днях, пригиди Иисуса от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
3: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
2: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
1: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христова действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которое сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.
0: Евангелие.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «О постигшем премудрость, о все проницавшем, сокровенное видел он, тайное ведал. Принес нам весть о днях до потопа. В дальний путь ходил, но устал и смирился. Рассказ о трудах на камне высек». Это слова из древнего эпоса, созданного и, главное, записанного шумерами, народом, жившим более 3000 лет назад. Они изобрели письменность в виде клинописи, выдавливали на влажной глине знаки острыми палочками. Впоследствии появились другие типы письма – египетские иероглифы, финикийский алфавит и древнегреческая письменность, которые переняли этот порядок, установив стандарт написания слева направо. А затем данный тип письма перешел и в русский язык. Но не все народы изначально выбрали такой путь. В Китае и Японии тексты исторически писались вертикально, сверху вниз. Ученые предполагают следующее объяснение. Текст записывали на бамбуковых свитках. Правая рука писала, а левая разворачивала свиток. В наше время в этих странах в основном используется горизонтальное письмо слева направо. Традиция писать справа налево сложилась из-за древних методов письма на камне. 90% людей на планете – правши. А правше удобнее держать молоток в правой руке, а зубило в левой, и выбивать буквы справа налево. Таким образом, руки в процессе нанесения текста не закрывали написанное. Когда появились более удобные материалы – папирус и пергамент, эта традиция уже сформировалась и сохранилась в таких письменностях, как финикийская, иврит и арабская. Некоторые древние цивилизации экспериментировали с направлением письма. В Греции примерно в IV веке до Рождества Христова использовался бустрофедон – способ, при котором строки чередовались. Одна шла слева направо, другая справа налево. Похоже на движение плуга по полю, поэтому и название соответствующее – от греческого «как пашет бык» или «вспаханное». Современные ученые считают, что решающую роль в выборе направления сыграли две вещи – удобство праворуких людей и особенности используемых материалов. Таким образом, привычная нам система письма – результат многовековой традиции. Но главное, конечно, не в том, в какую сторону писать, а в том, что мы пишем. С вами была пишущая слева направо Нина Резник.
1: Вера. Актуальная тема.
3: В Евангелии от Луки есть слова. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Об искушениях в жизни христианина клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
4: Если мы будем внимательно наблюдать за искушениями, то обратим внимание, что любое искушение становится свободным выбором человека в определенный момент. То есть лукавый дух, искушая нас на какой-то грех или соблазн, всегда доводит до определенного момента, после которого человек сам принимает решение, совершать или не совершать, да или нет. И вот то, что отвечает человек, зависит от его свободного выбора, а не от лукавого духа. То есть само искушение, да, это определенная ситуация, определенное впечатление, и дальше начинается там духовная определенная работа. Но в самый последний момент этот дух отступает, и дальше человек уже решает сам, продолжать ему или нет. И когда Христос был искушаем дьяволом в пустыне, что очень важно, и как Господь побеждает эти искушения, Первое искушение он побеждает тем, что говорит, что не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Он говорит о духовной жизни, то есть он сам абсолютно не настроен на то, что ему предлагает дьявол. Почему? Потому что он не ищет этого. Он не хочет утолить свой голод таким способом, потому что ему не это нужно, он не для этого в пустыне. Следующее искушение, когда он его возносит на крыло храма и говорит, цитируя Священное Писание, 90-й Псалом, «Сверзись вниз». Господь проявляет смирение и тоже отвечает совершенно другим. Почему? Его внутреннее состояние совершенно иное. Он не для этого пришел в мир. И когда он ставит его на высокую гору и показывает все царства мира, искушая и соблазняя его властью, Господь тоже отвергает. Почему? Потому что Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Это совершенно иная параллель, абсолютно другое. То есть любое искушение, которое человек испытывает в жизни, оно перед ним появляется, он может преодолеть тем, что его собственное желание и воля направлены совершенно на другое. Именно поэтому искушение всегда будет в рамках нашей свободной воли, и всегда мы можем победить его своей же свободной волей.
1: Актуальная тема. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
0: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнев.
2: Хотел вам рассказать про такое доброе дело, которое мне оказал один человек. На самом деле он оказал мне не одно доброе дело, а много добрых дел. Его зовут Константином. И был такой у меня в жизни сложный период. 2021 год. Я болел ковидом. И вот первую неделю, пока я болел и не попал в больницу, Костя обо мне заботился. Мои родственники в основном, они находились за городом, чтобы какой-то карантин соблюдать. А Константин, он прямо-таки болел за меня таким сердцем горячим, и он старался дать мне какие-то новые лекарства, да, свозил меня на КТ. А в этом периоде у меня температура под 39 все эти дни, всю эту неделю. Вот он обо мне заботился, не боялся сам заболеть, принес мне препарат, который мерил кислород, там вот этот приборчик. И вот такой окружил заботой, даже еду, там вот его знакомые для меня специально сделали. Константин и другие делал многие добрые дела. И знаете, тут он мне буквально 2 дня назад позвонил, и я его поблагодарил. А он говорит: как это мне нужно, батюшка? Большое вам спасибо, что вы поблагодарили, потому что сейчас мне, так сказать, некоторое уныние на сердце, и вот ваши слова мне помогли.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает 7 ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Преподобно-мученик Михаил, в миру Михаил Жук, родился в 1872 году в Львовской губернии в крестьянской семье. Он закончил гимназию, но всю жизнь продолжал работать над своим образованием, читал научную и религиозную литературу. Он женился, но рано овдовел. После начала Первой мировой войны Михаил вместе с другими беженцами покинул родину. В 24-м году он стал послушником, а вскоре и иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря под Пензой. Когда власти закрыли монастырь, отец Михаил служил в сельских храмах. Первый раз его арестовали в 30-м году за то, что

20-е годы 20 века означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается к преподобномученику Михаилу Жуку с молитвенной просьбой. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первая часть концерта для скрипки с оркестром «Шторм на море» Антонио Вивальди прозвучит в исполнении оркестра «Камерата города Гштадт» под управлением Альберто Лысые.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитеся нам подобает пред судищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям, предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог – не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Чем старше я становлюсь, тем ярче чувствую, насколько мы часто лукавим, насколько привыкаем к разным образам, маскам, которые используем в зависимости от ситуации. Я говорю о себе, но точно знаю, подобная внутренняя неверность, духовное непостоянство беспокоит многих моих православных друзей. Они со мной делились подобными мыслями. Мы мимикрируем, подстраиваемся под людей, под обстоятельства. В храме смиренные, благостные, не раздражаемся, улыбаемся друг другу. Но как только выходим за порог, мирное состояние души исчезает, а на смену приходит совершенно другое, мирское, раздражительное, осуждающее, суетное. Хорошо, если продержимся воскресный день. А с понедельника уже рядом с неверующими людьми ведем себя по-мирски, позволяем себе много того, что в обществе верующих, воцерковленных не позволили бы. Боимся быть чересчур православными. Говорим то, что надо, а не то, что думаем и чувствуем. И так повсюду. Этих образов масок такое множество, что часто запутываешься в них и думаешь, а где же ты настоящий или настоящая? Кто ты? Куда ты идешь? Это лукавство проникает в самую сущность, становится кожей. А разве митрополит Филипп был разным со своей паствой или Иваном Грозным? Менялась ли блаженная Ксения Петербургская в зависимости от того, с кем рядом она находилась? Дух веры и христианское устроение души были неизменными. И в этом заключалась безусловная преданность Господу, богоподобие, а значит, святость. Если задуматься, то лукавство по мелочам по-настоящему страшно. Это ничуть не меньший грех, чем то, что мы привыкли считать главными пороками. Слава тебе, Господь, что дал это увидеть в себе. Теперь прошу, исцели душу от лукавства.
0: Частное мнение.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях режиссер, продюсер Марина Шараменко. Поговорим о том, как медиа и информационная среда влияет на детей, о работе православного телеканала «Радость моя» и о том, как через фильмы и программы можно говорить с детьми о важном и передавать христианские ценности. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о символике Евангелия от Иоанна и об особом внимании к действию Святого Духа.
3: Светлый вечер на Светлом радио.
5: Крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер, босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: «Тебя мама искала». Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет.
6: Папа, смотри, я умею без рук.
5: Я хотел бы отмотать и нажать на play. Снова

воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть.

Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Братья Симеон и Дмитрий родились в Тверской губернии в крестьянской семье в начале 70-х годов 19 века. Братья отслужили в армии рядовыми. Каждый из них вел небольшое хозяйство. В начале 30-х все их имущество отобрали, а их самих с семьями сослали на Урал. Через год Воробьевым разрешили вернуться, но имущество не вернули. С особой теплотой к ссыльным отнесся на родине священник Александр Диевский. Еще до революции Симеон был церковным старостой. После возвращения отец Александр пригласил его работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем Воробьевы стали опорой прихода. В 37-м году Дмитрия, Симеона и Николая, которому едва исполнилось 17, арестовали. Их обвинили в контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме знакомства со священником и частого посещения церкви, им не предъявлялось. Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на 8 лет лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. К лику святых братья Воробьевы были причислены в 2000 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся со словами молитвы к мученикам Симеону и Дмитрию Воробьевым и просим их: «Святые Симеон и Дмитрий, молите Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Для авиаконструктора Андрея Туполева Юлия Желтикова была единственной женщиной во всех отношениях. Женой, помощницей, хозяйкой. Он познакомился с ней в студенческие годы и всю жизнь любил только ее одну. Юлия Николаевна отвечала супругу такой же любовью. Семейная жизнь Туполева началась после окончания учебы в Московском высшем техническом училище. С Юлей он познакомился в госпитале. Андрей подрабатывал в нем медбратом, Юлия – медсестрой. Мать девушки считала, что брак ее дочери-дворянки с простым студентом – это мезальянс. Но Юлия о своем выборе не жалела. Андрей оказался нежным, заботливым супругом. После скромной свадьбы он переехал в квартиру жены и стал спасением для ее неприспособленных к реалиям 20-х годов родственников. Туполев умел делать все. Он отремонтировал мебель, наладил водопровод, сложил бездымную печь и даже построил дачу. Дом он проектировал вместе с женой, у которой был безупречный вкус. Супруги любили, когда у них собирались друзья. Юлия Николаевна устраивала музыкальные вечера, играла на рояле, пела. На эти рауты собиралась московская интеллигенция. Когда Андрей Николаевич стал ездить за границу, он настоял, чтобы жена всюду его сопровождала. Образованность и прекрасные манеры Юлии Николаевны делали ее заметной фигурой в любом обществе. А на переговорах мужа с иностранными коллегами она была и вовсе незаменима, работала переводчиком. У Туполевых родилось двое детей, но в 1937 году их семейное счастье оказалось под угрозой. Андрея Николаевича арестовали. Туполева, который создал авиационную промышленность страны и вывел ее на первое место в мире, обвинили в передаче чертежей вражеской разведки. Он не подписывал абсурдных обвинений до тех пор, пока ему не пригрозили, что расправятся с семьей. «Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят», – думал в те страшные минуты о следователях Туполев. Прием сработал. Андрей Николаевич подтвердил в кавычках, что является шпионом. Его не расстреляли и не отправили в лагерь, а предложили работу по специальности – в «Шараге». Так называли конструкторское бюро в тюрьме. Туполев согласился, но поставил условия. Он начнет работу, только убедившись, что его супруга на свободе и дети живут с матерью. Опасения не были напрасными. Юлия Николаевна в это время тоже находилась под арестом. Ультиматум подействовал, ее освободили, а Андрею Николаевичу принесли от жены записку с сообщением, что дома все в порядке. Это было неправдой. Тюрьма подорвала здоровье Юлии Николаевны. Она вышла из нее больным человеком. И все же главное было сделано. Семью Туполевы сохранили. А о том, как они воспитали детей, говорит хотя бы тот факт, что ни сын, ни дочь не отреклись от отца и матери, врагов народа, когда от них этого требовали. А став взрослыми, назвали именами родителей своих детей. Про Туполева говорили, что он трудился 24 часа в сутки. По-другому Андрей Николаевич жить не мог. К своей работе он привлекал и Юлию Николаевну. Она успешно занималась дизайном пассажирских салонов самолетов. Андрей Николаевич гордился супругой. В 1962 году Юлии Николаевны не стало. Андрей Николаевич сразу сильно постарел. Дочь, врач по профессии, уволилась с работы, чтобы быть рядом с отцом. Не в силах оставаться в квартире, где все напоминало ему о жене, Туполев переехал. Супругу он пережил на 10 лет. Андрей Николаевич считал, что ему всю жизнь везло на встречи с замечательными людьми. И Юлия Николаевна была в этом списке первой, единственной, неповторимой.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю», 1933 год. Со временем зачитанных до дыр Жюля Верна и Сальгари сменили и уже навсегда Шекспир, Гофман и Диккенс. Пушкин, Лермонтов и Гоголь казались чем-то органически живущим рядом, как воздух, деревья, музыка. Легенды же о рыцарях Круглого Стола и короле Артуре сопровождают меня всю жизнь. Живущую в мире фантазий девочку трудно было назвать христианкой, хотя я себя таковой и считала при полной неграмотности во всем, что касалось религии. Около меня не было ни одного не то что воцерковленного, а просто реального христианина. К заутренне мы ходили на улицу к храму на углу Столешникова переулка и Петровки, и, думаю, благовест Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого, делал с моей душой то, что не удавалось никому из людей. Обычно это называется подсознательным стремлением ко Христу. На самом деле, конечно, был рукой моего ангела-хранителя.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. 21 ноября Православная Церковь празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архистратиг в переводе с греческого языка означает «главнокомандующий». Силы бесплотные – это ангелы. То есть праздник посвящен всем ангелам и их военачальнику, архангелу Михаилу. В храмах в этот день хор поет тропарь, то есть гимн, прославляющий ангельские силы. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит тропарь так. «Небесных воинств, архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под покровом крыльев невещественной вашей славы, сохраняя нас, преподающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». По-церковнославянски тропарь звучит так. «Небесных воинств, архистратизи, молим вас присно, мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крил невещественная вашей славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие. От бед избавите ны, якочина начальницы вышних сил». Давайте послушаем это песнопение.

Самые близкие людям ангелы – ангелы-хранители. Православная вера учит, что ангел-хранитель появляется у человека в момент его крещения, поэтому День Крестин принято считать Днем Ангела. О помощи ангелов-хранителей существует множество историй. Одна из них произошла с моей знакомой по имени Вера. Как-то раз солнечным январским днем она вышла погулять со своей полугодовалой дочерью, везла ее в колясочке. Погода той зимой была неустойчивая, то оттепель, то мороз. С крыш домов свисали гигантские сосульки, а под ногами хоть на коньках выходи из дома. Крепко держась за коляску, моя знакомая уже подходила к подъезду, как вдруг услышала за спиной: «Простите, вы не могли бы мне помочь?» Вера обернулась. В нескольких шагах от нее стояла девочка лет 10. Худенькая, в желтой куртке. Из-под пушистой шапочки торчали рыжие кудри. Вера ловко развернула коляску и подошла к девочке. В этот момент страшный грохот услышала она за своей спиной. Посмотрела назад и ахнула. Огромная ледяная глыба упала как раз в то место, где секунду назад она стояла с коляской. «Этого не может быть, вы видели?» С этими словами Вера снова повернулась к девочке, но ее уже не было, будто испарилась. Рассказывая эту историю, Вера каждый раз в подробностях описывает девочку. Она говорит, что точно знает, как выглядит ее ангел-хранитель. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь ангельским силам в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Семь отроков: Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин жили в III веке в Эфесе, городе на территории современной Турции. Они были родом из самых знатных городских семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Правившему в то время императору-язычнику Декию донесли, что его воины исповедуют христианство. Семь юношей не стали скрывать своей веры. Декий приказал лишить их званий, но повременил с казнью, надеясь, что отроки одумаются. Юношам удалось скрыться в горной пещере. Император повелел заложить вход в пещеру камнями. Но семь отроков не погибли от голода и жажды. По преданию, они погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения прекратились, а страной правил император-христианин Феодосий. Епископ Эфесский нашел в обломках камней дощечку с надписью, вложенную еще при Декии, объясняющую, кто и за какой проступок был заточен в пещеру. По преданию, вскоре отроки опять уснули в той же самой пещере. Чудесный сон и пробуждение отроков расцениваются церковью как свидетельство ожидаемого воскресения всех людей. Церковь обращается к святым эфесским отрокам. Святые Максимилиан, Иоамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера.

0: проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
1: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
2: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
3: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Полевой букет. И сколько нежности в ее облике.
7: А на выражение лица сестры Милосердия вы обратили внимание? Как оно мне знакомо. Я видела его у своих коллег, когда работала на скорой помощи. Ни с чем не перепутаешь. Тут и доброта, и усталость, и тень тревоги.
6: Тревоги?
7: Конечно. О больных переживаешь, о своих домашних. Когда ты сутками на работе, а дома дети или старенькие родители, не раз подумаешь, как они там.
6: Да, понимаю. И полагаю, что у героини картины «Сестра Милосердия» было немало причин для переживаний. Стоит вспомнить о том, что Иван Горюшкин Сорокопудов создал эту работу во время Первой мировой войны. У женщины на руке обручальное кольцо, и, вероятнее всего, ее муж на фронте. Ведь летом 1914 года в России была объявлена всеобщая мобилизация.
7: Вот как! Это сюжет из военной жизни.
6: Да, женщины в одежде сестер Милосердия были одной из примет того сурового времени. Тогда по всей России были организованы краткосрочные курсы, на которых учили ухаживать за ранеными. И тысячи россиянок пожелали получить эти навыки, чтобы помогать воинам, пострадавшим на фронте.
7: Я где-то читала, что даже царица во время Первой мировой войны служила сестрой Милосердия.
6: И императрица Александра Федоровна, и старшие царевны Татьяна и Ольга. Они ассистировали при операциях, делали перевязки, ухаживали за обездвиженными.
7: И, может быть, героиня картины Ивана Горюшкина Сорокопудова делила с ними этот труд?
6: Романовы служили общему делу в Санкт-Петербурге, а героиня полотна в Пензе. Художник жил здесь в годы войны и отображал в своих картинах подвиг местных женщин.
7: В Пензе тоже были госпитали?
6: Да. В 1914 году здесь открыли больше 30 лазаретов.
7: И сколько женщин обеспечивало их работу?
6: Сотни! А рук все равно не хватало.
7: А это значит, что отдыхать было некогда. Даже представить тяжело. Бесконечный поток раненых, кровь, страдания, смерть. А хрупкие сестрички противостояли ужасам войны, как ангелы.
6: Вы хорошо сказали, как ангелы. Иван Горюшкин Сорокопудов показал это в своей картине «Сестра Милосердия». Букет свежих полевых цветов на фоне белоснежной медицинской формы символизирует чистоту души героини. И красные кресты на рукаве ее халата и у ворота словно бутоны, в которых заключен дар любви, настоящей, жертвенной, христианской.
4: Картину Ивана Горюшкина Сорокопудова «Сестра Милосердия» можно увидеть в Пензенской областной картинной галерее имени Константина Савицкого.
5: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Эти слова из 9 стиха 16 главы библейской книги «Притчи Соломона». Они о том, что намерения и жизнь человека всецело зависят от Бога. Все люди размышляют о своем будущем и строят планы, стремятся к определенным целям. Одновременно жизнь показывает, что окончательный поворот событий часто выходит за рамки расчетов и подчинен высшей мудрости. Такая двусторонняя динамика, воля человека и воля Творца, не отменяет усилий и труда, но учит смирению и трезвости духа, молиться об опеке Создателя, принимать изменения и быть готовым к перенаправлению пути. На развилках земного бытия важно помнить: если человек ищет правды, Господь направит его к добру и спасению. В этом раскрывается божественное водительство. В стараниях людей их ответственность и свобода. В действии воли Бога как промыслителя – управление ходом общей истории мира и жизнью каждого человека. Радости и неудачи, успехи и поражения – все это вплетается в единую ткань промысла, который земным разумением полностью не постигнуть. Об этом и говорил израильский царь Соломон 3000 лет назад.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. О Богородице и Преснодеве Марии, ставшей матерью самого Бога, Евангелие сообщает нам не так уж много информации. И все же почитание Божией Матери является неотъемлемой и очень важной частью православной церковной традиции. Зародилось оно еще в апостольские времена и со временем сформировалось в церковное учение о Богородице. Проследить его многовековую историю решил митрополит Иларион Алфеев. Он проделал большую серьезную работу и выпустил книгу, которая называется «Тайна Богоматери. Истоки и история почитания Преснодевы Марии в первом тысячелетии». На обложке книги удивительный по красоте лик Богородицы, фрагмент мозаики собора Святой Софии Константинопольской. А под обложкой – глубокое, разностороннее и интересное исследование. Как подчеркивают издатели книги в аннотации, по масштабу и охвату материала этот труд не имеет аналогов в русской богословской литературе. Изучая исторические корни почитания Богородицы, владыка Иларион обращается к самым разным источникам – Новому Завету и апокрифической литературе, сочинениям отцов церкви, богослужебным текстам, иконографии. Читатели узнают, когда христиане начали молиться Деве Марии, когда возникли богородичные праздники, появились первые иконы Богородицы и когда в ее честь начали строить храмы. Вместе с автором книги мы совершим не одно увлекательное путешествие. Побываем в пещерных храмах первых христиан, например, в римских катакомбах Прескилы, подземной церкви на месте захоронения мученицы Прескилы Римской. Там находятся наиболее древние изображения Святой Девы, датируемые концом II века. На фреске Богородица с младенцем Христом на руках изображена в одежде римской женщины. В книге множество иллюстраций, в том числе есть и фотография этой уникальной фрески, так что читатели смогут увидеть все своими глазами. Тайну Богоматери откроет нам церковная живопись, поэзия и литература. Отдельные главы в книге митрополита Илариона Алфеева посвящены почитанию Богородицы на Руси и на Святой горе Афон. Божия Матерь стоит рядом с Богом. Она выше всех святых и выше ангелов, напоминает митрополит Иларион. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

же поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять. И только одно

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 210 000 рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В начале 20 века республика Тыва в Восточной Сибири называлась Урянхайским краем. В 1914 году эти земли стали частью Российской империи. В верховьях реки Енисей был основан город Белоцарск. В 1915 году здесь открылась церковь во имя Георгия Победоносца, а при ней – школа для детей. Русские миссионеры планировали строительство новых храмов, но в ход истории вмешалась революция 1917 года. Безбожники разграбили, а затем разрушили Георгиевскую церковь. Белоцарск был переименован в Кызыл, что в переводе с тувинского языка означает «красный город». Название указывало на цвет знамен, вытеснивших отовсюду церковные хоругви. Но усилия миссионеров в просвещении Урянхайского края остались не напрасными. Посеянные зерна веры взошли, и в 1951 году в Кызыле открылась деревянная Троицкая церковь. Под ее сводами в годы советской власти крепло братство городской православной общины. В 2011 году Кызыл стал епархиальным центром. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил здесь новый каменный храм – кафедральный собор в честь Воскресения Христова.
2: Радио «Вера» в Кызыле можно слушать на частоте 104,8 FM.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлые истории на радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие «Радио Веры», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Олегом Чебановым будем вспоминать светлые истории о том, как в нужный момент рядом оказывался нужный человек. И эта встреча переживалась как посланная Богом. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Всем бо явитесь, и нам подобает пред судилищем Христовым».
3: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: «Но умершему за них и воскресшему».
1: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющий и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Успения Богородицы в судьбах России.
1: Псково-Печерский монастырь находится в 60 километрах к западу от Пскова, у границы с Эстонией. Он был основан во второй половине 15 века. История обители началась с пещерного храма, который выкопал преподобный Иона в холме из песчаника. Церковь освятили в честь Успения Божией Матери. Так называют переход Пречистой Девы от земного бытия в жизнь вечную. Первой монастырской святыней стала икона, посвященная этому торжеству. На изображении Богородица представлена одновременно лежащей на смертном одре в окружении скорбящих апостолов и пребывающей в виде спеленатого младенца на руках у Спасителя. В 1473 году по молитвам перед образом Успения Божией Матери в Псково-Печерском монастыре исцелилась паломница. Так началась череда чудес, которые небесная заступница являла верующим через свою святыню. Псково-Печерский образ Успения широко прославился. Его почитал царь Иван Грозный. В 1571 году по велению правителя для реликвии изготовили золотой оклад. Особую известность икона приобрела в 1581 году во время осады Пскова польскими войсками. За несколько дней до нападения Богородица явилась старцу Псково-Печерской обители, монаху Дорофею. Царица Небесная предупредила о грозящем бедствии и повелела псковичам держать пост и служить молебны перед образом Успения. Горожане исполнили наказ Божией Матери. Враги полгода осаждали Псков, пытались штурмовать город, но так и не взяли его. Еще одно чудо Пречистая Дева явила псковичам во время войны с Наполеоном. В октябре 1812 года французская армия захватила Полоцк и направлялась к Пскову. Узнав об этом, верующие вынесли из монастыря образ Успения Богородицы и с молитвой прошли с ним вокруг города. На следующий день русские войска освободили Полоцк, и угроза для Пскова миновала. Почитание чудотворной иконы не прекращалось даже в советское время. Псково-Печерский монастырь оставался тогда единственной действующей обителью в России. Поток паломников к образу Успения Богородицы не иссякает и поныне.
0: Небесная заступница. Икона Успения Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати моему знанию. Книга притчей Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 80-е годы 20 века. Когда я окунаюсь в воспоминания своего детства, душа моя наполняется радостью и благодарением Богу за все то, что я видел и получил, родившись у стен Дивеевского монастыря. Время, бездна и преисподняя не смогли стереть, вытравить из памяти сердца ни Саровской пустыни, в которой мы часто бывали то с мамой, то с бабушкой, с ее соборами, мощами преподобного, торжественными службами, монастырским пением, мерцанием лампад у раки, ни дальней и ближней пустыньки, куда ходили мы пешком, а над нашими головами, как органы, гудели и пели свою таинственную песнь могучие сосны саровских лесов. Житие преподобного Серафима я с детства знал наизусть, и сейчас, в трудную минуту жизни, я обращаюсь к нему как к какому-то очень близкому и родному. «Помоги мне, ведь ты мой земляк. Помоги, трудно мне, трудно, батюшка».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Израильский царь Давид сложил множество псалмов, молитвенных песней, обращенных к Богу. Произведения псалмопевца — это не только словословие, благодарение и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить. И слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили на парусно-паровом корвете «Челленджер» под руководством океанографа Чарльза Томпсона.
1: У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Для исследования дна в арсенале ученых изначально был лишь обыкновенный лот — веревка со свинцовой гирей на конце. В процессе работы Чарльз Томпсон усовершенствовал прибор. Вместо троса ученые стали использовать стальную проволоку толщиной в 1 мм. Спуск лота производился с помощью специального станка-рулетки. Экспедиция Челленджера установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет.
0: Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Результаты экспедиции Челленджера были подтверждены в начале 20 века благодаря методу эхолокации. Его изобрел английский ученый Хайрам Максим.
1: Хайрам Максим обратил внимание, что летучие мыши могут перемещаться в полной темноте, не задевая предметов. После экспериментов, в которых животные были лишены возможности использовать зрение и слух, стало понятно, что они задействуют иные методы ориентирования в пространстве. Ученый предположил, что летучие мыши посылают некие низкочастотные сигналы, которые, отражаясь от окружающих предметов, возвращаются и сообщают сведения о них. Он создал аппарат, работающий аналогичным образом. Его назвали эхолотом. В дальнейшем эхолоты стали использовать при работе в морских глубинах, в том числе и для исследования рельефа океанского дна. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но и всех мировых океанов. Эти хребты стали называть срединно-океаническими. По своим очертаниям подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяны.
0: Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до Рождества Христова.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
1: Житие праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой праведный Алексей, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Страницы летописи. Молодые годы Петра Полянского протекали радостно и безбедно. Сын священника из Воронежской губернии, он окончил Московскую духовную академию, получил научную степень кандидата богословия, преподавал греческий язык и закон Божий в духовных училищах. Веселый, открытый, великодушный характер Петра привлекал людей. У него было много искренних, преданных друзей. Будущий святитель вел целомудренную жизнь и не вступал в брак. Не спешил он принимать и монашеский постриг, считая себя недостойным, хотя этот шаг открывал перспективы стать епископом. Петр Федорович встретил свое 50-летие в светском звании статского советника и не помышлял о духовной стезе. И все-таки архипастырский клобук увенчал голову Петра Полянского. В 1920 году, когда по России прошло

0: секретом церкви. А если соглашусь, значит, подпишу смертный приговор самому себе». Эти слова оказались пророческими. Через несколько дней после рукоположения в епископы святителя Петра Полянского арестовали и отправили в ссылку в Великий Устюг. Вернувшись из ссылки, владыка Петр стал митрополитом Крутицким, викарием Московской епархии и ближайшим помощником патриарха Тихона. Незадолго до своей кончины, в 1925 году, святейший оставил завещание, в котором назвал митрополита Петра одним из епископов, достойных стать местоблюстителем патриаршего престола. А когда после похорон патриарха собрался архиерейский собор, то оказалось, что из всех кандидатов на эту высокую должность только Петр Полянский находится на свободе. Оказавшись во главе церкви, митрополит Петр пытался сделать все для преодоления смуты, спровоцированной так называемыми обновленцами, членами раскольнического движения. Властям, заинтересованным в том, чтобы церковь находилась в состоянии раскола, такой местоблюститель был неугоден. 9 декабря 1925 года митрополита Петра Полянского арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Почти год его держали в одиночной камере, требуя подписать отказ от местоблюстительства.
1: Гражданин Полянский, почему вы настаиваете на том, чтобы оставаться во главе церкви? Вас говорит честолюбие? Или, может быть, существует материальная заинтересованность в этой должности?
2: Нет, лично для меня местоблюстительство не представляет интереса. Наоборот, оно держит меня в оковах гнета. Но я обязан не уклоняться от исполнения воли патриарха Тихона, избравших меня архиереев, а также верующих, состоящих со мной в молитвенном общении.
1: Тогда вы должны прислушиваться к мнению власти и выстраивать церковную политику в соответствии с нашими пожеланиями.
2: Едва ли такое сотрудничество возможно. Революция зиждется на братоубийстве, и Церковь Христова не может разделить это поприще.
0: За год в тюрьме митрополит Петр превратился в немощного старика, но не изменил своей позиции. Его приговорили к 3 годам ссылки под Тобольском, а через несколько месяцев отправили в небольшой поселок за Полярным кругом. Срок ссылки продлевался несколько раз. В августе 1930 года владыку вновь поместили в тюрьму, в одиночную камеру, без права свиданий и переписки. В течение 6 лет митрополит Петр не общался ни с кем, кроме следователей и тюремных работников. Он не дышал свежим воздухом и не видел солнца, заболел цингой, астмой и был частично парализован. Все это время власти добивались от святителя согласия на сотрудничество или отречения от должности местоблюстителя. Владыка был непреклонен. Его расстреляли в 1937 году в возрасте 75 лет. Писатель Анатолий Краснов-Левитин, знавший митрополита Петра Полянского много лет, так отозвался о нем. Это был человек настоящей русской складки, жизнерадостный и веселый, сговорчивый и уступчивый. При этом он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господь Иисус Христос пришел, чтобы умереть за каждого из нас. Это осознание наполняет христиан благодарностью Спасителю за Его жертву. О переживании благодарности Спасителю пишет английский писатель и богослов XX века Клайв Льюис в первой повести цикла «Хроники Нарнии». Один из героев повести, Эдмунд Певенси, вступает в сговор со злой колдуньей и предает брата и сестер. Отныне жизнь предателя принадлежит колдунье. Лев Аслан, творец Нарнии и сын императора страны за морем, спасает Эдмунда от смерти. Для этого Аслан добровольно предается в руки колдуньи и умирает вместо Эдмунда. На рассвете Аслан воскресает. Свидетелями его смерти и воскресения становятся сестры Эдмунда, Сьюзен и Люси. Неизвестно, как и когда они рассказали обо всем брату, важно другое. В следующих повестях цикла Эдмунд ничем не отличается от прочих персонажей, хотя он, конечно, помнит о своем предательстве и раскаивается в нем. В этом кроется глубокий смысл. Можно было бы предположить, что Аслан умер только за Эдмунда и, соответственно, лишь на Эдмунде лежит ответственность за эту смерть, и только его связывает с Асланом благодарность. И тогда вина Эдмунда была бы исключительной и воспринималась бы им и окружающими как таковая. Однако ничего подобного не происходит. Возможно, это связано с тем, что никто из героев «Хроник Нарнии» не свободен от крохотного предательства, едва приметной низости, микроскопической корысти. Итак, жертва Аслана становится жертвой за всех героев повести, соединяя их с Асланом благодарностью и любовью.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински «колобок»?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей
2: и взрослых.
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
5: «И быть во оних днях, пригиди Иисуса от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
6: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
5: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христова действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль – Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился. И для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которое сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе. А потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. Они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.
0: День за днем. Радио

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Григорий Печерский.
1: В XII веке в Киево-Печерской лавре жил монах по имени Григорий. Братья монастыря и жители города Киева почитали его за мудрость. Отец Григорий мог порой даже самого заблудшего грешника направить на путь покаяния и веры. За стенами обители Григорий по благословению настоятеля разбил сад с огородом, на котором выращивал овощи и фрукты для монастырской трапезы. Однажды, когда на огороде уже появился урожай, туда забрались два вора. По всей округе они занимались кражами, не побоялись ограбить и монастырский сад. Доверху набив мешки овощами и фруктами, воры хотели поскорее скрыться. Но не тут-то было. Их ноги словно приросли к земле, а руки к мешкам. Сгибаясь под их тяжестью, грабители не имели возможности ступить ни шагу. Так простояли они до следующего утра, пока их не обнаружили пришедшие на огород иноки из монастыря. «Что вы здесь делаете и как сюда попали?» — спросили монахи незваных гостей. «Простите, братья, видно, наказал нас Бог за наше злодейство и за то, что покусились на имущество Его святой обители», — отвечали воры. «Со вчерашнего дня здесь стоим, изнемогли под тяжелой ношей, а двинуться не можем. За этим огородом ухаживает брат наш, монах Григорий», — сказали иноки. «Он благочестивый молитвенник и мудрый человек. Сейчас мы его приведем». Когда монах Григорий пришел на огород, воры стали умолять его простить их и помочь. «Помолись, отче, чтобы Господь избавил нас от наказания». «Не наказал вас Бог, а наградил», — с улыбкой отвечал ворам монах. «Вы всю жизнь желали провести в праздности, не трудясь, а занимаясь кражей чужого имущества. Вот и стойте теперь праздными до конца дней ваших». «Прости нас, отче», — с раскаянием взмолились воры. «Никогда больше не будем красть, бросим свой грешный промысел и станем честно трудиться». Сказав это, они вдруг почувствовали, что ноги и руки их свободны. Сбросив мешки на землю, воры упали на колени и покаялись во всех своих прегрешениях. В дальнейшем, как и пообещали, они больше никогда не занимались воровством, а остались жить в монастыре, где всю жизнь честно работали, ухаживая вместе с монахом Григорием за садом и огородом. «У Господа и наказание – награда, потому что, посылая скорби, обращает Он грешные души наши к покаянию и исправлению», – говорил Григорий Печерский, чудотворец, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Григорий Печерский.

метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Радио «Вера». Светлое радио. Умеренность есть лучший пир. Гавриил Державин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Первые дни февральской революции, когда мятежники открыли двери тюрем и выпустили всех заключенных, каторжанки защищали своих надзирательниц от побоев и насилий, и, поселившись первое время невдалеке от тюрьмы, наделяли их щедро всем, что имели, отблагодарив их за справедливое и сердечное отношение. Такими и остались эти надзирательницы, прослужившие многие годы там, где было больше всего страданий и слез. Вспоминаю их с благодарностью и уважением.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Подайте Христа ради. Бог спасет вас, добрый человек.
2: Простите, я раньше вас здесь не видел. У вас беда какая-то произошла? Может быть, вам помощь нужна?
1: Помощь-то? Да вы уж помогли щедрой рукой, спасибо.
2: Да что там, копейки? Может быть, я мог бы вам как-то посодействовать, чтобы жизнь наладилась?
1: Помощник у меня есть самый надежный. Каждое утро первым делом я к благодетелю своему обращаюсь. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки. Силой правды твоей избави меня и исторгни меня. Преклони ко мне ухо твое и спаси меня. Будь мне Богом защитником и оплотом спасения моего, ибо ты твердыня моя и прибежище мое.
2: Это 70-й псалом, если я не ошибаюсь.
1: Верно, 70-й. Только это не просто псалом. В этих словах вся жизнь моя. Начало ее и конец.
2: Простите меня, но не могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду? Понимаете, я изучаю псалтырь. И для меня вот такой вот случай, когда песнь царя Давида оказалась туго вплетена в жизнь человека, словно нечаянно найденный драгоценный камень. Ну, хотя это, впрочем, не важно. Почему-то я не могу вот так взять и пройти мимо. Все мне кажется, что я должен для вас что-то сделать.
1: Вот ведь какой вы заботник. Ну что ж, расскажу вам о себе, коли это вам так необходимо. Родом я из Белоруссии. Дед мой был священником. Его как арестовали в 37-м, так он в лагерях и сгинул. Семья его дочери, моя мама, отец и сестра, мыкались после этого в нужде вплоть до самой войны. В это голодное время я и родился. Как немец напал, отец на фронт ушел и пропал без вести. А в 43-м году фашисты пожгли нашу деревню. Сестренке старшей, а ей всего 7 лет было, удалось в леса убежать. И меня, двухгодовалого, она спасла. Подобрали нас партизаны, а уж потом определили в детский дом, где мы и выросли. Сколько раз мог я умереть в те годы, и всякий раз чудом оставался жив. В общем, у меня есть тысячи причин повторять за псалмопевцем: «Ты – надежда моя, Господи! Господи, упование мое от юности моей! Ты – опора моя от рождения, еще от чрева матери моей ты – мой покровитель! Тебя воспеваю непрестанно!»
2: А что ваша сестра?
1: Сестрица моя вышла замуж за человека достойного, фронтовика, но очень быстро овдовела. Ты сама-то не зажилась. Оставила мне свою дочку, девочку 5 лет. А я ведь в ту пору только-только институт закончил.
2: Вы институт заканчивали?
1: А почему вас это удивляет? Не просто институт, а один из первейших в стране. Правда, находились злопыхатели, которые строчили на меня доносы, дескать. Дед у меня был врагом народа. Но почему-то все интриги не имели продолжения. Бог знает почему. Может, потому что я уже в ту пору молился словами псалмопевца: «Боже мой, избави меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика, ибо чуждались меня многие, но ты, заступник мой крепкий, да исполнится уста мои хвалою, и да воспою славу твою всяк день великолепие твое».
2: Ну как же вы справлялись, такой молодой, с ребенком на руках?
1: Распределили меня в самый перспективный НИИ в стране. Секретный. Город-то наш до сих пор закрытый. Хотя сейчас порядки уж далеко не такие строгие. А тогда, в 63-м году, у нас был форпост науки, и все тайны хранились за тройным кольцом высоких заборов. Мне, как молодому специалисту, жилье дали, и зажили мы с племянницей.
2: Наверное, тоже от злопыхателей натерпелись.
1: Контроль за нами ожесточился, когда в 68-м известнейший ученый опубликовал статью за рубежом. Сразу же ревность за лидерство между группами ученых дала себе знать. Под тех, кто работал под началом светила, начали копать. А я как раз был среди них. Тут опять всплыла моя родословная. Верой стали попрекать. Помню, как один коллега кричал мне в сердцах: «Посмотрим, как поможет тебе твой Бог».
2: Послушайте, но это же опять воплотившиеся цитаты 70-го псалма. «Твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе, говоря: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя».
1: Все верно, молодой человек. А я в ответ повторял за псалмопевцем: «Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь мне приди. Да посрамятся и исчезнут все, кто клевещут на душу мою. Да облекутся стыдом и позором все желающие мне зла. А я буду всегда уповать на тебя, и умножать славу Твою. Уста мои возвестят правду Твою, всяк день спасения, дарованное Тобой».
2: «Но как же вы очутились в Москве, на паперти? Ведь у вас пенсия должна быть хорошая после работы в такой сфере».
1: «Да ведь жизнь как только не поворачивается. Племянница моя вырвалась на свободу из нашего леса, смогла в Москве закрепиться, да тоже недолго прожила. Дети детей войны – зона риска. Здесь сейчас ее дочка проживает, внучка моя, стала быть, двоюродная. Неудалая она, одинокая, беспомощная. Без матери осталась, едва концы с концами сводила. Пенсия у меня действительно хорошая, и я все время помогал ей, как мог. А недавно сын у нее заболел серьезно, и вся моя помощь как в трубу стала на лекарство улетать. А тут я старо решил, дай съезжу, навещу их, своими глазами погляжу на их быт. Приехал и ужаснулся».
2: «Что, все так плохо?»
1: «Так тяжело, как ей, наверное, только моим родителям было. Я тут же все деньги, что мне на карточке были, ей перевел и из кармана все выложил. Корил себя, ругал. Зачем в Москву поехал? На проезд потратился. Хотя надо было съездить. Видать, Господь хотел, чтобы я увидел, как они в моей помощи нуждаются. Вот денег насобираю, вернусь домой, уж не стану транжирить больше. Все до копеечки буду им отсылать».
2: «А сами-то вы как же?»
1: «Молиться буду. Не отвергни меня в годы старости, когда оскудеют силы мои. Не оставь меня. Ведь сколько в жизни было опасностей, и Господь меня словно за руку вел, избавлял от них, точно как в псалме. Боже мой, поучал ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах твоих. Боже, кто подобен тебе? Сколь многие лютые скорби посылал ты мне, но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь. Много раз являл ты мне величие твое и, обратившись ко мне, утешал меня и из пропасти земной выводил меня вновь. Никогда Господь не подводил меня и в этот раз не оставит».
2: «Тогда примите, пожалуйста, помощь, которую через меня вам Господь посылает. Давайте мы прямо сейчас пойдем и купим вам билет до вашего города. А про внучку вашу вы поподробнее мне расскажете, может быть, и ей удастся помочь».
1: «Не знаю, как вас и благодарить. А Богу нашему я псалом воспою. Прославлю тебя среди народов, Господи. На струнах псалтыри истину твою, Боже. Воспою тебя на гуслях, святой Израиль. Возрадуются уста мои, когда воспою тебя, и душа моя, избавленная тобою. И язык мой всяк день поучаться будет правде твоей».
3: «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие».

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Преподобно-мученик Михаил, в миру Михаил Жук, родился в 1872 году в Львовской губернии в крестьянской семье. Он закончил гимназию, но всю жизнь продолжал работать над своим образованием, читал научную и религиозную литературу. Он женился, но рано овдовел. После начала Первой мировой войны Михаил вместе с другими беженцами покинул родину. В 24-м году он стал послушником, а вскоре и иеромонахом Спасо-Преображенского монастыря под Пензой. Когда власти закрыли монастырь, отец Михаил служил в сельских храмах. Первый раз его арестовали в 30-м году за то, что он оставил в церкви на ночь огонь. Через 2 года новый арест. Оба раза монаха отпускали. В третий и последний раз его взяли в 37-м году. Отцу Михаилу было предъявлено обвинение «участник систематических собраний группы служителей религиозного культа». На них якобы священники прорабатывали методы агитации против советской власти. Виновным себя отец Михаил не признал, от веры не отрекся. Иеромонаха приговорили к расстрелу. Его причислили к лику святых в 2000 году. Стать монахом или священником в России в 20-е годы 20 века означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается к преподобно-мученику Михаилу Жуку с молитвенной просьбой. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А где же здесь богадельня? На картине нет старичков.
2: Богадельня – это не только дом для престарелых, но и любое благотворительное заведение. Название произошло от словосочетания «дело, которое совершается ради Бога». Эмилия Шанкс запечатлела сюжет из жизни детского приюта. Таких в России немало открыли в 80-х годах 19 века, когда была написана эта картина.
1: Необычная какая фамилия у художницы. Шанкс.
2: Отец Эмилии был англичанином.
1: А почему вдруг англичанка заинтересовалась темой благотворительности в России?
2: Эмилия Шанкс родилась и выросла в Москве. Ее папа состоял в русском купечестве, владел магазином на Кузнецком мосту. Эмилия ничем не отличалась от своих московских ровесниц. В отрочестве она близко дружила со старшей дочерью Льва Толстого, Татьяной, и очень любила книги писателя. Художницы были близки идеи сострадания, помощи бедным.
1: А рисовать Эмилия где так научилась?
2: Она окончила Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По итогам учебы получила серебряную медаль.
1: Мастер, что говорить. Смотрите, как правдиво картина написана. Люди на ней словно живые.
2: Верно, Владимир Николаевич. К тому же работа правдива и с исторической точки зрения. Как вы обратили внимание, среди докторов на картине всего один мужчина и три женщины. Сегодня нам такой расклад кажется привычным, а в XIX веке он выглядел революционно. Эмилия Шанкс подчеркнула в своей работе, что в России появились женщины-врачи.
1: Так вот, когда милые дамы начали работать докторами.
2: В конце XIX века медицина была для женщин скорее служением, чем работой. Но все изменилось после земской реформы 1864 года. Суть реформы была в создании местных органов власти в российских губерниях и уездах. Таким образом, заботу о больных и бедных в провинциях взяло на себя местное самоуправление, земство. В селах и небольших городах одна за другой стали открываться больницы и богадельни. Возникла острая нехватка врачей.
1: И женщины восполнили собой этот дефицит.
2: Именно так. Многие дамы почувствовали тогда призвание послужить народу. И правительство создало условия, чтобы этот

0: Порыв реализовался. В Санкт-Петербурге открылись высшие медицинские курсы для девушек, а земствам позволили принимать выпускниц на работу. Вот такими они и были, первые русские женщины-врачи, как на картине Эмилии Шанкс.
1: А где сейчас находится полотно «Медицинский осмотр в русской богадельне»? Не знаете, Маргарита Константиновна?
0: Знаю. На родине отца Эмилии Шанкс, в Великобритании, в краеведческом музее города Челмсфорд. Картина русской художницы с английскими корнями свидетельствует жителям Туманного Альбиона о традициях милосердия в России.
2: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: По воскресным дням храмы заполняются народом, и причастников бывает много. Но, к сожалению, если спросить какого-нибудь прихожанина, в кого и во что он верит, мало кто даст вразумительный ответ. Знаете ли вы историю христианства, историю православной церкви и чем отличается православие от католицизма или протестантизма? Изучать свою веру очень важно. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. Никому не позволено в христианстве быть вовсе не ученым и оставаться невеждой. Сам Господь не нарек ли себя учителем, а своих последователей учениками? Неужели это праздные имена, ничего не значащие? И зачем послал Господь в мир апостолов? Прежде всего, учить все народы. «Идите, — говорит, — научите все народы». Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа. Не для тебя посланы апостолы. Ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства. Я не знаю, что ты такое и что с тобой будет.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Архимандриту Савве Мажука в детстве очень нравился мультфильм «Властелины времени». В нем маленький мальчик попадает на другую планету. Там он обретает взрослого, мудрого друга, который дает ему советы, помогает избежать опасностей, поддерживает и утешает. А в финале оказывается, что в результате некого эксперимента со временем мальчик общался вовсе не с другом, а с собой же самим, только повзрослевшим и многое повидавшим. Именно таким разговором с самим собой архимандрит Савва Мажука называет свою книгу, которая вышла в издательстве «Никея». Она называется «Духовные упражнения». В ней автор решил поговорить о том, что ему стоило бы услышать и усвоить десятилетия назад, и выражает надежду, что голос его поможет кому-то здесь и сейчас. Отец Савва сразу предупреждает, что речь пойдет не о постах и молитве, а о том, например, что высот в духовной жизни невозможно достичь, не научившись здороваться. Другими словами, духовную работу над собой автор предлагает начинать, так сказать, с самого первого уровня. С воспитания деликатности, отзывчивости, благожелательности. Тех качеств, которые возвращают нам человеческий облик, а значит, приближают к Богу, по образу и подобию которого все мы сотворены. Так, например, архимандрит Савва Мажука говорит о важности благодарности и рассказывает историю о том, как однажды в монастыре, где он живет, больше полугода не было воды. Монахам приходилось носить ведра и чайники, чтобы умыться. Вода перестала восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и у автора книги родилась новая утренняя молитва «Спасибо, Господи, за водичку». Книга отца Саввы насыщена яркими живыми примерами, острыми параллелями, цитатами из классики, мирового кинематографа, отсылками к самым разнообразным сферам культуры и искусства. При этом автору удается сохранять очень легкую для чтения и понимания манеру повествования, стиль которой можно охарактеризовать так: немного философии, немного юмора и много доброты. И с таким подходом духовные упражнения архимандрита Саввы Мажука кажутся совсем нетрудными. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Алексей Иванов. Отрывок из статьи «Прозреть верой». Он слышит, что мимо него проходит толпа народа. Чувствуя важность происходящего, может быть, ощущая присутствие того, кто способен исцелить, слепой спрашивает, что это такое? Ему говорят, что идет Иисус Назарей.
1: Назарей в переводе с еврейского языка означает «отделенный», «посвященный». В ветхозаветные времена в традиции иудаизма так называли человека, посвятившего себя на особое служение Богу. Обет назарейства могли давать как мужчины, так и женщины на определенный срок или на всю жизнь. Назареи соблюдали особые аскетические правила. Так, например, они не употребляли вина и более крепких напитков. На протяжении срока обета человек, посвятивший себя служению Богу, не стриг волос в знак отказа от земных удовольствий. Вероятнее всего, назареем был Иоанн Креститель. Из Евангелия известно, что он не пил вина и вел крайне аскетический образ жизни. Назареем в Евангелии назван Иисус Христос. Хотя жизнь Спасителя не соответствовала правилам ветхозаветных назареев, он, безусловно, является идеальным примером всецелого служения Богу. Термин «назарей» может также использоваться в значении «житель города Назарета».

0: Радио «Вера». География Веры.
1: На юго-восточной окраине Комсомольска-на-Амуре есть поселок Победа. Он входит в городскую черту. Здесь, на улице Лермонтова, стоит церковь Успения Божией Матери. Маленькая, но очень значимая для истории. Летопись храма началась в 60-е годы 20 века. В тот момент Комсомольск-на-Амуре был объявлен оплотом атеизма. Вопреки политическим веяниям, несколько православных христиан тогда объединились в общину. Они в складчину купили дом на улице Лермонтова и обустроили в нем храм. Совершать богослужения и церковные таинства сюда приезжали священники из Хабаровска. И многие жители города пожелали участвовать в соборной молитве. Долгие годы храм Успения Божьей Матери оставался духовным центром Комсомольска-на-Амуре. В конце 20 века здание отремонтировали, над кровлей установили купол с крестом. Успенская церковь, созданная в разгар атеизма, по сей день радует православных жителей Комсомольска-на-Амуре.
2: Радио «Вера» в Комсомольске-на-Амуре можно слушать на частоте 99,9 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 17 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Уездный лекарь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Есть в Священном Писании одно маленькое, но очень важное слово, о котором обычно забывают и верующие, и неверующие. Причины у всех свои, а результат одинаков. Обратить на это слово внимание и прочувствовать его важность позволяет отрывок из 5 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Всем бо явитеся нам, подобает пред судищем Христовым».
6: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
5: «Но умершему за них и воскресшему».
4: Нравится это кому-нибудь или нет, но люди свободны. Пусть далеко не во всем, но у каждого есть своя сфера жизни, в которой он поступает так, как хочет. Своеобразная отдушина, без которой человеку было бы очень тяжело. В то же время, значительную часть нашей жизни, может быть даже значительно большую, занимают вещи, общие для всех, которых мы не можем не совершать. Свобода свободой, но попробуй ты, не поешь или не поспи, сразу поймешь, что она очень сильно ограничена. И дело не только в том, есть или не есть, спать или не спать, но и в том, что есть, и в том, сколько спать. С другой стороны, речь шла про вещи телесные, привычные. На подобное рабство мы уже давно не обращаем внимания. Совсем иное дело – мир нашей души, нашего духа. Вот он-то и есть мир подлинной свободы, думаем мы. Но так ли это? Нет ли чего-то общего в сфере духа, в том, чему мы призваны посвятить жизнь? Услышанный нами сейчас отрывок из послания к Коринфянам начинается с утверждения, которое многие с удовольствием пропустили бы мимо ушей. В нем апостол Павел подчеркивает, что всем, именно всем людям предстоит явиться на суд ко Христу, чтобы получить соответственно тому, что они делали в жизни. Естественно, верующим это слово «всем» известно и вполне знакомо. Может быть, не все этому рады, особенно если боятся, что плохих поступков в их жизни было больше, чем хороших. В то же время, для неверующих всеобщность суда, как можно думать, будет неожиданностью, потому что многие хотели бы ограничиться этой жизнью. Однако на этом всеобщность дела Божьего в мире не заканчивается. Ведь Бог не только со всех спросит, Он, став человеком, еще и за всех умер. И эта мысль, как ни странно, оказывается новостью уже для христиан. Многие из нас, участвуя в таинствах, читая Священное Писание и живя в мире, привыкают к тому, что есть люди церковные и нецерковные, верующие и неверующие. И Бог представляется нам тем, кто сотворил мир, дал заповеди и просто ждет их исполнения. Кто-то исполняет заповеди, кто-то нет. В конце истории Господь наградит старавшихся и накажет ленивых. Верующие при этом как будто бы забывают, что Бог не беспристрастный наблюдатель истории, но ее активный участник. И участвует он в ней не только ради тех, кто откликнулся на его призыв, но ради всех, всем открывая дорогу к спасению. К чему же эта всеобщность дела Христова нас, как его учеников, обязывает? Вслушиваясь в слова апостола Павла, мы понимаем, что призваны не только помнить о грядущем всеобщем суде, но и вместе с Господом любить всех людей, Его исцеляющей и преображающей любовью. Ведь если мы не просто пытаемся заслужить награду, но включаемся в Его замысел, живя по заповедям, мы перестаем жить только для себя, но живем для торжества Божьей любви в мире».
3: Апостольские чтения.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В историческом центре Воронежа, на улице Освобождения труда, находится храм, которому больше 200 лет. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В ее стенах приняли святое крещение писатель Иван Бунин и живописец Николай Ге. Прекрасная в своем первозданном облике, словно вылитая из невесомого фарфора, стоит она по сей день. История Воронежской Введенской церкви началась в 1700 году, когда несколько жителей, некогда прихожан Успенского Адмиралтейского храма, решили переселиться за город. Причиной тому стали корабельные верфи, которые молодой царь Петр I поставил рядом с Успенским храмом. Постоянный громкий шум кораблестроительных работ многим мешал сосредоточиться на молитве. На новом месте трое горожан – Григорий Кошкин, Захар Елисеев и Яков Аникеев – поставили деревянный храм. Воронежский епископ Митрофан осветил его в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Введенская церковь простояла 70 лет и уцелела даже в большом пожаре 1748 года, когда весь город сильно пострадал. Однако она сильно обветшала, и в 1770 году на средства прихожан началось строительство нового каменного Введенского храма. Внешний облик церкви поражал красотой простых и строгих линий. Хотя имя архитектора до наших дней не дошло, многие специалисты отмечают сходство с работами знаменитого итальянца Бартоломео Растрелли. В историческом журнале «Воронежская старина» за 1908 год есть публикация священника Николая Никонова, посвященная облику Введенского храма. Вот что он пишет. «Купол имел высоту 27 аршин. Это чуть больше 19 метров. Главы церкви и колокольни были вызолочены и увенчаны позолоченными четырехконечными крестами. Окрестности оглашали звоном 9 колоколов». В середине 1930-х колокольный звон умолк. Введенский храм закрыли. В здании поместили мастерские и склад. В годы Великой Отечественной, когда в городе шли ожесточенные бои, церковь выстояла, но потом долго пустовала, постепенно разрушаясь. Многие воронежцы еще помнят руины храма в зарослях деревьев и бурьяна. В 1990-м церковь передали городской общине верующих. После долгой реставрации ей вернули первозданный облик. И сегодня Введенский храм Воронежа один из красивейших в городе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы. Алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В ноябре 1951 года по просьбе армянского патриарха Георга в академию было прислано 11 архидиаконов армян на стажировку. Перед их приездом патриарх вызвал меня к себе и велел взять их под свою опеку. Я поехал на Казанский вокзал встречать их. Возил их по городу. Это был армянский курс, как мы их называли. Кто-то из них был из Еревана, кто-то из Эчмиадзина, а остальные вообще с Востока, из Стамбула, из Анкары. Армянская церковь формально подчинялась одному патриарху, но делилась на 4 вполне независимых церкви, которые иногда враждовали между собой. Патриарху Георгу удалось произвести некоторую консолидацию, а Возген окончательно объединил их. Так началась моя дружба с армянской церковью

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Большинство людей, интересующихся современной культурой, услышав название Гластонбери, скажут, что это известный английский город, поскольку здесь проходит знаменитый музыкальный фестиваль. Знаменитый благодаря выступающим здесь всемирно известным артистам. Однако Гластонбери известен не только упомянутым фестивалем. Гластонбери является местом, откуда христианство распространилось по всей территории Англии. Произошло данное событие еще в первом веке, когда на Туманном Альбионе проповедовал святой Иосиф Аримафейский, тот самый состоятельный человек, что отдал для захоронения Христа свою пещеру для погребения. Он же стал одним из первых свидетелей воскресения Спасителя. Обретенная Иосифом горячая вера сделала его миссионером и проповедником. Центром деятельности святого стал Гластонбери, который тогда именовался Авалоном. Да-да, легендарный Авалон, упоминаемый в легенде про короля Артура и Гластонбери, одно и то же место. По преданию, с собой из Палестины Иосиф принес святой Грааль, чашу, из которой Христос причащал апостолов на Тайной Вечере. В нее же, в эту чашу, Иосиф Аримафийский собрал кровь Спасителя, вытекшую из пробитых копьем ребер. В Гластонбери святой Иосиф построил первый христианский храм, посвященный Богородице. По прошествии столетий вокруг церкви образовалась монашеская община. Так появилось Гластонберийское аббатство. Главной его святыней стала чудотворная икона Богоматери, написанная святым Иосифом и, к сожалению, уничтоженная английскими протестантами в XVI веке. Вместе с иконой пострадал сам монастырь, от которого сегодня остались одни развалины. Но не только величественные каменные останки свидетельствуют о христианской истории Гластонбери. В самом городке растет терновник, посаженный по преданию самим Иосифом Аримафийским. Когда святой Иосиф начал проповедовать в Гластонбери Евангелие, местные язычники требовали от него чудесного подтверждения произносимых слов о Христе. И вот однажды, когда Иосиф говорил о Рождестве Спасителя, возмущение идолопоклонников достигло апогея. Тогда святой воткнул свой посох в землю, и тот выпустил ветки, почки и расцвел. Видя такое знамение, люди уверовали. Терновник Гластонбери растет вот уже более 1500 лет. До недавнего времени его высота составляла около 4 метров. Он не плодоносил, но зацветал в мае и в день Рождества Христова по юлианскому календарю. В 2010 году на терновник напали вандалы, которые обрубили его ветви и отломали большую часть ствола. Но древнее растение выжило. Казавшийся безжизненным пень выпустил новые побеги, которые, к радости многих английских христиан, покрылись листвой. Знаменитый терновник опять является символом древней христианской истории Англии. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древнем терновнике в английском городе Гластонбери, по преданию посаженном еще в первом веке святым Иосифом Аримафийским.

0: Сегодня, 17 августа, церковь вспоминает семь ефесских отроков, обретение мощей праведного Алексея Барцурманского, преподобно-мученика Михаила Жука, мучеников Симеона и Дмитрия Воробьевых. Братья Симеон и Дмитрий родились в Тверской губернии в крестьянской семье в начале 70-х годов 19 века. Братья отслужили в армии рядовыми. Каждый из них вел небольшое хозяйство. В начале 30-х все их имущество отобрали, а их самих с семьями сослали на Урал. Через год Воробьевым разрешили вернуться, но имущество не вернули. С особой теплотой к ссыльным отнесся на родине священник Александр Диевский. Еще до революции Симеон был церковным старостой. После возвращения отец Александр пригласил его работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем Воробьевы стали опорой прихода. В 1937 году Дмитрия, Симеона и Николая, которому едва исполнилось 17, арестовали. Их обвинили в контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме знакомства со священником и частого посещения церкви, им не предъявлялось. Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на 8 лет лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. К лику святых братья Воробьевы были причислены в 2000 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся со словами молитвы к мученикам Симеону и Дмитрию Воробьевым и просим их: «Святые Симеон и Дмитрий, молите Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Прообразы. Святые в литературе.
1: Читая о подвигах египетских отцов-пустынников первых веков христианства, всегда хочется узнать, что же побудило их отказаться от прежней жизни и стать монахами-пустынниками. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Моисее Мурине и повести Леонида Денисова «Феникс пустыни». Место действия – Египет. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. Преподобный Моисей Мурин, чернокожий эфиоп, в молодости был рабом знатного человека. Но после того, как он совершил убийство, господин прогнал его. И тогда Моисей, обладавший большой физической силой и суровым нравом, стал главарем шайки разбойников. Несколько лет никого не щадя, он занимался грабежами, разбоем и убийствами. Но однажды, по великой милости Божией, Моисей раскаялся в своих грехах, оставил шайку разбойников и ушел в пустыню Скит на юго-западной границе Египта с Ливаном. Он хотел поступить в монастырь. Не сразу согласились отцы-пустынники принять в монастырь бывшего разбойника, именем которого в Египте пугали детей. Но Моисей так искренне плакал и так долго умолял их принять его в число братьев, что в конце концов монахи согласились. Однажды на уединенную келью, где жил Моисей Мурин, напали 4 разбойника из его бывшей шайки. Преподобный Моисей, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь. В повести Леонида Денисова «Феникс пустыни» показано, как египетские старцы собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию с нападением, и приняли удивительное, на первый взгляд, решение.
2: «Отпусти их на свободу, Моисей!» – единодушно восклицают они все вместе. «Идите, друзья, свобода с вами!» – говорит Моисей, выходя с злодеями из собрания. Разбойники, узнав Моисея, своего прежнего вождя, удивились его раскаянию и перемене жизни. Это так благотворно подействовало на них, что они сами пробудились от душившего их кошмара греховной жизни, и умиление коснулось их сердец. Они остались в монастыре и в истинном раскаянии прожили до конца своих дней.
1: Повесть Леонида Денисова о преподобном Моисее Мурине не случайно называется

0: близким.
1: «Авва», — тоскливо проговорил Моисей, — «я не боюсь и не бегу страданий, в них очищение. Но душевная пытка терзает меня и ввергает в отчаяние. Сознание грехов моих, пронзающей болью, проходит насквозь мое сердце, и я падаю в бездну отчаяния». «Не отчаивайся», — возразил на это Макарий, — «взгляни на лазурь неба. Бездонная его глубина, а там за ней светило, зажженные рукой вечного, а еще дальше обитель праведных, светлое царство Христа. Жизнь коротка, так надо спешить и заботиться об одном, как и с чем предстать пред очами Господа».
0: «Феникс пустыни» написана на основе жития преподобного Моисея Мурина, которое автор, несомненно, очень хорошо знал. Духовный писатель, историк и переводчик Леонид Иванович Денисов владел 12 языками, включая древнегреческий, копский, древнееврейский, арабский и другие, и многие древние сказания читал в оригинале. В 1908 году Леонид Иванович принял монашество с именем Арсений. После революции он стал епископом, продолжал заниматься литературной работой и переводами. В начале 20 века сборник художественных произведений Леонида Денисова под названием «Сыны света», куда вошла и повесть «Феникс пустыни», пользовался большой популярностью. Тема покаяния разбойника, ставшего монахом и великим подвижником, преподобным Моисеем Муриным, оказалась близкой и важной для читателей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не хочешь скорбей – не греши. Раскайся искренне в своих грехах и неправдах. Не делай зла ближним ни делом, ни словом, ни даже мыслью. Игумен Никон Воробьев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нет, наверное, человека, который не мечтал бы порой о том, чтобы вернуться в прошлое и что-то исправить. Иными словами, получить второй шанс. А что, если такая возможность и правда была бы нам дана хотя бы раз? Об этом размышляет Джеймс Барри, автор знаменитой повести «Питер Пен и Венди» в пьесе «Дорогой Брут». Все персонажи пьесы в той или иной мере недовольны своей жизнью, и каждый точно знает, что именно он или она изменили бы в прошлом, будь у них второй шанс. Этот шанс они получают благодаря соседу-чародею. На одну ночь он возвращает их в прошлое. И что же? Аккуратно и последовательно все герои повторяют свои ошибки. В конце концов, один из них восклицает: «Я понял, что-то такое есть во мне, что заставит меня поступать и дальше так же. Моя душа словно заражена, отравлена, и сколько мне не давай шансов, ничего не изменится. Все дело в нас самих». Вот главное открытие героев. Человек, осознавший, что источник зла кроется в его душе, близок к покаянию. А покаяние — это изменение, перемена души, ума, сердца. И тогда второй шанс, о котором говорит пьеса «Дорогой Брут», как раз и заключается в том, чтобы понять, какие именно свойства, качества и привычки привели в прошлом к тем или иным ошибкам, и не повторять их.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843-го торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847-м здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и углический феоктист. Христос, будучи воплощенным Богом, не отделял себя от всего прочего человечества. Это чрезвычайно важный факт, ведь Христос совершил спасение человечества в самом себе. В нем мы спасены, и в нем мы избавлены от греха. Но это было бы невозможно, если бы Господь не был одним из нас. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из первой главы Евангелия от Марка. В этом отрывке повествуется о первых днях общественного служения Христа. И мы видим, что с самого начала Господь был в сердцевине человеческой жизни, никак не отделяя себя от других людей.
4: «И быть во оних днях, приходи Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане».
5: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
3: Только что прозвучавший евангельский отрывок невероятно плотен по своему содержанию. Мы услышали сразу о трех событиях священной истории нашего спасения: о крещении Христа, о его искушениях в пустыне и о его выходе на проповедь Царствия Божия. Каждое из этих событий – это не только еще один шаг к нашему спасению, но и удостоверение того, что Христос в полной мере человек. Конечно, особое внимание обращает на себя история крещения Господня. Иоанн крестил крещением покаяния. И в параллельном месте Евангелия от Матфея сказано, что люди, приходя к Иоанну, исповедовали свои грехи. Там же сказано и о том, что Иоанн, понимая, кто перед ним, поначалу пытался отказать Христу в крещении. Мысли и слова Иоанна – это то, что нам очень хорошо знакомо. Мы, как и он, не всегда способны внятно ответить на вопрос о смысле крещения Спасителя в Иордане. Приблизиться к пониманию этого Христового действия нам помогает дальнейшее – искушение в пустыне. Очевидно, что нет никакого смысла искушать Бога. Искушению от сатаны мог подвергнуться только человек. Сам по себе факт этих искушений еще раз подтверждает все ту же мысль. Христос в полной мере человек. Если же он человек, то он и поступает так, как должен поступать человек. Господь проповедует не сверху вниз. Он обращается как равный к равным, обращается на понятном и доступном каждому языке. Для этого Господь воплотился, и для этого, будучи безгрешным, вошел в крещальные воды Иордана. У святителя Григория Богослова есть замечательно точные слова. «Приходит Иисус, освящающий, может быть, самого крестителя, несомненно же, всего ветхого Адама, чтобы погребсти в воде». Ветхий Адам – это наше естество, которое сопротивляется Богу и которое Спаситель соделал новым, то есть способным жить по воле Божией, так, как жил Адам до своего падения. Соделал же это он в самом себе, а потому все тот же святитель Григорий и сказал, что по выходе из воды Иордана Спаситель возносит с собой весь мир и видит возводящиеся небеса, небеса, которые Адам для себя и для потомков своих заключил так же, как и рай, пламенным оружием. Конечно, мы ничего подобного не видим. Чаще всего мы не чувствуем и не понимаем сделанного для нас Христом. А потому нам стоит обратить внимание на финальные слова нынешнего евангельского отрывка. Эти слова говорят о Христовой проповеди. Они призывают покаяться и уверовать в Евангелие. Если получится это сделать, то мы на собственном духовном опыте поймем смысл и суть совершенного Христом.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В батальоне, где Арсений служил радистом, под тяжестью снега оборвалась линия связи. Арсений и несколько солдат пешком отправились обследовать кабель, который тянулся на десятки километров. Скоро стемнело. Утопая в снегу, они продвигались почти на ощупь. «Не дойдем! Погибнем!» — твердили солдаты. Арсений понимал, что положение серьезное. У него с собой была небольшая сабля. Он пошел впереди, расчищая ею дорогу для остальных. Через несколько часов обнаружили обрыв кабеля и восстановили связь. Увидев жилье, изможденные и замерзшие солдаты попросились на ночлег. Арсения бил озноб, ведь он шел первым и буквально до нитки вымок в снегу. Товарищи накрыли его одеялом, дали кипятку и кусок хлеба. Арсений не чувствовал ни усталости, ни боли. Он был счастлив, что все остались живы. После армии Арсений уехал на Афон. Став монахом Паисием, он продолжал жить ради людей и всем, кто приезжал к нему за добрым советом, говорил: «Если человек делает что-то для других от всего сердца, знаете, какую радость он ощущает? То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце как самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше заряжается». Мудрые слова отца Паисия, известного ныне на весь мир как афонский старец Паисий Святогорец, и сегодня продолжают заряжать сердца людей духовной радостью.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: По Ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: встречаем преображение Господне.
1: Некоторые православные праздники имеют свои ветхозаветные прообразы, но христианство наполняет их новым содержанием и смыслом. Торжество преображения Господня содержит в себе отсылки к древнеиудейскому Суккоту или празднику Кущей. Так называются шалаши из веток и подручных материалов. Праздник Кущей отмечался неделю, примерно в начале сентября, и был посвящен воспоминанию о странствовании иудеев, вышедших из Египта. В это время всем жителям Израиля надлежало покинуть на время дома и ночевать в палатках по примеру предков. Впрочем, в жарком климате Иудеи это было несложным требованием. В это время как раз заканчивался сбор винограда и урожая с плодовых деревьев, и шалаши разбивали прямо среди фруктовых садов. Одним из обязательных обрядов было освящение плодов нового урожая. Праздник Кущей отмечался после окончания основных земледельческих трудов. Он символизировал время заслуженного покоя, тихого и радостного отдыха. Это и имел в виду апостол Петр, когда, став свидетелем преображения Господня на горе Фавор, обратился к Христу. «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». В христианстве сохранилась традиция освящать на преображение плоды нового урожая. На Руси по традиции это были яблоки. Церковь благословляет их, потому что благословляет всякий честный труд человека. Но кроме того, освящение даров природы именно в день преображения имеет глубокое символическое значение. Сладкие плоды напоминают нам, что когда-то вся природа была дружелюбна человеку. Все в мире было задумано и устроено как дар ему. Он ни в чем не нуждался и мог не прилагать усилий для того, чтобы обеспечить себе пропитание. И звери, и птицы были послушны человеку. Мир не знал бурь и катаклизмов. Но Адам ослушался. От этого поступка пострадал не только он сам и его потомки, но и вся природа. Общим законом для мира стали тление и смерть. Как писал апостол Павел, «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Человек – венец творения – был отныне слабой песчинкой. Землетрясения, наводнения и другие природные катастрофы угрожают ему и несут страдания и разрушения. Но преображение Спасителя даровало надежду, что человек и вся природа однажды вернутся к прежнему безгрешному состоянию. Благодаря воскресению Христову это стало возможным. Церковь учит, что, преображаясь сам, обретая святость и чистоту, человек одновременно способен преобразить и материальный мир. И природа радостно откликается на зов таких людей. Лев приносит воду из реки Иордан святому Герасиму, медведь лежит у ног преподобного Серафима Саровского. Птицы беззаботно садятся на плечи и руки святого Павла Обнорского.

Радио «Вера». Светлое радио. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти. И все не похожи одна на другую. И все они вначале покорны человеку, а потом уже становятся страшными властелинами его. Николай Гоголь.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю», 1933 год. Со временем зачитанных до дыр Жюля Верна и Сальгари сменили и уже навсегда Шекспир, Гофман и Диккенс. Пушкин, Лермонтов и Гоголь казались чем-то органически живущим рядом, как воздух, деревья, музыка. Легенды же о рыцарях Круглого Стола и короле Артуре сопровождают меня всю жизнь. Живущую в мире фантазий девочку трудно было назвать христианкой, хотя я себя таковой и считала при полной неграмотности во всем, что касалось религии. Около меня не было ни одного не то что воцерковленного, а просто реального христианина. К заутренне мы ходили на улицу к храму на углу Столешникова переулка и Петровки, и, думаю, благовест Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого, делал с моей душой то, что не удавалось никому из людей. Обычно это называется подсознательным стремлением ко Христу. На самом деле, конечно, был рукой моего ангела-хранителя.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В московском Покровском монастыре всегда многолюдно. В нем покоятся мощи блаженной старицы Матроны Московской. Люди многими часами ожидают возможности приложиться к ее нетленным мощам, помолиться около них. Несут матронушке цветы. Несколько лет назад в очереди к ее святым мощам стояла девушка по имени Татьяна, моя знакомая, которая мечтала о ребенке, но не могла его иметь из-за проблем со здоровьем. Она рассказывала мне, как долго стояла под дождем на улице перед монастырем, но даже не смогла войти на территорию, так много было людей. Поведала она и о том, как плакала, возвращаясь домой, и печалилась, что ей так и не удалось попасть к матронушке. «Может быть, она все же услышала мою молитву», — произнесла Таня в конце нашего разговора. В дни памяти святой в храмах поют тропарь — песнопение, обращенное к блаженной Матроне. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть. «Богом умудренную блаженную старицу Матрону земли тульские процветения, то есть цвет земли тульской, и града Москвы преславное украшение». «Восхвалим днесь верные», то есть «в этот день верные». Давайте послушаем первый фрагмент.

Вторая часть по-русски звучит так. «Ведь она, света дневного не познавшая, светом Христовым просветилась и даром прозрения и исцеления обогатилась». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися». Давайте послушаем второй фрагмент.

Третий фрагмент в переводе на русский язык звучит так. «Пришелицей и странницей на земле бывшая, сейчас она в чертогах небесных, престолу Божию предстоит и молится о душах наших». А вот как эта часть звучит по-церковнославянски. «Присельница же и странница на земли бывшая, ныне в чертозях небесных, престолу Божию предстоит и молится о душах наших». Послушаем третью часть.

Но что же случилось с моей знакомой Татьяной, которая не смогла попасть к мощам блаженной старицы? Святая услышала ее молитвы. Спустя 9 месяцев Господь послал им с супругом ребенка. Давайте вместе послушаем тропарь Матроне Московской полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: «Сказки России».
1: Андрей, как много мы с тобой успели за один день в Сергиевом Посаде. Посмотрели город, побывали в Троице-Сергиевой лавре, приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского.
2: Предлагаю напоследок остановиться на площади перед Успенским собором. Может быть, сделаем фото?
1: Обязательно. Хочется запечатлеть обитель, которой уже много столетий. Интересно, как она выглядела во времена преподобного Сергия?
2: Лавра тогда была деревянной. Для полного представления покажу тебе картину Аполлинария Васнецова. Она так и называется – «Троица Сергиева лавра».
1: Погоди, ты сказал Васнецова?
2: О, это младший брат и ученик известного художника Виктора Васнецова. Я как раз нашел в сети репродукцию его работы. Вот, посмотри. Мастера, жившего на рубеже 19 и 20 веков, так вдохновило житие преподобного Сергия, что он написал монастырь 14 века в первозданном деревянном виде.
1: Но на что же художник ориентировался, когда изображал его? Может быть, сохранились описания строений?
2: Да, художник мог использовать сохранившиеся описания сооружений. А еще до наших дней в общих чертах дошел план монастырских строений 14 века. Васнецов, вероятно, обращался к нему. Давай рассмотрим картину внимательнее. В центре композиции изображен храм, который построил святой. Это церковь во имя Святой Троицы с остроконечными куполами и увенчанными крестами.
1: А мое внимание привлекли монахи на первом плане. Два насельника, что несут в деревянной катке воду из колодца. И крестьяне, и паломники, одетые в традиционную русскую одежду. Рубаху или кафтан, подпоясанные кушаком, то есть поясом. Рядом с братьей крестьяне выполняют разные послушания. Кто-то делает плотницкую работу, кто-то занят рукоделием или молится.
2: Монахи и миряне написаны вместе неспроста. Это указывает на тесную связь возрождающейся лавры с миром. В первые века своего существования монастырь был крупным культурным центром. Здесь располагались библиотека и книгописная мастерская. В обители жили и творили иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, писатель, богослов и переводчик Максим Грек. Васнецов показал, что рядом с братьей трудятся и молятся простые люди. Так он подчеркнул главные ценности русского народа – веру и трудолюбие, связь с природой.
1: Кстати, о природе. Художник так правдоподобно изобразил лес вокруг лавры и небо над монастырем. Они создают ощущение простора и свободы русской земли.
2: Сказался опыт пейзажной живописи, который Васнецов увлекался много лет. Для этой картины он выбрал спокойные природные тона и краски. Зеленый, коричневый, серый.
1: И никаких кричащих и ярких деталей. Мне кажется, что сдержанной и строгой палитрой художник показывает благочестивое отношение к теме веры, церкви и монашества. Возможно, кто-то из героев картины и есть преподобный Сергий.
2: Ты права, Алла. Видишь, монаха, изображенного слева и чуть дальше остальных. Он беседует с одним из мирян. Некоторые исследователи творчества Васнецова считают, что это преподобный Сергий Радонежский.
1: Почему же Васнецов не сделал образ святого центральным в картине?
2: Существует мнение, что так он выразил образ смирения преподобного.
1: А еще интересно, почему автор остановился на таком необычном художественном стиле? Его произведение напоминает мне иллюстрации для русских народных сказок.
2: Или лубок – старинное изображение из русского народного творчества. Используя лубочную стилизацию, художник передает дух русской старины.

0: И путь в Царствие Небесное. Мне кажется, к этому и призывает художник. Интересно, каким было его отношение к вере и церкви?
1: Аполлинарий Васнецов родился в семье священника и с детства воспитывался в духе православия. Кроме того, период написания картины, первые десятилетия 20 века, совпал с его увлечением древнерусским искусством.
0: После посещения Лавры мне тоже стала интересна эта тема. А еще захотелось увидеть полотно вживую. А где же сейчас находится оригинал картины?
1: В Севастопольском художественном музее.
0: Значит, у меня появился хороший повод посетить Крым. Ведь там немало христианских святынь, на которые тоже хотелось бы взглянуть.
1: Это правда. А пока предлагаю сделать фото на память о Лавре.
0: Буду рада, если составишь компанию.
2: Картину Аполлинария Васнецова «Троица Сергиева Лавра» можно увидеть в Севастопольском художественном музее имени Михаила Крашицкого.
3: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Многие, наверное, замечали, что перед большими церковными праздниками бывают и большие искушения. Близкие люди вдруг создают конфликтные ситуации в доме, на ровном месте возникают неприятности на работе, соседи неожиданно устраивают ссоры. Если мы теряем бдительность и поддаемся на провокации, то теряем душевный покой. В великие праздники христиане, как правило, хотят причаститься. Но как же нам приступать к святым Христовым тайнам после скандала? Поэтому христианин всегда должен быть начеку и не оставлять.

0: 5 молитв Богу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского. Когда человек готовится к приобщению святых тайн или ожидает встретить какой-нибудь великий праздник, то всеми силами старается дьявол причинить человеку досаждение и тем смутить его душу, дабы день той проведен был не в радости о Господе, но в печали бесовской. Мы без помощи Божией ничего не сильны сделать, даже и с мухами не сладим, не то чью с невидимыми врагами.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. «Дарите любовь» – эти слова записала в своем дневнике императрица Александра Федоровна Романова в 1917 году. Семья последнего русского царя Николая II тогда уже находилась под арестом, жила в уральской ссылке. Дневниковые записи Александры Федоровны того периода – живое свидетельство искреннего смирения, веры, терпения и любви к людям. Впрочем, дневники императрица вела на протяжении почти всей своей жизни. Именно по ним, этим словам и мыслям, записанным для себя, не предназначенным для постороннего взгляда, можем мы сегодня составить представление о том, какой была душа этой удивительной женщины. В этом нам поможет книга, которая называется «Дарите любовь» – дневниковые записи императрицы Александры Федоровны. Эти записки не только ценное историческое свидетельство. Прежде всего, они поражают своей духовной глубиной. Как отмечает в предисловии к сборнику протоиерей Артемий Владимиров, эти выдержки из записи императрицы можно рассматривать как подлинное духовное откровение, истинно христианское осмысление жизни. В своих дневниках Александра Федоровна размышляет о семье, детях, любви к ближнему, взаимоотношениях человека с Богом. И слова ее наполнены необыкновенной мудростью. Например, на одной из страниц она записала такую формулу счастливого и крепкого брака. «Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение». Мысли, которые Александра Федоровна доверяла своему дневнику, простые и глубокие одновременно. В книге «Дарите любовь» мы найдем и очень лаконичные записи, несущие в себе, однако, истинно евангельскую мудрость. Например, такую: «Любящее сердце – самое необходимое для человека». А вот еще одна: «Доброта – ключ человеческого сердца». Замечательно пишет императрица о том, каким должно быть милосердие. Ежедневным, естественным, как сама жизнь, проявляющимся даже в мелочах, добром слове, искренней улыбке, внимательному отношению. Такое милосердие, считает Александра Федоровна, рождается в душе, когда в ней живет любовь к Богу и Его заповедям. Императрица пишет: «Если в нас живо Слово Христа, оно заставит нас помогать другим. Нужно постоянно молиться о том, чтобы Бог дал нам умение поддерживать слабых». На долю Александры Федоровны выпало много тяжелых испытаний и мученическая кончина. Церковь прославила ее вместе с императорской семьей как святую страстотерпицу. Все, что посылал ей Бог, императрица встречала со смирением. И в своем дневнике писала: «Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божией. И что бы вам ни выпало, переносите все во славу Господа. Взгляните вокруг, помогайте тем, с кем рядом выпало идти вам в жизни. Дарите любовь». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя Владимира.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще из школьного курса литературы всем известен так называемый эпистолярный жанр. Произведения, которые относятся к эпистолярному жанру, представляют собой письма или записки, кому-либо адресованные. Одним из ярких примеров эпистолярного жанра является переписка царя Ивана Грозного и князя Курбского, в которой они обсуждают судьбы российского государства. Слово «эпистолярный» образовано от древнего понятия «эпистолия». О нем наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «епистолия». Церковнославянское слово «епистолия» пришло к нам из античной цивилизации. В древнегреческом языке «эпистоли» – это послание, поручение. В латинском «эпистола» – это просто письмо. Церковнославянская эпистолия также переводится на русский язык как «послание». Но не в смысле письма к определенному лицу, а в смысле послания как формы донесения соображений автора широкому кругу лиц. Например, в Средневековье на Руси пользовалось популярностью сочинение «Епистолия об восьмом дне», где указывалось на греховность работы в воскресный день. Начиная с XIX века приобрели популярность так называемые эпистолярные романы, в которых автор свои идеи оформляет как переписку выдуманных им персонажей. В формате эпистолярного романа написано, например, произведение Достоевского «Бедные люди». Итак, запомним, что церковнославянское слово «епистолия» переводится на русский язык как «послание».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы Всецарица в судьбах России.
1: Около 2000 лет христиане воспевают в своих молитвах Пречистую Деву, ставшую Матерью Спасителя. Верующие нашли для Богородицы множество ярких, выразительных, трогательных эпитетов. Один из них по-гречески звучит как «Пантанаса», а в переводе на русский язык означает «Всецарица». Этот поэтический образ нашел свое воплощение и в иконописи. Божия Матерь на иконе, именуемой «Пантанаса», восседает на троне с младенцем в окружении ангелов. Когда впервые появилось подобное изображение, точно неизвестно. Однако в 12 столетии в Византии существовал монастырь, посвященный образу Божией Матери Всецарица. В 15 веке эту обитель разорили турки, и древняя икона исчезла. Но сохранились ее многочисленные списки. Самый известный из них был написан в 17 столетии на Святой горе Афон. В начале 20 века святыня принадлежала подвижнику Иосифу Исихасту, то есть молчальнику. Умирая, старец благословил иконой Всецарица своего ученика, также Иосифа. А тот, став насельником Афонской Ватопедской обители, передал образ в монастырский Благовещенский собор. Там реликвия хранится и поныне. Паломники, побывавшие в Ватопедском монастыре на Афоне, часто привозят оттуда на молитвенную память маленькие бумажные копии иконы Всецарица. Одна из них в 1991 году оказалась у пациентки детского онкологического центра на Каширском шоссе в Москве. Девочка заметила, что образ излучает свет, и сказала об этом родителям и врачам. Взрослые сначала не поверили, но вслед за этим произошло еще одно чудо, явившее милость небесной заступницы. Маленькая пациентка, вопреки прогнозам специалистов, пошла на поправку. Узнав об этой истории, настоятель Афонского монастыря Ватопед благословил создать список иконы Всецарица для Московского детского онкологического центра. Дети, страдающие тяжелым недугом, и их родители молились Божией Матери перед ее образом, написанным на Святой горе, и получали укрепление и утешение. Чтобы прикоснуться к святыне могли все желающие, ее перенесли из онкологического центра в храм всех святых в Красном Селе. Здесь, перед иконой Всецарица, каждое воскресенье совершаются молебны.
0: Небесная заступница, икона Богородицы Всецарица в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я

Радио «Вера». Светлое радио. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 80-е годы 20 века. Когда я окунаюсь в воспоминания своего детства, душа моя наполняется радостью и благодарением Богу за все то, что я видел и получил, родившись у стен Дивеевского монастыря. Время, бездна и преисподняя не смогли стереть, вытравить из памяти сердца ни Саровской пустыни, в которой мы часто бывали то с мамой, то с бабушкой, с ее соборами, мощами преподобного, торжественными службами, монастырским пением, мерцанием лампад у раки, ни дальней и ближней пустыньки, куда ходили мы пешком, а над нашими головами, как органы, гудели и пели свою таинственную песнь могучие сосны саровских лесов. Житие преподобного Серафима я с детства знал наизусть, и сейчас, в трудную минуту жизни, я обращаюсь к нему как к какому-то очень близкому и родному. «Помоги мне, ведь ты мой земляк. Помоги, трудно мне, трудно, батюшка».
1: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В мае 1898 года в итальянском городе Турине в соборе святого Иоанна Крестителя выставили для поклонения одну из главных христианских святынь – Плащаницу Христову. Так называется полотно, в которое после казни было завернуто тело Иисуса Христа. На плащанице отчетливо видно изображение мужчины, лежащего со сложенными руками. Можно различить черты лица – бороду, волосы, пальцы. Христиане верят, что это изображение самого Спасителя. Приближалось 400-летие собора и 50-летие конституционного закона, так называемого Альбертинского статута. Два юбилея решили отмечать вместе, устроив грандиозный праздник. Плащаницу, хранящуюся в ковчеге над алтарем, поначалу демонстрировать не собирались. Древнее полотно берегли, как зеницу ока. Два художника получили задание нарисовать для публичного показа копии святыни, но внезапно король Италии Умберто I дал разрешение выставить саму реликвию. Это событие стало настоящей сенсацией, и местные власти пожелали запечатлеть его на фотографии. Нам, гражданам цифрового века, не понять, насколько исключительным было в те времена приглашение фотографа. Достаточно сказать, что на весь город не нашлось хорошего профессионала, и просить пришлось любителя. Так 43-летний юрист Секондо Пиа стал первым человеком, сфотографировавшим святыню. В конце 19 века вместо фотопленки использовались фотопластины. Ночью, проявляя фотографическую пластину, Секондо чуть не выронил ее из рук от неожиданности. Изображение на пластине было четким и ярким, как на настоящей фотографии. Так Секондо Пиа сделал сенсационное открытие. Оказывается, на Туринской плащанице запечатлено негативное изображение. Позитивный образ Иисуса Христа можно получить, сделав негатив с Туринской плащаницы. С этого момента святыня приковала к себе пристальное внимание научного сообщества. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
1: Наверное, многие представляют себе старые аналоговые фотоаппараты, в которые заправляется рулончик пленки. Такие фотоаппараты существуют и сейчас. Пленка, на которую они снимают, имеет специальный фоточувствительный слой. Человек нажимает на аппарате кнопку, створки объектива разъезжаются, и на пленку попадает свет. Этот свет несет информацию обо всем, что располагается перед объективом. Дома, закрывшись в темном помещении, включив красную лампу, пленку вынимают из аппарата и в специальном бачке проявляют при помощи реактивов. Изображения, которые в результате получаются и являются негативами. Темное на них становится светлым, а светлое – темным. Чтобы получить фотокарточки, требуется обратный процесс. Пленку-негатив заряжают в увеличитель с линзой и лампой и с помощью света этой лампой переносят на бумагу. На ней изображение снова становится позитивным. Темное выглядит как темное, светлое как светлое. Затем фотографии проявляются химикатами в ванночках и вывешиваются с помощью прищепок сушиться на веревках. Во времена Секондо Пиа вместо пленки использовали пластины, но сам процесс был абсолютно таким же. Сфотографированное позитивное изображение на пластине превращалось в негативное. А вот с плащаницей вышло наоборот. Пиа сфотографировал негатив, который на проявленной пластине превратился в позитив.
0: Итальянские газеты, напечатавшие новость об открытии Секондо Пиа, породили лавину откликов. Естественно, нашлось немало людей, которые не поверили туринскому фотографу и обвинили его в преднамеренной фальсификации. 33 года Секондо Пиа был вынужден отбиваться от упреков и обвинений. В 1931 году Джузеппе Энрия повторно сфотографировал святыню и доказал всему миру правоту своего предшественника. Секондо Пиа было уже 76. Но он не только дожил до этого момента, но и лично посетил выставку, где демонстрировалась фотография Энрия.
1: В том, что плащаница – негатив, а не рисунок, сегодня уже никто не сомневается. Исследования показали, что образ на плащанице не является результатом внесения в ткань каких-либо красителей. Кроме того, французские биологи Поль Виньон и профессор Ив Делаш еще в 1902 году обратили внимание на то, что изображение тела на плащанице абсолютно безупречно с точки зрения анатомии. В древности люди просто не обладали такими знаниями о строении человека, ведь вскрытия были запрещены. Как был получен этот негативный отпечаток, мы по-прежнему не знаем. Есть огромное количество гипотез. Дело в том, что все ученые, изучающие святыню, делятся на тех, кто уверен в ее подлинности, и тех, кто считает ее средневековой подделкой. Отсюда и принципиальное расхождение в версиях. Например, доктор Николас Аллен из ЮАР предположил, что в средние века люди владели примитивной техникой фотографии. А ученые Клайв Принс и Лин Пикетт из Великобритании пытались доказать, что автор плащаницы – Леонардо да Винчи, который владел фотографическим способом нанесения изображения. Но что это был за способ? На этот вопрос никто ответить не может. В 2009 году итальянское общество атеистов и агностиков профинансировало опыты с целью получения аналогичной картинки. Проводили химики одного из старейших итальянских университетов в городе Павия. Никаких убедительных результатов эти опыты не дали.
0: Туринская плащаница в течение 5 лет изучалась специалистами из Итальянского национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию. Вот что говорится в их официальном заключении. Изображение человека, которое просматривается на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает необычными характеристиками, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Общая мощность ультрафиолетовой радиации, необходимой для мгновенного окрашивания льняной ткани, равна 34 миллиардам ватт. А такую мощность не способен произвести ни один из существующих ныне источников ультрафиолетового излучения. Таков вердикт ученых. Впрочем, многие из них давно уже пришли к выводу, что разгадка Туринской реликвии лежит за пределами науки. Ведь эта ткань не только приняла тело распятого Спасителя, но и присутствовала при его воскресении. А в эту великую тайну наука проникнуть не может.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях режиссер, продюсер Марина Шараменко. Поговорим о том, как медиа и информационная среда влияет на детей, о работе православного телеканала «Радость моя» и о том, как через фильмы и программы можно говорить с детьми о важном и передавать христианские ценности. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о символике Евангелия от Иоанна и об особом внимании к действию Святого Духа.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Вы слушаете радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Начало 4 века от Рождества Христова было благоприятным для церкви. Христианство стало официальной религией бескрайней Римской империи, которой принадлежала и часть Египта. Многие христиане, чтобы засвидетельствовать свою любовь к Богу, стали уходить в пустыню, принимая на себя подвиг отшельничества. Макарий, которого еще при жизни стали звать Великим, как и его наставника Антония, родился в Египте около 301 года. С детства он мечтал о молитве в уединении, но, подчиняясь воле родителей, женился. Вскоре после свадьбы его супруга умерла, а Макарий остался жить с родителями, заботясь о них. Только после того, как его отец и мать отошли в вечность, юноша удалился в пустыню. Там он построил себе небольшой шалаш и стал жить, молясь и плетя корзины. Иногда Макарий приходил в село продать корзины и купить немного еды. Многие уже тогда почитали его как опытного в духовной жизни человека. Но однажды случилось недоразумение, причиной которого стала незамужняя девушка, оказавшаяся беременной.
1: «И кто ж тот негодник, который воспользовался твоей простотой?»
2: «Монах, живущий в пустыне».
1: «И как же это свершилось?»
2: «Он приходил продавать корзины и попросил у меня попить. А потом, сама не знаю, как получилось».
1: «Как его имя?»
2: «Макарий».
0: Селяне жестоко избили монаха и обязали выплачивать несчастное денежное содержание. Даже не пытаясь оправдываться, Макарий согласился. Этим он еще больше убедил людей в своей виновности. Теперь, когда он приходил продавать корзины, все гнушались им, как преступникам. Но вот пришел срок родов, а беременная, крича и мучаясь, все не могла родить. Так она промаялась несколько дней и уже была при смерти. Тогда она покаялась перед родителями, что оклеветала Макария, и назвала имя настоящего отца ребенка. К Макарию отправили гонца, он помолился, и ребенок появился на свет. Целая покаянная процессия отправилась к монаху. Но он, смиренно перенося бесчестие, не мог вынести похвалы и затемно ушел в пустыню. Там он встретил Антония Великого и стал его верным учеником. Когда Макарию исполнилось 40 лет, Антоний посвятил его в сан священника и сделал настоятелем скита в небольшой монашеской пустыне. Но и там Макарий больше всего предпочитал проводить время в молитве и одиночестве. Целью христианской жизни Макарий считал единение с Богом и полагал, что добиться этого можно только в уединении. Но один раз в его монастыре гостил известный подвижник, которого почитал и сам Антоний. Старец открыл Макарию свое откровение от Бога. Две простые женщины в Александрии превзошли его в благочестии. Макарий тут же отправился в путь, разыскал этих женщин и спросил у них:
3: «Поведайте мне о своей жизни».
4: «Сестры мы,

0: и стали просить Бога о помощи. Только на Бога наша надежда.
1: Поистине, Господь не ищет девы или замужней, не смотрит инок перед ним или мирянин, только сердце человека, стремящегося к нему, угодно Господу. И такому человеку он посылает в помощь благодать Святого Духа.
2: По возвращении из Александрии Макарий долгое время жил в пустыне, предаваясь размышлению о Боге. Плодом этих размышлений стали молитвы, которые христиане ежедневно читают утром и вечером. До сих пор духовный опыт, запечатленный в них, не утратил своей актуальности. А подтверждает этот опыт смирение святого. Макарий до самого последнего дня считал себя великим грешником, сравнивая свою жизнь с единственным образцом для подражания – со Христом. Умер святой в 90-летнем возрасте, и многим монахам, жившим в пустыне, было видение, что душа Макария поднялась к небу, как огненный столб.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Все восходы, все закаты мира я отдаю за один самый пасмурный день у себя на родине.
1: Это слова певца, киноактера, поэта и композитора Александра Николаевича Вертинского, четверть века прожившего в эмиграции. После Октябрьской революции в 1920 году он покинул Россию. Дорога его чужестранствий была извилиста. Турция, Польша, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки и, наконец, Китай. Где бы ни жил Вертинский, в его сердце с ним была родина и ностальгия. Он искал прикосновения к России в русской культуре и православном богослужении, а еще в творчестве. В его песнях времен эмиграции часто звучат христианские мотивы, темы крестного пути, смирения, сострадания и покаяния. «А теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть и молиться у старых притворов печально и тонко». Так пел Вертинский еще до отъезда из России. В 1943 году он вернулся. А в 1957 последней точкой его земных странствий стал некрополь Московского Новодевичьего монастыря.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Так начинается одна из молитв, принадлежащих митрополиту Суржскому Антонию, выдающемуся проповеднику 20-21 столетия. Этим словам созвучно стихотворение «Новое утро каждый день», написанное американской писательницей Сьюзен Кулидж в начале 20 века. Ключевая его идея: «Прошлое да покроет Господь своим милосердием, в нашей же власти только сегодняшний день». И именно этим днем Кулидж и предлагает распорядиться так, чтобы он стал началом новой жизни. «Невзирая на скорби, невзирая на грехи, с рассветом ободрись и заново начни». Эта мысль созвучна словам святителя Дмитрия Ростовского, подвижника и духовного писателя 17-го, начала 18-го столетия. «Путь к небесам успешно совершает только тот, — говорил святитель, — кто каждый день начинает его заново». В конце концов, покаяние — это и есть разрыв с тем, кем мы были в прошлом и кем не хотим оставаться в настоящем. А значит, каждый день — это шанс начать заново, не отрицая прошлого, но преображая его через покаяние и доверие Богу, к чему и призывает стихотворение «Новое утро каждый день».
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Первоисточник.
2: Виктор Иванович, вы уже решили, кого из вашего курса рекомендовать вожатым летнего лагеря?
3: Есть у меня кандидатуры. Вот Илья Шаталов, например.
2: Вы уверены? Но вы же знаете, что его отец – наш бывший преподаватель, которого уволили со скандалом.
3: Я знаю, знаю. Но что же получается? Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?
2: Какой виноград? Какая оскомина?
4: Выражение «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» является пословицей. Вероятно, она была таковой еще во времена древних иудеев, а в письменных источниках впервые зафиксирована у ветхозаветных пророков. Например, пророк Иезекииль пишет: «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» Так говорили древние иудеи, стремясь оправдать собственные грехи грехами родителей. Как отмечает преподобный Исидор Пелусиот, «сами греша более предков, думали они, что терпят наказание за них, но не за других, а за себя самих несут они наказание». Древнее значение этой пословицы в том, что наказание за грехи не всегда падает на самих грешников, но на их потомство, которое страдает не безвольно, а потому что в нем Господь видит те же грехи, что и в предках. Видимое основание этого изречения мы находим в книге «Исход». «Я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Но и эти слова следует понимать с оговоркой. Согласно толкованию, Господь наказывает только те поколения, преступность которых коренится в виновности их отцов и новыми поколениями умножается. По словам пророка, Господь обещает, что для Израиля скоро все изменится, и каждый будет нести ответственность только за собственные грехи. Но вот пророк Иеремия отмечает, что изменения эти произойдут только с наступлением новозаветных дней. Вот цитата. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». То есть в будущем грехи не будут коллективной ответственностью. Если они и будут совершаться, то только как нечто исключительное и не навлекающее собою ответственности на далекие будущие поколения. В наши дни выражение «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» редко употребляется, да и то в шутливой ироничной форме. Сегодня так говорят, когда хотят связать неудачи нового времени с поступками старших поколений, показать неизбежную ответственность детей за содеянное родителями.
0: Первоисточник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Венецианово стоит на реке Ворожба на севере Тверской области в 30 километрах от города Удомля. До 1980 года оно называлось Дубровское, а еще раньше – Дубровский погост. Здесь при кладбище находилась Спасская церковь, объединявшая в приход несколько окрестных деревень. В одной из них, Сафонково, в конце 18-го – начале 19-го столетия жил живописец Алексей Венецианов. Он вошел в историю искусства как автор серии крестьянских портретов и как основатель художественной школы для мальчиков из бедных семей, которую он устроил в своем имении. Алексей Гаврилович большую часть жизни провел в Сафонково и был похоронен на Дубровском погосте. Могила сохранилась до наших дней. В честь художника селу и дали новое название Венецианово. Имя Алексея Гавриловича тесно вплетено и в историю здешней церкви нерукотворного образа Спасителя. Художник жил в то время, когда церковный сруб, построенный в конце 17 века, сильно обветшал, и прихожане решили его заменить. В 1789 году новое здание, тоже деревянное, было готово. В его украшении приняли участие все прихожане, в том числе и семья помещиков Венециановых. Алексей Гаврилович написал для Спасской церкви несколько икон и пожертвовал храму большой ковер зеленого сукна длиной в 10 аршин, то есть более 7 метров. Супруга художника Марфа Афанасьевна заказала для священника облачение, украшенное серебряным шитьем. Свой вклад в общее дело внесла и дочь Венециановых Фелицата. Об этом свидетельствуют записи в приходских книгах. Храм не сохранился. Через несколько лет после смерти художника здание раскатали по бревнам и продали в село Змеево, расположенное в 70 верстах. А на Дубровском погосте построили новую церковь – белокаменную красавицу с трехъярусной колокольней. Ее, по традиции, освятили в честь Спаса Нерукотворного. Спасский храм и сегодня украшает село. Прихожане ухаживают за могилой Алексея Гавриловича и молятся о нем. Он для них не только известный художник, но и брат во Христе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: встречаем преображение Господне.
1: Гора Фавор, или как ее еще называют Табор или Тавор, одиноко вздымается к востоку от Назарета посреди Исдрелонской долины. Церковное предание связывает это место с одним из великих чудес Христа – преображением Господним. Здесь второй раз после крещения в Иордане Господь явил Себя во всей божественной славе. Высота горы всего 588 метров, но выглядит она очень величественно. Склоны Фавора практически симметричны и образуют почти идеальную полусферу. Они поросли вечно зелеными дубами, орешником, олеандром, кустами шиповника и жасмина. В Евангелиях не говорится, где именно произошло преображение. Описывается только, что это была гора высокая. Географические признаки и евангельская хронология указывали на Фавор. К таким выводам пришла экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. В IV веке она искала в Святой Земле земные свидетельства евангельских событий. Тогда были обнаружены пещера Рождества, место Голгофы и гроба Господня и другие христианские святыни. Царица Елена построила на Фаворе два храма. На вершине – величественную базилику преображения Господня, а чуть ниже, на месте, где по преданию ученики ждали Христа, церковь в честь апостолов Петра, Иакова и Иоанна. С VI века на Фаворе существовал монастырь. Сохранились сведения, что на вершину горы вела длинная лестница в 4340 ступеней. При крестоносцах с XI века на горе Преображения появились две обители – католическая и православная. Греческий паломник Иоанн Фока в конце XII века, подробно описывая христианские обители и их святыни, называл Фавор «земным небом», «отрадой души» и «услаждением глаз православных людей». Но через 100 лет египетский султан Салах ад-Дин захватил святую землю. С Фавора были изгнаны все монахи, а монастыри и храмы разрушены. Гора обезлюдила и опустела. Лишь в день преображения Господня христиане из Назарета поднимались сюда, чтобы совершить праздничное богослужение. В середине XIX века монашескую жизнь на Фаворе стали возрождать монахи из Молдавии – архимандрит Иринарх и иеродьякон Нестор. Духовные дети русского старца Паисия Величковского, они поселились на руинах византийского храма. На Фавор к молитвенникам потянулись паломники. Несколько местных семей начали сбор средств на возрождение храма. Свою лепту внесло русское консульство, русская духовная миссия, Иерусалимская патриархия. Строительство церкви Преображения было закончено в 1862 году. Храм освятил патриарх Иерусалимский. В наши дни церковь Преображения Господня входит в комплекс православного греческого Преображенского монастыря. Неподалеку расположен католический монастырь. На территории обителей можно увидеть следы византийских базилик. В праздник Преображения на Фаворе особенно многолюдно. Православный храм не вмещает всех молящихся, поэтому служба проводится под открытым небом.
0: Встречаем преображение Господне.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлые истории». Программа, в которой мы делимся самым интересным, самым сокровенным, самым как-то бьющим сердце из того, что случалось в жизни с нами, с нашими знакомыми, или те истории, которые нам рассказывали наши гости в программе, в программах на Радио Вера. В студии, как всегда, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги, Марина Борисова, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сергей Платонов,
3: добрый вечер.
1: Я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Я напомню, дорогие друзья, что программа «Светлый вечер» – программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на страницах «Радио Вера» в наших социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там можно оставлять комментарии и не просто реакции на программу, а ваши истории, ваши светлые истории, опять же, из вашей жизни или из жизни вашего окружения. Мы всегда их с интересом и трепетом ждем, мы их собираем, самые интересные сохраняем, и иногда даже время от времени не только читаем их в эфире, а устраиваем целые программы, состоящие целиком из истории наших радиослушателей. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью вашу историю оставить. А сегодня наша тема на самом деле вечная, и мы, наверное, как так или иначе, о чем бы мы на Радио Вера ни говорили, говорим об этом. Тема о встрече человека с другим человеком, в котором, в этом другом человеке, ну, наверное, что-то важное открылось о Боге. История о том, как в нужный момент рядом оказывался нужный человек с поддержкой, с утешением или с просто еще каким-то чувством, которое ощущалось как родство душ. И эта встреча переживалась как посланная от Бога. В общем, говоря словами героя фильма Андрея Тарковского «Солярис», человеку нужен человек. Вот об этом мы сегодня поговорим. Отец Олег, наверняка у вас, как у пастыря, перед глазами таких историй множество.
4: Множество историй, действительно, и от других людей, которые это рассказывали. Есть и свои интересные истории. Вы знаете, одна монахиня говорила о том, что Господь являет свою волю через людей, которых нам посылает. Действительно, мы порой не задумываемся о том, что эта встреча послана Богом. Иногда даже говорим о том, что это некое совпадение. И вот вы знаете, когда такая вот греховная мысль приходит в голову по поводу совпадения, я всегда вспоминаю покойную княгиню Ольгу Николаевну Куликовскую Романову. Она приезжала несколько раз в Курск, была в нашем храме, жена племянника последнего русского императора. И вот она всю жизнь прожила в Канаде, в Торонто. И как-то она, знаете, с таким неподражаемым акцентом как-то сказала: «Я не верю в совпадение. Совпадений не бывает, потому что совы просто так не падают». А вот то, что касается таких, вы знаете, светлых, добрых, искренних встреч, которые по божественному промышлению, это действительно, таких встреч бывало много. Несколько лет назад мне довелось быть на конференции в одном из регионов России, и так получилось, я понимал, что в 16 часов закончится официально большая программа, а поезд где-то в полночь или даже начало первого, понимаю, что какое-то время из гостиницы уже нужно выселяться, где мне в Костроме быть, достаточно сложный вопрос, зная о том, что есть молодежная организация, и очень хорошо, будучи знакомым с парнем, который является руководителем молодежной организации, сейчас он депутат областной думы в Костроме. Я попросил о встрече с молодежью. Заканчивается официальная часть, не буду вдаваться в подробности, как моя сумка со всеми вещами укатилась в другом автобусе. Я понимаю, что я стою на пороге гостиницы. Через 10 минут у меня запланированная встреча, моя сумка далеко. Связываюсь с организаторами, которые говорят: мы не в состоянии вам сейчас помочь, потому что автобус вот-вот с минуты на минуту должен приехать, прибыть. Но вы же понимаете пробки. Я понимаю пробки, у меня просто-напросто сейчас срывается эта встреча, потому что проблема не в логистике, как мне доехать до этих ребят, потому что, ну, можно вызвать такси и приехать. Я понимаю, что сумки, вещей со мной нет. Я стою в рясе с крестом, уезжать в 12 часов ночи. Я на нервах, сами понимаете. Я говорю, господи, ну как мне туда добраться? Отменить эту встречу я тоже не имею права, потому что она запланирована по моей инициативе. Эти дети, эти ребята там собрались. Подъезжает машина, останавливается девушка, говорит, батюшка, поедемте, куда вас нужно отвезти, я довезу. Я сажусь в машину и про себя думаю, ой, как хорошо, как замечательно. Это же просто прекрасно, что организаторы все-таки сумели решить этот вопрос и доставить меня туда, на место встречи. Причем я задаю вопрос, а моя сумка? Она говорит, не переживайте нисколько по поводу вашей сумки, потому что я о ней позабочусь, я привезу эту сумку, поэтому даже ни о чем не переживайте. Я совершенно спокойно встречаюсь с молодежью, провожу полуторачасовую встречу, она привозит мою сумку. Мне легко и радостно. Я благодарю просто организаторов конференции за такой потрясающий подход. И она предлагает попить кофе. Мы с ней вечером пьем кофе. И, знаете, ей нужна была встреча со мною, потому что она рассказывала о проблемах, которые есть у нее в семейной жизни, как она разошлась с мужем, как несколько месяцев до этого умерла ее мама, как она тяжело переживает смерть близкого человека. И ну, очень многие вопросы мы с ней обсудили. Мы и грустили, печалились, мы и смеялись, мы и плакали. И вот она меня отвозит на вокзал, и уже буквально на привокзальной площади, я ей говорю, как хорошо, как замечательно, что когда-то вы решили идти работать в систему образования. Ведь если бы вы не работали сейчас в этой среде, мы бы с вами просто-напросто не встретились. И тут я понимаю, что повисает какая-то некая пауза. И она говорит, я в системе образования никогда не работала. Я коммерческий директор громадного-громадного предприятия. Я говорю, а как вы остановились? Почему вы предложили мне ехать? Вы же подъехали сами и сказали, батюшка, давайте я вас отвезу. Да, у меня была встреча с партнерами в конференц-зале. У нас были громадные переговоры. И в какой-то момент я просто почувствовала, что вам нужна помощь. Вы куда-то спешите. Я почувствовала это сердцем. Вот она встреча от Бога.
1: Хочется сказать, что еще говорят, что совпадений не бывает.
4: И причем, мне кажется, ну, эта встреча нужна была и ей, и нам, всем, и мне в том числе.
1: А как-то дальше потом, интересно, поддерживалась вот связь с этой
4: девушкой? Посланницей.
1: Посланницей,
4: да. Да, мы периодически созваниваемся, и вы знаете, какие события сейчас происходят в Курской области, трагические, связанные со специальной военной операцией. Вот каждый раз, когда она видит где-то в сводках о таких каких-то не совсем радужные новости, связанные с нашим регионом, она звонит, она предлагает всей семьей переехать туда, она говорит, я обеспечу все, что нужно вам и вашей супруге, вашим детям, работу и проживание. Ну, то есть человек не бедный, со связями, который может, скажем так, какие-то вопросы решить. Созваниваемся по праздникам, да и так просто иногда бывает потребность какая-то поговорить, пообщаться.
1: Это еще интересно. То есть просто вот, а как это происходит в человеке? Вот ни с того ни с сего вдруг остановлюсь, священника подвезу. Это же как-то... Интересно, почему вот одному это в голову приходит, а другому нет как-то. Я бы даже постеснялся бы, вот если мне пришла бы такая вот такой помысл, ну что я сейчас буду там вот что-то священник спрашивать.
2: Что, ты бы увидел,
1: испугается меня вообще.
2: Ты увидел бы, что стоит на обочине дороги священник и не остановился бы?
1: Ну,
2: и постеснялся бы помочь?
1: Вообще у меня есть такие неприятные истории с священниками, которые голосуют на дороге. Как-то они по итогу разговора мало походили на священников, какие-то больше такие шарлатаны, поэтому надо тоже аккуратно попутчиков брать.
4: Да и я стоял не на обочине, а возле дорогой гостиницы.
1: А у вас были такие случаи, когда вы случайно подвозили кого-то?
2: Я давно не за рулем, поэтому не могу припомнить таких случаев, тем более, что тогда, когда я была за рулем, священники на обочинах не стояли.
1: Да.
3: Ну, у меня был такой случай небольшой. Я подвозил батюшку одного. Ну, просто подвозил. Ни на обочине не подобрал ничего. И он как-то украдкой мне 500 рублей в бардачок положил. Говорит, на бензин. Так. Я эти деньги нашел, наверное, через месяц, конечно. Но я думаю, откуда эти деньги? Потом еще раз его подвожу и уже нахожу опять там денежку. То есть мне не дает в руки, а так вот батюшка так аккуратненько мне на бензин подкидывал.
4: Я думаю, мы можем даже подкорректировать с вами название нашей программы. «Батюшка на обочине».
1: Да, пикник на обочине. Нет, у меня действительно были... Ну, то есть такой, я помню, вот к вопросу, да, о том, что вот мне, например, я себя ставлю на место этой прекрасной посланницы, вот это же нужно еще каким-то дерзновением обладать внутренним, потому что вот я понимаю, что во мне иногда в такие моменты включается какая-то, ну, такая стеснительность, причем, ну, она такая от гордыни. То есть, а если я сейчас скажу, батюшка, вас подвезти, он скажет, да не надо. Это вот что не надо? Это на вежливости отказывается, надо настаивать, ну и так далее. Вот. А человек как-то вот, видимо, в какой-то настоящей, нормальной, в хорошем смысле слова, простоте сердца.
4: Вот совершенно верно, я с вами соглашусь. Абсолютно правильно вы сказали очень важное слово «сердце», потому что когда мы попадаем в какую-то затруднительную ситуацию, очень сложную, мы обращаемся к Богу, а с Богом нужно общаться не устами, с Богом нужно общаться как раз сердцем. То есть когда ты искренне такой молитвой делаешь посыл Богу, то Господь и являет свою волю через людей, которых посылает на нашем жизненном пути, то есть вот в ее сердце он вложил эту мысль, ты сделаешь доброе дело этому священнику, ты подвезешь его на встречу, он не опоздает, мы приехали вообще просто тютелька в тютельку, и я, говорит Господь, тем самым тебя еще и отблагодарю этой встречей, потому что ей эта встреча действительно была нужна. А иногда бывает, вы знаете, ну вот чудеса, которые происходят вообще просто в одно мгновение ока. Организую большой проект, идет генеральная репетиция, прогон концерта, мы проводим большое мероприятие с участием именитых гостей, целый полный зал народа должен собраться, репетируем концерт, запланировано награждение, это значит, будут еще и букеты цветов, которые сейчас вот-вот должны привезти, они денег стоят, если перенести на куда-то, они просто завянут, запланирован фуршет, это тоже большие деньги, организация, логистика выстроена полностью. И тут объявляют ракетную опасность. И мы находимся в здании Курской областной филармонии, продолжаем репетицию. Заходит директор и говорит, отец Олег, нам нужно сейчас срочно остановить репетицию и всем переместиться в подвальное помещение. Но я ссылаюсь на то, что вот СМС-сообщение пришло, которое говорит о том, что если вы находитесь в помещении, то нужно отойти от окон, если вы находитесь на улице, то войти в помещение с толстыми стенами. Я ему говорю, послушай, ну, у тебя филармония дореволюционной постройки, там больше метра толщина стен, у тебя просто здесь укрепрайон, и мы находимся в зале филармонии, где нет ни одного окна. То есть мы продолжаем репетицию. Он уходит, через какое-то время возвращается, говорит, пойми, я между двух огней, потому что Министерство культуры мне говорит одно, нужно прекратить репетицию, а ты мне говоришь, что вы продолжаете репетицию, что мне в этой ситуации делать? Вставай, пойдем звонить министру, региональному министру культуры. Ну, я понимаю, что пока я иду на второй этаж, мне некогда не то, что там акафист в голове сложить, даже «Отче наш» прочитать некогда. И я захожу в кабинет, я понимаю, что я приближаюсь к тому, что сейчас мне скажут, репетиция окончена. К положенному времени мы не знаем, отменят ли ракетную опасность, люди придут, концерта не будет, все просто полетит в тартарары. И с министром мы общаемся, я ему говорю свои доводы, причем у нас очень добрые отношения, мы с ним общаемся на «ты». Я говорю, ну ты же понимаешь, вот так и вот так. И он переходит в такую официальную плоскость и говорит, нет, отец Олег, я не могу вам позволить, то есть все, он весь такой официальный, он весь чиновник. И я понимаю, что все, все рухнуло. И в какой-то момент я просто как ребенок говорю, Господи, ну помоги. Ну, тебе же все равно, а мне столько подготовки, столько потраченных сил, там, времени, денег, энергии, и все это, простите, коту под хвост. И тут я слышу, что он на том конце провода кому-то говорит, что... А, отменили, да? А, отец Олег, все, давай, продолжай, все нормально, все хорошо. Слушайте, я чуть не заплакал. Потому что вот так. Господи, помоги по-детски, иначе все коту под хвост. И Господь тут же откликнулся.
0: Светлые истории.
1: Это «Светлая история» на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем историю о встрече с человеком, который выступил таким посланником от Бога. В студии мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. А наш сегодняшний гость – протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Марина, а у вас какая история?
2: Ну, совсем не похожая. Я слушала батюшку и думала, как-то я иначе думала об этой теме. Я хотела рассказать о такой встрече, которая, ну, наверное, продолжается уже в каком-то другом измерении до сих пор. Я пришла в церковь в то время, когда все приходилось открывать. Вот это... достаточно длительное время открытия всего на новенького. Вот перед глазами не было никаких примеров, в магазинах не было никаких книг, опыта семейного, церковного не было никакого. В общем, абсолютно чистый лист, на котором надо что-то написать. И вот поразительно, как... Это не только в моей жизни, это очень у многих людей моего поколения в конце 70-х, в начале 80-х годов прошлого века это происходило. Был, по-видимому, какой-то обостренный внутренний призыв. Человеку было так позарез надо, что ему Господь посылал. Вот надо понять, что такое церковная жизнь вот в годичном круге. Посылается человек, который тебя буквально берет за руку, и ты начинаешь учиться, как в детском саду, ходить на службу хотя бы раз в неделю, исполнять то, что положено, потому что все для тебя внове. Ты абсолютно ничего не понимаешь, ты просто идешь за тем, кто тебя ведет. Потом у тебя появляется возможность что-то почитать, что-то обсудить, появляются какие-то мысли и новые потребности. И Господь посылает человека, с которыми можно эти потребности удовлетворить, в смысле каких-то разговоров, вообще какого-то вот роста внутреннего. Но, конечно, было много смешного, такого взрослые люди, попадающие в такую детскую ситуацию, иногда и ведут себя по-детски. Скажем, смотришь в своем этом неофитском кругу, вот один там к какому-то старцу поехал, другой рассказывает, что он там к какому-то духовной жизни человеку куда-то ездил. А ты ходишь, у тебя все вроде замечательно, но как-то очень обычно, и тебе завидно. Ну, это то же самое, что когда кто-то рядом из твоих друзей начинает ходить с четками, ты думаешь, ну как же так? А я почему нет? Почему мне никто не благословляет, и вообще я какая-то заброшенная всеми? И вот в какой-то момент, когда действительно было, по-видимому, уже нужно и пора, так получилось, что меня привезли к старцу. Очень интересно все складывалось. Сначала мне попала в руки книга, поскольку книги передавали из рук в руки, вот так вот попала мне в руки книга Концевича «Оптина пустыни и ее время». Потом я встречалась в разных своих путешествиях с людьми, которые много рассказывали мне об истории старчества в «Оптиной пустыне». И вот я попадаю к старцу, который, оказывается, из рода Болотовых. К этому роду принадлежала мать Матушка София, первая игуменьша Мартинского монастыря, и из оптинских знаменитых монахов, иеромонах Даниил Болотов, который был до поступления в монастырь художником, а в монастыре стал иконописцем. И удивительная судьба самого этого отца Макария, поскольку он еще в подростковом возрасте попал в очень краткий период, когда была открыта Глинская пустынь после Великой Отечественной войны. Ее на самом деле разогнали довольно быстро, но чем это было важно, мне кажется, глинские старцы, в отличие от оптинских, которые просто, ну вот мы помним, воспоминания можем прочитать про старца Нектария, вот последнего из таких великих оптинских старцев, но они ушли, и как бы Оптина прекратилась на много десятилетий. А Глинская пустынь, она была закрыта, разогнана, но глинские старцы разошлись по деревням и хуторам и сохранились именно как носители вот этой вот глинской духовной старческой традиции на этой паузе таких особенно сильных гонений. И когда монастырь снова разрешили открыть, они вернулись. То есть они возобновили ту самую глинскую, которую когда-то закрыли в 20-е годы. И вот в тот момент отец Макарий туда попал подростком. И вот эта традиция глинская и оптинская в нем каким-то удивительным образом переплелись. Потом он ездил к владыке Зиновию в Тбилиси. Он, владыка Зиновия, это схи-митрополит Серафим. Он постриженник тоже Глинской пустыни. И после окончательного разгона Глинской пустыни многие монашествующие перебрались в Грузию, и владыка Зиновий их опекал. В общем, это такая удивительная среда, где можно было попасть в, но сейчас прозвучит как-то странно, подпольный монастырь. Но действительно, в Советском Союзе было считанное количество. На одной руке, по-моему, можно было перечислить по пальцам все открытые официально монастыри. Но существовало какое-то количество общин монашествующих, которые официально не, таковыми не считались. И это поразительный совершенно опыт общения с этими людьми. Вот у отца Макария, у него была уже, когда я с ним познакомилась, небольшая общинка монахинь, достаточно уже в возрасте. Это были поразительные совершенно люди. Столько любви, по-моему, даже от собственных мамы и бабушки не испытывала, когда приезжала к ним там, с какими-то поручениями, с какими-то посылками. Они удивительно, вот видишь, женщины, ну, я не знаю, там 60 плюс, 70, но это такая детская чистота и готовность принять тебя вот в свою семью, в свое сердце. Они поразительно утешали. Вот приезжаешь после такой длительной дороги, голова раскалывается там, и вот начинается вокруг тебя такое, как пчелки такие, летают, и каждый хочет тебя чем-то утешить. Потом к вечеру батюшка выходит, говорит: ну что, давайте Марину утешим, давайте ей попоем. А он удивительно, он одно время еще в молодости был регентом, а учился он вместе с любимым Сережей отцом Мармалем.
3: В Ставропольской семинарии, наверное.
2: Да. Вот, и,
3: значит, учился еще с отцом Александром Аржавием, который ныне здравствует и служит в Иловском соборе города Москвы.
2: Вот, еще помню, и, значит, его тоже. Они все расходились по своим комнаткам, и откуда-то там из тумбочек, из-под подушек доставали очень трогательные детские тетрадочки такие, в которых были написаны канты. Духовные стихи – это культура, которая ушла совсем, казалось бы. Но, то есть откуда, как они умудрились через весь 20 век сохранить эту культуру? Это то, что описано в классической русской литературе 19 века. У Лескова можно, у Мельникова-Печерского можно встретить вот, описание этой культуры, этих духовных стихов. Но это поразительно, когда ты попадаешь внутрь этого всего, что, казалось бы, ушло безвозвратно. И это такое ощущение, что тебя никто не учит, тебе никто не читает лекции, и никто, казалось бы, не внедряется там в твои проблемы. Но ты попадаешь в некий духовный санаторий, и ты возвращаешься в свою обычную жизнь,

0: я глубоко убеждена.
1: Вы знаете, вот я сейчас слушал Марину и поймал себя на мысли о том, что вот насколько необъятен духовный мир и насколько близок мир материально-духовный. Поясню свою мысль. Я понимаю умом то, что сейчас я в Москве, что я сейчас на студии «Радио Вера». А в душе ощущение, как будто вот я дома. Вот настолько вот тепло и радостно. Почему? Дело в том, что нынешний митрополит Саранский и Мордовский владыка Зиновий Корзинкин, он в свое время духовно окормлялся сначала у владыки Зиновия Мажуги, одного из последних глинских старцев, а потом у отца Макария Болотова. Это человек, с которым я давным-давно знаком. В свое время он пригласил меня в 2001 году на факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета преподавать, и с которым у нас такие очень добрые отношения. Знаете, вот это действительно преемственность, которая идет вот от глинских старцев. Вот вы привели сейчас потрясающий такой образ пчелок, которые, знаете, вот разлетелись из одного духовного улья на разные-разные такие вот цветы во всю землю, из идивещания их и в конце вселенной глаголы их. Мы говорим с вами об апостолах, но, наверное, и духовные чада старцев – это те же самые продолжатели апостольского делания.
2: Программа «Светлые истории», дорогие друзья. Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
3: Светлые истории. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер
6: в 21.05.

0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать сегодня, как и всегда в это время, по понедельникам, в студии ведущая радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Мы сегодня говорим о том, что человеку нужен человек, человеком нужны человеки. Вот, и продолжаем размышлять о том, как вот через встречу с человеком в жизни присутствует Бог. Сергей, а у тебя с чем сегодня история связана?
2: Не стоит повторять, что для меня это сложный формат. Заставлять обнажаться, рассказывать какие-то очень личные истории. Непривычно, скажу честно. Да, у меня есть такая история. Хотя, признаться, я этого человека хотел бы... Ну, не конкретно о ком я расскажу, а вообще в целом я бы хотел еще встретить кого-то, кто бы мог мне, может быть, где-то мозги вправить или что-то указать. Об этом...

0: Надо молиться больше, когда будем молиться. Но история такая. Когда я учился на четвертом курсе Московской духовной семинарии, или уже академии тогда, служив в армии, я, какой-то был определенный духовный поиск, было возвращение, об этом я уже как-то здесь рассказывал, и я решил поехать на Афон. Можно сказать, что я уехал в самоволку. Я просто взял и уехал. Так нельзя делать было. Это мой грех. Вот. Но я это сделал осознанно. Мне было все равно, что скажут и так далее. И позвал своего брата. А брат у меня живет в Торонто. Более того, он сын униатского священника. Он униат, греко-католик, он не православный. Я с ним во многом как бы общались мы по интернету активно очень. Причем я на русском, он на таком интересном украинском языке. Но все друг друга понимали. Я говорю, ты понимаешь, Афон — это православная как бы обитель, много монастырей, много монахов. Я говорю, а ты вообще как бы не православный? Он говорит, я хочу. И он прилетает в Афины из Торонто, я прилетаю в Фессалоники из Москвы, мы там берем машину прокат через всю... В общем, встречаемся с ним, едем на Афон, проводим там неделю. Для меня это как бы обычно, я же из Троицы Сергиевой Лавры, в принципе, монахи, атмосфера, ну, богослужение, что такого. Для него это был целый подвиг. Я нашел там священника русскоговорящего. Мы должны были... Насколько я помню, там он приносил покаяние, потому что он был крещен в православии, потом как-то там из-за семейных обстоятельств ушел в ту церковь. Он принес покаяние, стал православным. Не знаю, на какой период, конечно, но мы его причастили, поисповедовались. И вы помните такой фильм, где был «Где-то Адам»? И вот там про, по-моему, не помню, как его зовут, наместника монастыря, настоятеля монастыря в Дахиаре. И вот он к нему подошел, так на него посмотрел, что-то ему сказал такое. Вспоминаю, и он такой, он был в шоке вообще. То есть из этого западного мира, из другого континента пролететь вот в эту атмосферу, наверное, впечатление до конца жизни у него, конечно. Он еще, он же курил у меня, а вот неделю он не курил. Его там колбасило, конечно, по-другому не скажешь. И я вот как-то старался с ним проводить это время. Вот что-то рассказывал, показывал, пытался какой-то пример показать. Все-таки мы редко видимся, хоть мы и братья, но расстояние сумасшедшее. И дорого все это, кстати. И у него были искушения, он опоздал на самолет. Самолет стоил тогда чуть ли не $1500 билет. Билет пропал, он еще покупал билет. В общем, там много разных историй было. Но в этой поездке было самое важное следующее. Мы заблудились на Афоне. Хотели пешком. Денег, мы студенты, денег нет. Пешком ходим, лодку не заказываем. Ходим пешком по этим горам, и уже темнеет. Мы как бы встречаем еще такую же пару людей, заблудившихся, как и мы. Какой-то... Причем удивительно, что мужчина был очень высокого роста. Я даже подумал, что это какой-то... Так подумал, наверное, военный. Такая выправка еще тогда. Наверное, какой-нибудь белогвардеец. Ну, так вот мелькнула такая мысль, что ну что-то вот из того времени как будто, да. И вот мы заблудились. Нас потом какой-то монах на пикапе там в ночи уже подобрал, отвез в монастырь, поселил. И вот оставшиеся там дня 3 или 4 мы ходили уже вчетвером. Я, брат, вот этот наш спутник, его звали Николай, и зовут Николай. И так получается, знаете, как вот когда в вагоне ты едешь там в дальнюю поездку, и ты часто попутчику своему можешь очень много всего рассказать. Вот вы вышли и растворились в этом мире. И так получилось, что я отслужил в армии, там, в семинаре, всякие там личные вопросы, женитьба, какие-то обиды, еще что-то. И он действительно оказывается из военной среды. Он, я так понимаю, я не знаю точно, скорее всего, он сотрудник был спецслужб, может быть, остается, я не знаю. Честно сказать. Ну, в общем, он тоже абсолютно... И в его положении, в том положении, в котором вот мы его встретили, он, можно сказать, просто умалился. Он мог нанять машину, лодку, катер и по всем монастырям там объездить. А он ходил пешком, молился, там, причащались, все там делали. И просто с ним общались за жизнь. И вот на самом деле этот, за эти 3 или 4 дня он мне очень много вещей рассказал, которые касаются не духовной жизни, а вот просто вот чисто вот мужской разговор. Вот как нужно поступать в этой ситуации мужчине. Я ему рассказал какой-то свой конфликт, он его разбирал, показывал, что здесь вот ты вот ошибаешься, здесь нужно сделать так, здесь нужно сделать так. И, в общем, проходит после этой встречи, мы разъезжаемся, он оставляет свой номер телефона, этот номер телефона, самое удивительное, я его записал, переписал, видимо, из какой-то бумажки, у меня на рабочем столе он был записан, это лет так 15 он так был записан, так мы не созвонились ни разу после этого, но я еще расскажу, как мы потом с ним встретимся. Вот, и проходит какое-то время, буквально месяцев 7, случается небольшой триггер, я попадаю в нехорошую ситуацию, случается драка.
1: Там... Ты победил?
2: Ты дрался, Сережа?
0: Да, я победил.
1: Еще бы.
2: Не
1: сомневался.
2: Костя, там один удар, и все, там 5 работ лежат.
1: Так я понимаю, я поэтому спрашиваю.
0: Ну, ты что победил? Ерунда такая. Сейчас стыдно рассказывать на самом деле. В общем, получилось то, что... Ну, я грамотно бил, синяков не было, поэтому вопрос...
1: Милосердный был.
0: Абсолютно верно. То есть я очень аккуратно все сделал.
2: Надеемся, девушку защищал.
1: Вот израильтянин, с которым нет лукавства.
0: Я защищал своих родителей.
1: О, ты.
0: Вот так получилось, да. С тем человеком в мире все хорошо, все здорово, но история разворачивается очень драматично. Уже в 6 утра уже начинаются первые санкции против меня, то есть в 2 часа ночи происходит конфликт. Простите, ну, студентами были, молодежь еще, скажем, армейский какой-то опыт. Кстати, он пригодился, не покалечили никого. То есть умение это удержаться, умение грамотно... Там не бил, просто завалились, просто все, нейтрализовались. Нейтрализовал, в общем, и все нормально. Но было сложно. А, как вы знаете, я же учился в семинаре, а драка – это плохо. По сути, это отчисление. Может быть, кто-то сейчас слышит. Простите меня. В общем, такое отступление, что подраться тоже полезно. Это хорошо. Это очень... Есть для смирения и какие-то моменты решить. Ну, ладно.
1: Осветить руку ударом.
2: Да и семинарий уже тебя не исключит никто.
0: Да я закончил, слава богу, все, да. Но ситуация такая, то что уже первые какие-то моменты начинаются уже в 6 утра, представляете? То есть быстро я должен получить наказание. И в 10 утра мне звонит телефон, и звонит этот Николай. Зачем ты позвонил? И он задает первый вопрос. Не здравствуй, ничего, у тебя все нормально?
1: Ничего себе.
0: А я говорю, нет. И рассказываю ему все. Он говорит, не переживай. И мне велено 3 дня отсидеться дома. Там все вопросы решили, чтобы полиции не было, еще что-то. Ну, как бы намеренно все сделали. И как бы и все. Все нормально. Дальше Сретенка, дальше телеканал «Союз». В общем, здесь сижу, рассказываю что-то здесь полезное. И как бы вроде как бы человек ушел, и номер его записан у меня вот так. И вот 10 лет вот на моем рабочем столе этот номер, я на него каждый день смотрю, и ни разу не позвонил даже. Ну, почему-то как-то, ну, было неловко, что ли. Или струсил, не знаю. Вот так вот живешь и живешь, вот номер, вот Николай, его номер. В 16-м году я становлюсь певчим в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Я там пою уже скоро 10 лет. Там певчий, регентую. И вы представляете, все эти 10 лет он почти через день приходил в этот храм. Мы с ним 10 лет в одном храме. Я на клиросе, а там клирос, он наверху находится, там колонны, и вот он прям как бы как на хорах я нахожусь, да, и не видно внизу. И просто буквально в прошлом году я вот просто вниз так смотрю и вижу его. Я еще год на него смотрю, и думаю, он не он. А номер записан. И потом просто я не выдерживаю, как-то... А, я опаздывал на службу, он выходил. Ну, видимо, он, видимо, работает где-то рядом. И он после работы каждый раз заходил свечку поставить, помолиться. Это 10 лет он делает. И 10 лет мы с ним вместе. А, возможно, он тогда в той ситуации меня спас. Возможно, я продолжил свое там учение в семинаре благодаря ему. Как там было, я не знаю. И вот мы с ним встречаемся. Он говорит, Сережа, ты? Я говорю, это вы? Он говорит, да. Я говорю, я здесь пою. Он говорит, да я вижу тебя, каждый, вот уже 10 лет на тебя смотрю. Я говорю, что же вы не подошли? Я говорю, я просто вот не соображал. И это была такая теплая встреча, так и было приятно. И это действительно очень такой, на самом деле, он, может быть, меня не слышит сейчас и не услышит, но вот та встреча на Афоне, вот этом, на одной из таких лесных троп, где были следы диких зверей уже, мы встретили две заблудившиеся пары, которые там помолились, причащались вместе, общались, какие-то мужские разговоры были настоящие, которых, наверное, мне в тот момент очень не хватало. Это было очень полезно. Ни о чем не жалею, но вот так вот этот человек оказался невольно рядом со мной. Вот так вот. И вот этот звонок, с тобой все в порядке, у тебя все нормально, вот так он спросил в тот день. Он, на самом деле, для меня самый такой один из значимых вопросов. Один из значимых таких звонков в моей жизни. Как это произошло, я не знаю. Но то, что это все...
1: Ты не спрашивал потом?
0: Я боюсь спросить его. Мне страшно. Ну, мне стыдно за тот поступок свой. И то, что, может быть, он реально мне как-то помог, используя, может, свое положение какое-то. Я не знаю его профессию, не знаю, чем он занимается. Но мы сейчас здороваемся, общаемся. Я знаю то, что он восстанавливает храм на своей родине. Вот. То есть он верующий человек, настоящий православный христианин. А эту историю как-то ворошить не хочется. Ее бы, конечно, забыть, но вот сейчас она вспомнилась. Но этот человек действительно невольно, вот когда, видимо, это выучка такая и семинарская, и вообще, в принципе, как назову себя христианином, вот когда идет поминовение на литургии, или ты в храм приходишь, там как и упокоение, так и оздоровье, вот я всегда его вспоминаю. Я думаю, что он меня тоже вспоминает. Вот в этом наша вот некая связь, наверное, молитвенная. Но вот его деятельное участие в моей жизни, скорее всего, было одним из важных, потому что если бы тогда я сломался, ну, вернее, или меня сломали, или, может быть, пришлось бы поменять сферу деятельности, неизвестно, что было бы сейчас. А тогда, возможно, этот звонок, вот эта надежда, вот это спокойствие, которое потом тут же наступило вообще везде, вокруг меня, у меня, оно позволило мне во многом остаться, наверное, человеком, не потеряться, не бросить Троицкую лавру в тот момент, закончить все, пройти этот путь и сейчас оказаться вот здесь.
3: Светлые истории.
1: Это «Светлая история» на Радио Вера. В студии мои коллеги, ведущие Радио Вера, Сергей Платонов, Марина Борисова, я Константин Мацан. Гость нашей сегодняшней программы – протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Отец Олег, а как у вас эта история отзывается?
2: Знаете, потрясающе, просто потрясающе. Вот мы же с вами только-только говорили в этой программе о том, что для того, чтобы услышать, принять ту волну, на которой вещает Бог, для этого нужно свой приемник настроить на эту волну. Для этого нужно погасить просто все шумы информационные вокруг и настроить свое сердце на общение с Богом. Вот когда сейчас Сергей рассказывал, знаете, вот тема, которая якорится такими понятиями, как Афон, тропа, лес, Николай. Вот лично для меня была...
0: Сейчас я Николай вспомню, кстати.
2: Была очень, у меня была очень схожая ситуация. Мы со товарищами из русского Свято-Пантелеимонова монастыря на кораблике, на лодке переплываем, на катере переплываем куда-то далеко, на окраины там Афона. Ищем мы монастырь Кутлумуш. Нас тоже 4 человека. Нам рассказали, куда идти, как идти, и мы просто заблудились. Мы заблудились. Ну, а уже вечереет, и достаточно быстро там смеркается, темнеет. И мы понимаем, что монастырь мы просто-напросто не нашли, потому что связь не работает, созвониться не с кем. Ну, кому молятся путники в той ситуации, если они заблудились? Ну, конечно же, святителю Николаю. Мы про себя, каждый там начинает тихонечко творить молитву. Я священник, еще 3 мужчин со мною. И по тропе выходит монах, который внешне похож на святителя Николая. Мы говорим: батюшка, да помогите, да как нам монастырь найти, по какой тропе? Он говорит: да пойдемте вместе со мной. Я, говорит, здесь случайно вот шел, мне нужен был корм для собаки, простите за такие подробности. Ну вот и все, и мы тихонечко идем, с ним общаемся, разговариваем, он доводит нас до ворот монастырских. Надо же познакомиться, батюшка, как о вас молиться, как вас поминать? Он говорит: да поминайте просто монах Николай, да и все, и ушел. И у нас оцепенение просто, потому что, ну, знаете, вот разве не святитель Николай помог нам?
1: Да, вообще упоминание святителя Николая, оно в светлых историях часто происходит, потому что действительно скорая на помощь. Действительно потрясающе, мне тоже очень согрела эта история Сергея, какие не случайные встречи. Но вот у меня история, она для меня финально про то, что Евангелие – это живое слово, которое вот воплощается в жизни и описывает жизнь. У меня есть знакомый один, который не так давно начал воцерковляться. Причем знакомый такой дальний. То есть мы не какие-то близкие друзья, у нас там есть некая общая компания. И мы недавно познакомились, и он начал рассказывать, что как-то вот как какие-то поездки у него, там что-то он такое вот про веру интересуется. И стал рассказывать, откуда вот пошел интерес. И рассказывает мне про какого-то человека, который... Но вообще, откровенно говоря, вызывает во мне подозрения, судя по рассказам. Какой-то бизнесмен, который собирает вокруг себя таких же бизнесменов. И где-то вот это вроде бизнес-обучение, и мой знакомый, он пошел на бизнес-обучение, а не на, там, не на проповедь. И там как-то в этом бизнес-обучении что-то там такое про веру, что-то там про Бога. И вроде звучит хорошо, но поскольку ты не первый день в сельсовете, ты понимаешь, что вообще попадались и не раз такие коучи, которые на самом деле на этой теме просто пиарятся, и в каком-то смысле они проповедуют себя. Они просто продают свои услуги, какую-то свою такую, свою крутость показывают, тут и там закидывая, тут там цитатку из там, Евангелия, тут что-то такое там общепсихологически мотивирующее, а где-то там еще рядышком что-то там из дзен-буддизма такое. То есть и таких как бы много. И вроде это все такое вот про бизнес, там типа свои цели достигать, это всякое такое. И я с таким как бы скепсисом как-то это слушал. И еще что важно, поскольку через радио «Вера» проходило большое количество людей вообще за жизнь, вот и работу в православных медиа, но ж всяко ты так или иначе человека, который как-то к этой теме причастен, ты знаешь. То есть сложно себе вообразить человека, который бы вот занимался каким-то там православным предпринимательством и так или иначе вот не был бы где-то в какой-то программе у нас, как-то там через знакомых, даже если не я эту программу записывал, всякое такое. И это как-то... вроде думаешь, по плодам их узнаете их, и вроде человек верой заинтересовался. Но что-то как бы вот это в этом всем такое есть. Короче, я этого человека, который ему вот это бизнес-обучение проводил, не знаю, и мне как-то такое как-то подозрительно. Это первая серия истории. Вторая серия истории в этом году на Петербургском международном экономическом форуме присутствовала радио «Вера», у нас там целая студия была выездная. И вот мы на ПМФ в этой студии в Санкт-Петербурге на форуме записываем программы. И к нам приходят разные люди, вот как бы такой поток людей. Кого-то ты знаешь, кого-то ты не знаешь, кого-то в первый раз прям, вот они в первый раз с радио «Вера» знакомятся, кого-то там нам, продюсеры по гостям, люди, которые помогают как бы выцеплять людей вот из форума и договариваться, чтобы они с нами записали интервью, нам приводят. И как-то вот такая череда встреч, вдруг мы записываем, мне все выпадает, просто приходит человек какой-то, я вот его не знаю, кто такой. Я говорю, такой, дают визитку, я специально не называю сейчас имен. Я читаю визитку, вот там такой-то человек, там, что-то мы с ним начинаем общаться, православие, предпринимательство, так беседуем. И это как-то я им очаровываюсь. Вот как ведущий. Такой любой ведущий, знаешь, ты беседуешь с гостем, думаешь, классно человек говорит. Это первый момент. Второй момент. Ты понимаешь, и ты это чувствуешь, вот именно что сердцем, то, о чем мы говорили, есть разница, когда человек как бы он ни называл себя церковным, ты чувствуешь, что он в этой теме, она для него внешняя. То есть он может какие-то слова правильно произносить, но по большому счету немножко из серии такое, что, да, конечно, я верующий, у меня столько икон дома висит. Вот знаете, как там говорили про человека, конечно, он верующий, у него квартира с окнами на храм Христа Спасителя, ну, конечно, он верующий.
2: И даже креститься умеет.
1: Да. А тут человек вроде ничего такого вот показного не говорит, но ты понимаешь, что вот как бы, ну, он говорит про Христа и Евангелие. И он проповедует, как бы, если проповедует, он вот не о себе, а о Христе и Евангелии, о том, что его наполняет. Думаешь, ну, очень интересная встреча. Странно, что его не было на Радио Веры никогда. А это вот как бы... Ну, и потом уже сейчас уже мы с ним записали программу, и, наверное, он уже и снова у нас появился на радиостанции «Вера». Такая яркая встреча, которая меня, несмотря на то, что ну, это много разных бесед и встреч, как-то нам это что-то запомнилось мне. А, серия третья. Снова мы встречаемся со своим этим знакомым. Снова он рассказывает про своего этого коуча. И показывает мне его фотографию. Я смотрю, это тот человек, с которым я общался на ПМФ. И вот тут как-то и внутренне становится так стыдно со своей первой мысли. Они же с чем были связаны? Не, ну я не могу не знать вот как бы хорошего спикера, который бы вот как-то не прошел через нашу студию. И это, знаете, это как вот 9 глава Евангелия от Луки, когда Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». А Иисус отвечает: «Не запрещайте, ибо кто не против, а тот за вас». Вот та же история. Но как-то вот человек мне, мой друг, рассказывает про какого-то, значит, вот бизнес-тренера. Я думаю, ну какой, я всех знаю, но это явно какой-то шарлатан, который его там сейчас, значит, оказывается, нет. Я так вот внутренне стыдно, при этом понимая, что действительно вот есть там человек, который именем твоим, Господи, изгоняет бесов, я его не знаю, но в итоге это хороший опыт, да, кто не против вас, тот за вас, в этом особенном смысле. Ну и потом действительно, вот мне мой знакомый показывает какие-то там фотографии и пересказывает, что ему вот этот вот, казалось бы, наставник по предпринимательству говорит. И ты действительно чувствуешь, что человек, ну вот он не про себя, он про Христа и Евангелие. И это поездки, он, то есть, действительно интересный случай, когда мой знакомый приходит на бизнес-обучение, и вдруг это бизнес-обучение включает в себя поездку в Дивеево, поездку в Оптину, там какое-то обращение к литературе, к источникам, не к бизнес-литературе, а, собственно, человек говорит: давайте почитаем Евангелие с вами. И причем не просто вот от ветра головы своя почитаем Евангелие, а посмотрим, что об этом говорят отцы, традиция понимания Евангелия. И вот вдруг в этом совершенно вот неожиданном месте человек переживает встречу, по большому счету, с бизнес-наставником, который приводит его в церковь. И вот ты такой тут своими оценками со стороны: что-то какой-то не тот человек. Я тут как бы надо... Я тут умный, я тут знаю. Вот, поэтому вот Господь так интересно и как-то и вразумляет, и показывает, как неисповедимы пути, и как действительно вот... Видимо, вот этому там знакомому, о котором я рассказываю, да он и сам так, по большому счету, пересказывает, что вот нужно было услышать именно такое слово. Вот, может быть, человек из бизнеса, там, просто от друга, или, там, условно говоря, просто из книжки, или просто от священника, там, с готовностью эту информацию не воспримет. А когда ему о вере, о Евангелии рассказывает его же, как бы, коллега и старший товарищ, вот из той же области профессиональной, то это воспринимается как слово, да, вот адресованное мне, оно мне нужно, оно падает на подготовленную почву. Вот, поэтому Евангелие нас не обманывает. Вот как сказал Господь, так оно и работает. Значит, Олег, что вы об этом скажете?
2: Но я скажу, что прежде чем подумать о человеке плохо, нужно подумать хорошо. И действительно, знаете, вот такие мимолетные порой даже бывают встречи, которые возвращают человека в нужное русло. Сколько раз такого бывало, когда идешь по улице, как-то, ну, и видишь какой-то такой недоброжелательный взгляд со стороны человека, и думаешь, ну, вот смотрит на меня осуждающе. Ну, думаю, да и 300 лет, что бы ты обо мне там не думал, мне это абсолютно без разницы. И он, мы приближаемся друг к другу, и он подходит и говорит: батюшка, благословите. И ты понимаешь, да, действительно, стыдно, с одной стороны, а с другой стороны, приятно было обмануться.
1: Да, я сам обманываться рад. А вот еще, знаете, по поводу как бы коротких иногда каких-то мимолетных событий, в которых как-то почему-то являет себя Божье Слово. Я вспомнил ассоциативно, но как-то я участвовал в одном таком тоже мероприятии, я его вел, где собираются там разные люди, обсуждают про веру, всякое такое. Все очень церковно и, там, скажем, при участии очень талантливых священников. И что-то обсуждался вопрос каких-то тоже там встреч с Богом, о каких-то своих историях. И вот просили аудиторию, спикеры, участники, священники просили, только давали задание вот как бы аудитории вспомнить какую-то ситуацию, в которой вот присутствие Бога в твоей жизни было таким вот явным и действенным, ты за ним пошел. Ну и встают люди, как-то рассказывают, что вот, вот очень в духе наших с вами историй о том, как вот случайная встреча, чудесная, да? И вдруг встает такой человек и говорит: знаете, у меня есть история. Я вот как-то думал, надо ее рассказывать или не надо. И сейчас, пока у нас был перерыв на кофе, я пошел вниз, вот как бы спустился на улицу, вышел на улицу из того помещения, где проходила эта встреча. Ну, просто как-то вот пройтись. Помолился и спрашивал Бога, нужно, не нужно рассказывать. И вдруг увидел какое-то непонятно откуда взявшееся на стекле, на витрине магазина наклейка. Откуда она там взялась? Она не имеет отношения к этому магазину. Ну, какой-то такой, вот, типа, такой стикер. И там было написано «Молчи». И вы знаете, друзья, я не буду вам эту историю рассказывать. И сел. И священник, который был на этой встрече, он как это прокомментировал, он сказал: дорогие друзья, вот это самая яркая история о том, как человек следует воле Божьей. Вот это пример здесь сейчас, как человек задал вопрос, получил ответ и поступил так, как ему ответили.
2: Вы знаете, маленькая зарисовка буквально. Близкая знакомая, очень хороший, потрясающий человек. У нее была дилемма по поводу там выбора должности. Ей предлагают одну должность, предлагают другую должность. И она, будучи здесь, в Москве, была в монастыре. Вот, и выходя уже из монастыря, осенила себя крестным знаменем и говорит: Господи, ну дай мне знак, чтобы я поняла, оставаться мне на прежнем месте или мне уходить на новую должность. Хорошо. И вот она проходит там через башню, вот, а потом возвращается назад к иконе и говорит: Господи, ну только дай такой знак, чтобы я поняла. И пошла. Ну, так вот тоже по-детски совершенно. Она выходит на улицу, и ее близкая знакомая, которая никогда ей не записывала голосовые сообщения, тут присылает голосовое сообщение, где говорит: Надя, да какие могут быть вопросы? Конечно же, оставайся. Ну, потому что она этот вопрос, она обсуждала с нею прежде. Она говорит: я настолько вот восприняла это как голос Божий через свою подругу Галину Ивановну, что, говорит, вернулась вновь в монастырь к той же иконе и сказала: Господи, благодарю, я поняла.
1: Блестяще. Спасибо огромное. Это была программа «Светлая история». В студии были ведущие Радио Вера, Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – протоиерей Олег Чубанов, настоятель Храма Святых Царственных Страстотерпцев города Курска. Дорогие друзья, я напоминаю, что «Светлая история» можно слушать и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. И, например, в группе «Радио Вера» во ВКонтакте можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Не пренебрегайте этой возможностью. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
3: Светлые истории. Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 22 часов.
5: Сегодня, 17 августа, слушайте фрагменты повести Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Уездный лекарь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на Радио Вера с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Марина Шраменко, режиссер, продюсер. Марин, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Очень рада тебя видеть. Очень давно мы с тобой не виделись. Вообще встречаемся тут в радиостудии со всеми друзьями. Это, на самом деле, очень такая прекрасная возможность обсудить очень важные для нас темы.
2: Вот сейчас и обсудим.
1: Давай.
2: Давай. Ты знаешь, когда мы с тобой говорили, все время думали о том, какая бы тема разговора у нас была. И я сегодня утром ехала и решила, что тема разговора у нас будет такая. Роль личности в истории.
1: Ничего себе.
2: Да. Где роль личности в истории, где детское телевидение. Вроде бы такой разрыв огромный, но тем не менее все-таки одно вытекает из другого. Это абсолютно точно. Почему мне пришло это в голову? Не так давно Русская Православная Церковь праздновала День Тихвинской иконы Божьей Матери. Я была в Тихвине, мы снимали там программу. Вот, ты знаешь, есть иконы, у которых очень богатая история. Есть история обретения или история их написания. А вот в этой иконе здесь история двух личностей, которые эту икону, собственно говоря, вернули России. И я стала думать, вот интересно, отец Иоанн Гарклавс, который спасал икону ценой своей жизни, в 1941 году он ее вывозил из Пскова, вот стоя на перроне. Вот какой он был в детстве, какие он книжки читал, ну, он мог бы не вывезти. Вот Смоленская Адигитрия пропала икона, да, потому что, ну, вот неизвестные пути. Более того, он уехал вместе со своим приемным сыном Сережей, который стал Сергием, батюшкой, который вернул эту икону России. Ну, тоже мог бы не возвращать, ну, жил бы он там себе в Америке, ну, была бы там эта икона. Ну, что? То есть какие корни у этих людей? И так было бы интересно, какие книжки они читали. Понятно, телевидения тогда не было. Вот на чем они воспитывались? Что это была такая безусловная любовь к своей родине? Ну, что они понимали, что это необходимость, что по-другому просто быть не может. И мне хотелось бы поговорить о том, что такое детское телевидение, что оно должно заложить вот этот базис в наших детях. Собственно говоря, то, чем мы занимались очень многое время, и если ты помнишь, наверное, этим занималась детская редакция Центрального телевидения и программы, на которых мы с тобой выросли.
1: Да.
2: Это же такая ностальгия. И я туда пришла работать, в общем, довольно давно. Я застала эти прекрасные времена, когда это все было, самое лучшее было отдано детям.
1: Ты имела, да, отношение и, вот к этим?
2: Да, я пришла в 88-м году.
1: Ничего
2: вот туда,
1: себе.
2: Да.
1: Ага.
2: Такая я бабушка русского телевидения, я называю себя. Вот, и я застала это время, когда лучшее эфирное время, лучшие режиссеры, ну, все самое лучшее было отдано вот для детей. Актеры снимались бесплатно. И как постепенно рушилась эта империя. И одно быстро так очень все это пошло, заменялось одно другим, как выхолащивались вот эти вот познавательные программы о нашей стране, программы об истории. Они заменялись какими-то очень легковесными программами. И я однажды увидела в программе, по-моему, «Галилео», сейчас я уже, ну, «Галилео», по-моему, на каком-то детском канале, как ведущий забивает хлебом гвозди. Говорит, что вот если хлеб зачерствеет хлеб, можно забивать гвозди. И тут я поняла, что это уже просто такая подмена генетического кода.
1: Очень, что... очень метафорично.
2: Да, потому что для меня, ну, как и для всего нашего поколения, да, людей, которые, вот, у которых родители еще тоже пережили войну, да, для это святой вообще хлеб. А это было так. И я поняла, что с этого момента вот начался отсчет обратный вот этого детского телевидения, который, собственно говоря, вот сейчас мы пожинаем плоды вот этого обратного отсчета. И, конечно, когда встал вопрос о том, что не сделать ли хороший детский телеканал, вот, который вырос сначала из программы «Шишкин лес», которую мы начинали делать в 2003 году. Ну, то есть это все руками сделано одного инвестора, одного человека. Это фантастическая история, которая, ну, до сих пор она, ну, я даже не знаю, как сказать, понимаете, один человек, это опять роль личности в истории, да, вот один человек понял, что наши дети, они должны на чем-то расти, вот не на этом суррогате, а на чем-то другом. Вот базис этот надо закладывать. И вот в 2003 году мы начали делать программу «Шишкин лес» снимать, а в 2008 в эфир вышел телеканал «Радость моя». И я до 2014 года была его, в общем-то, создателем, генеральным директором. Вернее, не я создателем, а, скажем так, управленцем людей, которые это создавали. Потому что понятно, что канал создавали, на мой взгляд, лучшие люди детского телевидения. И сейчас там они остаются.
1: Ты сказал, что это телеканал «Территория безопасности» для детей.
2: Да, я считаю, что это вот из всех каналов это самый безопасный. Во-первых, у нас нет рекламы. Во-вторых, понятно, что канал воспитывается на основных принципах вообще человеческой жизни, и в основе его лежит учебник наш человеческий, который называется «Евангелие». Канал позиционирует себя как детский семейно-образовательный канал, но он нигде не пишет, что это православный канал, но это, тем не менее, это канал православный. И там очень много, ну, наверное, все-таки я сейчас думаю, это процентов 60 эфирного времени, это программы православного наполнения. Ну и потом, конечно, мне говорят, ну вот, вы там детям назидаете. И никто ничего не назидает. У нас есть программа «Шишкин лес», где нет ни слова, да, о церкви, о православии, об истории церкви. Это просто программы духовно-нравственного содержания. Там наши герои живут по просто живут по заповедям. Если ты украл, тебе будет плохо. Тебя накажет ведущий, Шуня, мышка там, или сова Матильда Леонардовна придет тебе.
1: А что такое «Шишкин лес» вообще?
2: А «Шишкин лес», ты знаешь, это на самом деле такой некий аналог программы «Спокойной ночи, малыши».
1: Ага.
2: Потому что...
1: Сразу стало понятно.
2: Да, я была режиссером программы «Спокойной ночи, малыши» некоторое время. Вот. И когда вот мы все познакомились с нашим, так сказать, инвестором и благодетелем и меценатом, то вот у него был прежде всего запрос вот на такую программу. Но поскольку тогда уже «Спокойной ночи, малыши», в общем, больше была такая развлекательная программа для детей, а ему хотелось, чтобы это была программа, конечно, с очень такими глубокими нравственными посылами.
1: Со смыслом.
2: Со смыслом, да, со смыслом. И было очень интересно, когда... Ну, мы все же такие профессионалы пришли из детского телевидения, а этот человек никак к телевидению вообще никакого отношения не имеет. Он говорит, вот распишите мне... Он не говорил это слово, он сказал, распишите мне там по 80 добродетелям вот эту всю вашу историю про этих героев. И мы сели и говорим, вот, он ничего не понимает, как это? А я говорю, слушайте, добрые мои дорогие друзья, так он нам тематический план просто подарил. И все эти добродетели легли в основу программы «Шишкин лес», когда, ну, понятно, там посещение заключенных в темнице.
1: Угу.
2: Тоже добродетель. Как? Ну, у нас вот Коксик набитогорил, его, значит, там посадили под арест, значит, все, а ему мышка, там что-то конфеты под дверь подсовывали. Так. Ну, все это понятно, что мы все для детей каким-то образом это все, конечно, переваривали. Но, тем не менее, цикл получился огромный, я не знаю, может, в книгу рекордов Гиннесса могли занести. Потому что мы с 8-го, нет, с 3, почти 10 лет снимали эти программы. Они до сих пор идут на телеканале «Радость моя», и на нем выросло уже не одно поколение детей. И когда я езжу на съемки в какие-то другие города, ну, просто огромная благодарность людей за то, что этот цикл программ есть, и был, есть, и, я надеюсь, еще будет.
1: Такой островок, да?
2: Да, островок. Вот, а потом в 2008 году вот появилась идея о создании телеканала. Эта идея возникла у нашего, вот с благословения нашего духовника отца Николая Соколова, который настоятель храма святителя Николая в Толмачах. У нас на телеканале есть храм. Я не знаю, на каких телеканалах есть храм. И в нашем храме каждый день слушается литургия. Каждый день. И я думаю, что без этого, наверное, ничего бы не было. И люди, которые приходили, ну, скажем так, не то, что не воцерковленные, ну, а просто там агностики, как мы сейчас говорим, слово такое любимое, агностик, кто это? Ну, вот такие агностики приходили, и они, когда видели вот эту историю, да, что когда случались какие-то очень сложные периоды, и люди начинали усиленнее, ну, молиться, да, и у нас вот как бы, вот сейчас был крестный ход даже, я расскажу чуть попозже про это, Вот, и люди видели вот эту ситуацию, они реально чувствовали помощь Божию. И уже прошло сколько лет, и все говорили, что, конечно, этот телеканал был создан исключительно при помощи Бога. Ну, невозможно было такое количество эфира сделать таким количеством людей. И хорошего эфира, на самом деле, очень добротного, полезного, красивого. Мне не стыдно ни за одну программу.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Марина Шраменко, режиссер, продюсер. Марин, а это исключительно детский телеканал?
2: Нет. Значит, была такая история. Давайте сделаем детский канал. Давайте, хорошо, у нас много детских программ. А ну как, вот детский канал сделаем, а как же взрослый? Давайте детский семейный. Ну хорошо, давайте детский семейный, тоже неплохо. Нет, ну а как же, ну мы же должны как-то еще детей образовывать. Нет, давайте сделаем детский семейный образовательный. Слава богу, на этом остановились, он получился ДСОТ, детский семейный образовательный телеканал. Телеканалу надо было дать название. Перебрали... Ну, массу всего. Вот сколько, я не знаю, сколько у нас там, каждый брал листочек, и на листочке писались сотни названий. Но сейчас, честно говоря, я вот не могу вспомнить, кому пришла в голову вот эта мысль назвать телеканал «Радость моя». Не телевизионное название, согласись, совсем. Не первый там, не «Карусель».
1: Но зато очень радостно.
2: Вот, понимаешь, и сразу это...
1: Какой-то свет от него идет, как да, от батюшки Серафима Саровского.
2: Конечно, да, ты понимаешь, о чем канал. Ну, никогда не скажешь, что вот телеканал «Радость моя», это телеканал развлекательный, где там вот... Ну, не скажешь вот все равно, потому что люди знают, кому принадлежит эта фраза. Вот, и он так вот и затвердился с этой фразой и пошел в жизненное плавание, а сейчас он уже такой взрослый, ему 18 лет. Очень... вышедший уже в такой взрелый, я бы сказала, период, когда прошло очень много всяких испытаний, осмыслений, потерь, приобретений. И сейчас телеканал, слава богу, живет, он вещает. Очень много у нас зрителей. И очень много делается программ. На мой взгляд, есть более интересные, есть менее интересные, но не все, конечно, программы. Очень душеполезные. Такого сейчас не делает никто, к сожалению. И там одна молодая девушка мне сказала, да кто это смотрит? Все уже давно сидят там в ТикТоках или в каких-то соцсетях, все смотрят, что создает искусственный интеллект. А я говорю, к счастью, что искусственный интеллект это еще не может создать, потому что эти программы создаются, конечно, с молитвой, и эти программы создаются с определенной целью. У искусственного интеллекта, мне кажется, только одна цель – развратить все и дальше. Ну, хотя кто за этим стоит, я не знаю, там, мне тоже говорят, не все так плохо.
1: Вот. Ты принадлежишь, как моя дочь говорит, к и-хейтерам, ненавистникам искусственного интеллекта.
2: Нет, я его не ненавижу, я им тоже иногда пользуюсь. Но опять-таки же, мы же прекрасно понимаем, что любой инструмент, да, топор может быть в руках Раскольникова, а может дровосек дрова рубить. Все понятно. Вот. Но, к сожалению, мир сейчас так сложен, что чаще всего этот искусственный интеллект особенно для детей оказывается в руках людей, которые целью своей имеют цель просто привязки. Да, вот больше меня кликайте. Вот чем больше кликов, тем больше, соответственно, монетизация. И я просто наблюдала, понимаешь, как... Я же бабушка русского телевидения, да? Я же еще мы работали, когда еще пленка была. И как вот это вот наше постепенное переход на цифру. И вот когда еще был аналог, и мы понимаем, что такое аналоговое телевидение, да? То есть ты видишь те цвета, которые ты видишь.
1: Вот бабушка... Ты скажи для радиослушателей, что такое аналоговое телевидение? Не все такие профессионалы, как ты.
2: Ну, мне это очень долго.
1: Пленка, мы представляем себе, что такое.
2: Ну, это пленка и есть. Ага. То есть мы работали на пленочных, это назывались ВПР такие-то с пленкой. Потом это были девикам, но это тоже пленка. И вот когда перешел переход на цифру, то тогда появилась возможность раскручивать цветокоррекцию, да, улучшать картинку. Вот аналог не позволяет улучшать картинку. Вот как ты снял это, она так вот на пленке, она у тебя и зафиксирована. Угу. А цифра позволила эту картинку приукрасить. украшать. Появились усилители вкуса, как мы говорим, да?
1: Теперь понятно.
2: Да, и вот этот усилитель вкуса, я когда первый раз увидела, я поняла, что да, вот она где будет наша засада, потому что ребенок, конечно, видит своими глазами.
1: Съест больше.
2: Конечно.
1: Ага.
2: А что получается дальше? Вот он поглощает вот этот усилитель вкуса все больше и больше. Чем больше он зависает вот на таких мультиках, на таких программах, да, где вот прям кровь из глаз, вот это, цветов таких не существует. А он когда обернется, а у него все кажется все серое. И сейчас вот психологи бьют большую тревогу, потому что дети, я не знаю, депрессивное это состояние или какое, но дети просто не хотят мириться с этой действительностью, они не могут выйти. То есть они живут в симулякре, в том придуманном мире, который вот им предлагает их гаджет. И опять-таки набор тех программ или там, ну, что они себе накачают, да, сколько у них там будет ссылок на это все. А мы предлагаем другое. И мы всегда предлагали другое. И если родители хотят, чтобы в их семье, ну уж не выросли не Сергей Гарклов с отцом Иоанном, но чтобы выросли люди, которые могли бы хотя бы оставаться гражданами той великой страны, которую они представляют. Наверное, это очень громкие слова, я так думаю. Но время показывает, что все-таки люди должны, как бы дети должны понимать сущность истории, в которой они находятся. А сейчас делается все, чтобы эту историю у них, ну, знаешь, так не надо глубоко вникать. Ну, зачем тебе это, да? Вот посмотри вот мультик. Вот там корейцы создали искусственным интеллектом 30 серий там за 3 месяца. Вот прекрасный кот, птичка, замечательно все. Ни о чем думать не надо. Они разучились думать. Понимаешь? И это самое страшное, мне кажется, потому что Господь создал нас творцами. И мы маленькие. Вот давай вспомним наше детство. Помнишь пупсик за рубль?
1: Да.
2: В целлофаночке. Помнишь?
1: Конечно. Это счастье.
2: И мы там что-то делали, какие-то пеленочки ему делали, мальчишки вырезали, из, я не знаю, из деревяшечек, что-то такое. То есть это был такой полет фантазии, когда, ну, ничего не было, а хотелось очень поиграть. Какую-нибудь штуку завернешь вот в полотенчик, да, и думаешь, вот куколка у тебя получилась.
1: Мы тут недавно с Женей Олевой, психологом, православным богословом, который часто приходит на радио «Вера», вспоминали, какой богатый был летом мир одуванчиков. Одуванчики были и овощами, которые мы продавали в магазине, и салатиком, который мы нарезали куколку.
2: Кудрями были, я никогда... Мы их, помнишь, закручивали, так вот привешивали себе на уши, и с серёжками были. Да, это правда, мир одуванчиков чудесен. Но могут ли сейчас... Мне кажется, конечно, очень много зависит от родителей, но вот этот базис... Понимаешь, когда все есть, тогда уже ничего не хочется, потому что оно все есть.
1: Ты понимаешь, многое зависит от родителей, да, почти все зависит от родителей, но на что опереться родителям, так сказать, во внешнем в мире, там, не знаю, того же телевидения? Ну, хорошо, есть телеканал «Радость моя», ну, и все.
2: Ты знаешь, да. Наверное, есть что-то еще. Наверное.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты сказала такую фразу, начался обратный отсчет телевидения. Вот почему ты так... Почему такая печальная мысль?
2: Ну, слушай, ты знаешь, вот какая история. Представь себе ребенка, который живет в семье, ест мамину еду вкусную. Ну, вообще, вот такой домашний, в садик не ходит. И вот он вырастает, пошел в школу. А тут им говорит, слышишь, хочешь чипсы? Он говорит, я не знаю, что это, ну, попробуй. А колу хочешь? Я не... То есть ему начинают давать нечто, что он никогда не пробовал. И это оказалось очень сильно вкусно. Оно перебило все вкусовые рецепторы, вот эти вкусовые сосочки, про которые говорят, да, они говорят, о, как интересно, мы такое не ели. Он приходит домой, мама говорит, хочешь кушать? Он говорит, нет, не хочу. Ага, значит, там сработало, что я есть не хочу. То есть уже эта еда мамина, она как бы так потихонечку, потихонечку. Потом он еще что-нибудь попробует. Ну, там, не знаю, ну, какой-то фастфуд, да? И это начинает... А туда же добавляют очень много вот этих вкусовых, как они называются?
1: Ну, всяких усилителей.
2: Усилителей, да, усилители вкуса. Ага. Они же для чего добавляют? Чтобы ты подсел на них. И они подсаживаются на это. Точно так же и с телевидением. понимаешь, когда ребенок уже подсел на то, что ведь какая история страшная произошла. Вспомни наши программы нашего детства. Они какого хронометража были?
1: Очень короткие.
2: Нет, здравствуй. Ну, 25
1: подожди,
2: минут.
1: Подожди, давай вспомним программу нашего детства. Значит,
2: будильник.
1: В гостях у сказки суббота утром.
2: Нет, да? Ну это там кино было в гостях
1: кино.
2: У сказки. А вот будильник.
1: Будильник.
2: 30 минут.
1: 30 минут. «Спокойной ночи, малыши», по-моему.
2: Было 25.
1: 25.
2: Начиналось 25.
1: Мне казалось, что 5 минут. Так быстро мультики показывали.
2: Нет. Смотри, там была интермедия, и потом был мультфильм.
1: Да.
2: А
1: да.
2: Потом мультфильм стали все сокращать. Это была история моей жизни, да, когда мы сокращали мультфильмы.
1: Ага.
2: Я сократила мультфильм «Катерок», который довольно долго идет, по-моему, до 3 минут.
1: Ого.
2: Не потеряв смысл.
1: Ага.
2: И хочется же интермедиа оставить побольше, чтобы вот это с детьми, да,
1: поговорить. Да.
2: И вдруг оказалось, когда вот это пришло выражение клиповый монтаж, клиповое мышление, клиповое мышление, откуда оно появилось, ты вдруг понимаешь, что ребенок за определенную единицу времени, за несколько там 30 секунд, он получает такой набор информации и картинки, вот это все мелькает. Живите весело и счастливо, финал. Хоба. За 30 секунд ему прям раз так в мозг вложили. А мы ему 30 минут рассказываем, чтобы жить весело и счастливо, нужно быть вот таким, и совершить вот то-то, и пойти туда-то, и помочь старушке. И только тогда... А здесь вот это все вырезали и оставили последний титр. Живите весело и счастливо.
1: Угу.
2: Он говорит, хорошо. А чего бы не запомнить-то? Будем. Бери от жизни все. И стали программы детские сужаться, сужаться, сужаться. И уже психолог говорит, ой, нет, что вы, ну, 15 минут? Нет, нет, ребенок не высидит, давайте 10. Я иногда, когда приезжаю куда-то там, общаюсь с детьми, вот мы ставим, я смотрю, как они теряют интерес. Вот мы ставим какую-то программу детскую, у нас замечательная есть программа «Ивана Нестор». Прекрасные программы. «Остров открытий» – моя любимейшая программа, где дети снимаются, да. И вот они на каком-то этапе, они начинают уже терять, потому что у них кончился, вот прям там где-то что-то у них подкручено, наверное, в организме, что там на 5-й минуте у них все, они начинают там ёрзать, что-то такое на себе поправлять, кого-то что-то дергать, все, поплыли. Но мне кажется, что не надо уйти у них на поводу. Вот надо сломать это. Ну, это плохое слово, ломать никого не надо. Надо делать такие программы, которые бы их... Вот настолько увлекали, что они бы за этим следили. И на самом деле меняется эта ситуация. Вот я смотрю, у нас есть замечательная программа «История рядом». Ее ведет Дима Платонов, отец, многодетный папа, и он в кадре со своими тремя детьми, они ходят по Москве, рассказывают об исторических местах Москвы.
1: Угу.
2: Вот. И она довольна, ну, она 25 минут, 26. И она смотрится, ну, она так сделана. Да, они тратят колоссальное количество усилий для этого, там съемки на хромаке, исторические персонажи, костюмированные все. Но это того стоит, потому что дети это смотрят. Точно так же, как и вот «Остров открытий», где снимался наш батюшка, наш духовник, отец Дмитрий Ершов, и снимались дети, которые сейчас уже выросли. Но тем не менее, это все истории про детей, и ну, я не видела ни одного ребенка, который бы с нее так вот просто встал и ушел, сказал, мне неинтересно.
1: Ага.
2: Конечно, все зависит от того, кто написал сценарий, какой режиссер к этому приложил руку, от творческих людей, которые в это вдохнули еще и жизнь. Но, понимаешь, при всем при этом нужно все-таки понимать, мне кажется, что вот самый главный посыл вот это вот я же медик по первому образованию, да, и вот это вот не навреди. Медицинское, я бы прям большими буквами на телевидении выбила.
1: Точно.
2: Вот не навреди. Потому что прежде чем ты что-то начинаешь делать, придумывать какую-то программу или цикл, надо все время думать о том, кому

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами Марина Шараменко, режиссер, продюсер. У микрофона Анна Леонтьева. Ты знаешь, ты сказала в первой части программы про эти вот чипсы и мамин борщ. Я вспомнила, как у меня младший, значит, пошел. Мы в очень разные школы отдавали детей, все экспериментировали, все никак не могли найти идеальную школу. Честно говоря, так ее не нашли. Но была одно время концепция «школа рядом с домом». И он пошел в обычную внуковскую школу, мы живем в Переделкино. И там... А я такой, знаешь, отчаянный родительский зожик. То есть я выжимала детям всю дорогу, там морковный сок, варила в супчике, там гречневую кашу и вот это все. И там стоял автомат, где продавались, тогда это была новинка, сникерсы и вот эти вот всякие штуки сладкие. И у меня ребенок пришел на третий день из школы. Я смотрю, он весь обсыпан какой-то вот, извините, какая-то аллергия у него. А я говорю, сынок, а что с тобой такое? А это сынок, значит, нашел этот, естественно, автомат, и там все ярко, красиво и сладко. И вот он, ну, как бы с непривычки, знаешь, сорвался, что называется, иммунную систему. А, скажи, пожалуйста, вот ты преподавал во ВГИКе и рассказал мне о том, что студенты сейчас... Я вот помню... Какие гениальные абсолютно фильмы я смотрела в детстве. Детские фильмы. «Буратино» непревзойдённый, там «Красная шапочка». Ну, можно очень много перечислять. И ты знаешь, я посмотрела ремейки этих фильмов. Я ничего, никого не хочу обидеть. Очень симпатичные актеры, все очень прекрасные. Но меня удивило, что самое яркое в этих фильмах, ремейках, это те песни, которые взяты из старых фильмов. «Бременские музыканты» — совершенно гениальные песни, да? «Буратино». И вот это вот такой, ну, цимис, извините, изюминка, да, этих новых фильмов. И тут я вспомнила вот твою мысль, что когда ты преподавала студентам, очень мало кто хотел идти делать телевидение для детей. Вот ты можешь объяснить, что происходит, почему так? Ведь самые лучшие умы, самые огромные таланты были брошены именно на детские вот эти тематики.
3: Да. А, так это вообще, так это обратно, вот мы сейчас хоба так и перекинулись обратно к Тихвинской иконе. Почему?
2: Да.
3: Ну, она нас все равно не оставит своим покровительством. А почему? Потому что, а что вот это поколение, которое оно пришло, оно на чем выросло? Потому что вот те, которые спасали, да, ну вот мы понимаем, что они, примерно, что они могли читать. А вот те, которые сейчас выросли, ну что такое детское телевидение? Рекламу нет, нельзя. Ну, там сейчас как-то пытаются это обойти, но тем не менее, да. Для того, чтобы сделать хорошую детскую программу, ну вот нужна фантазия такая, что, ну,

0: невероятное. Правда. Просто невероятное.
1: Правда.
0: А для этого должна быть абсолютная, полная свобода у человека. Вот представляешь себе, вот он рождается, вот малепусечный малышок, он абсолютно свободен. Абсолютно свободен. И дальше ему свободу это начинает ограничивать со всех сторон. Не ходи, не бегай, не прыгай. Туда пойдешь, нос сломаешь. Здесь покорёжишься, здесь поколи. То есть вот этот круг сжимается, а потом ему еще вот этот вот гаджет дали в руку. Ого,
1: чтобы
0: вот
1: поменьше
0: так.
1: Ходил.
0: Чтобы поменьше ходил, сиди в коляске,
1: куда
0: не высовывайся.
1: Надо, да?
0: Я иногда смотрю, вот приезжаешь куда-то, отдыхаем, да, вот сидят дети за столом. Я не видел ни одного ребенка, который просто так сидит и ест. Они все едят с гаджетами. Перед ними экран, он ложкой что-то себе в рот кладет. Он даже, мне кажется, мне вот ему, не знаю, песок насыпь, он и песок будет есть. Главное, что у него на картинке что-то бегает и движется. Вот это самое главное. Он даже не понимает, что он ест. И вот этого ребенка его загнали вот в этот мир очень больших условностей. Сможет ли он потом вырасти и быть полностью вот с человеком свободной фантазией, который сможет перешагнуть вот это все и сделать какую-то детскую программу такую вот, да, полную, ну, не сиквел, не триквел, не взять что-то такое хорошо забытое, старое, а придумать свое что-то новое. А для этого он должен вот с этого детства читать те самые правильные книжки, как там Владимир Семенович, что, нужные книжки он в детстве читал. Вот, значит, нужные книжки читать и быть абсолютно свободным человеком. Не в плохом смысле этого слова. А свободу кто нам дает? Боженька.
1: Но все-таки нету такой тенденции, да, что люди хотят заниматься детским телевидением.
0: Я, так, не видела таких
1: продолжаю
0: людей.
1: Продолжаю свою линию гнуть.
0: Нет, ты можешь гнуть, но я тебе скажу честно. Я такого человека не видела. Единственное, тут совсем недавно позвонила девушка. Если она вдруг случайно услышит этот эфир, я ей хочу сказать огромное спасибо, что, ну, не сделала по телефону. Совершенно случайно она выпускница журфака МГУ, и она пишет диплом про телеканал «Радость моя». Ну, это было просто волшебно. Мы с ней проговорили довольно долго. Я рассказывала про телеканал. Вот, но вот кто-то заинтересовался. Дай бог, что такие люди есть. И мы-то все уже постарели. Слава богу, сейчас еще жива моя первая режиссерша Татьяна Петровна Паршина. Она же очень глубоко пожилой человек, скажем так. Это люди, которые еще стояли у истоков «Спокойной ночи, малыши». Но специалистов детского телевидения их нигде не готовят. А это, ну, мне сейчас скажут, ну, а чем там режиссер программы «Спокойной ночи» отличается от режиссера программы, не знаю, «Давай поженимся»? Да всем. Вот прям от слова «всем». А где их делают? Это же надо все придумать. Я сейчас делаю программу «История старого чемоданчика» на телеканале «Радость моя». Это для малышей программа.
1: А что это за программа?
0: Ты знаешь, я вдруг подумала о том, что дети перестали играть в игрушки. И для того, чтобы их как-то вот переосмыслили они вот состояние, достали чемодан со своими старыми игрушками и поняли, что, в общем, можно еще от гаджета отвлечься, и вот это есть то, что в руках можно держать. Вот. И мы сделали такую программу с моей замечательной авторшей и ведущей Танечкой Волчковой, совершенно уникальным человеком, и нашими двумя художницами, Олей Быковой и Тамарой Гущиной. Мы... Это история, как в чемоданчике живут некие персонажи, куклы, с которыми происходит некая такая маленькая небольшая история. И вот мы придумали эту историю для того, чтобы вот попытаться все-таки детей. И оно работает. Оно работает, потому что у меня есть такая маленькая фокус-группа. Они смотрят эту программу еще до выхода в эфир.
1: Детская вот. Фокус-группа.
0: Детская. Ага. Это сыночек моего монтажера Юли. Вот. И она говорит: Марина Юрьевна, Мишенька посмотрела, ему понравилось. И звонит, говорит: а не можете про жадность снять программу? Вот Мишка очень жадный. И мы, значит, придумываем с Танечкой программу про жадность. И это работает. Но это работает потому, что мы очень много туда вкладываем. Потому что, понимаешь, чтобы снять 8 минут она идет. 8 минут этой программы, съемка длится 6 часов. А за 6 часов можно сколько наснимать вот этих людей, вот которых посадил в камере вот на стульчике, они тебе могут 6 часов рассказывать. Это ты можешь 6 часов эфира запомнить. А здесь 8 минут всего.
1: Ага, ничего себе.
0: Понимаешь? И это, с одной стороны, дорого получается, как бы, да, 8 минут эфирного времени ты снимаешь такое. А с другой стороны, ты же понимаешь, что ты вкладываешься в кого? В малышню. в пап, мам, которые посмотрели, подумали, слушай, вот хорошая идея, да, вот тоже можно взять на столе и вот из ничего сделать вот такие истории. У нас там была история про обувь, мы доставали какие-то старые ботинки, вот ботинки у нас там разговаривали. Довольно очень симпатичная история вышла. Вот. Поэтому, а это что? Потому что мы все оттуда. Это мы то еще пока поколение. А придет молодой... Вот мне хочется, чтобы пришел кто-то там, 23-летний молодой mm-hmm. человек и сказал, я придумал детскую программу, вот давайте сейчас сделаем. Прям вот с радостью расцелую в обе щеки. Ну, честно. Вот. Но и тем не менее, все-таки хочу сказать, что телеканал, дай бог здоровья всем людям, которые там работают и его создают, и нашему спонсору и меценату, который это все поддерживает. Вот. Что канал жив, он развивается, и что он делает такое количество хороших детских и не детских, и семейных, и образовательных программ. Потому что то, что делает сейчас, вот у нас есть два факультатива, литература и история, но это очень серьезные программы. Литературу эту программу ведет Ирина Минералова, а факультатив истории ведет Василий Игоревич Пичугин. Два совершенно замечательных специалиста. И я вижу, как дети смотрят, раскрывши рот просто. Но они не знают этого ничего.
1: А как детям вот преподать историю в телевизионном формате?
0: Ну вот, наверное... Но нет, ты знаешь, вообще про историю я тебе скажу как.
1: Так.
0: Я знаю. Если бы у меня был маленький ребенок, я бы его возила с собой, поскольку я снимала 8 лет путешествия по России, я бы возила его с собой в такие поездки. Потому что, ты понимаешь, у нас ничего не изменилось в стране, у нас не было тектонических каких-то сдвигов, у нас вот, опять возвращаясь к Тихвинской иконе, речка Тихвинка течет на том же месте. Там вот этот берег, на котором вот она была обретена, вот он, это вот он, да. Вот Свирский монастырь. Александра Свирского, ты приезжаешь туда, но это же невозможно там находиться. Ты же понимаешь, где ты стоишь, какой там поток вот этой божественной энергии идет. И это же все история. Александровская слобода, не так далеко от Москвы. Возьмите ребеночка за ручку вашего 7-летнего, 8-летнего, привезите в Александровскую слободу и скажи, вот тут вот по этим камням ходил Иван Грозный. Прямо вот здесь ступал. 6 рукопожатий. 4 раза наступил, с Иваном Грозным поздоровался. Вот с этой башни сиганул вот этот несчастный, который там крылья себе приделал. Вот она, вот колокольня стоит. Вы понимаешь, это же можно все увидеть, пощупать, потрогать, и тогда ты по-другому эту историю воспринимаешь. Ну, когда скучный историк в школе, ну что там было, ну, кто что запомнил.
1: Да.
0: На своем. Вот их надо. А тем более сейчас есть такая возможность. Вот ведь открыто все. И музеи какие потрясающие. Мы, ну, я не знаю, сколько я сняла, больше 120 программ. Примерно. Ну, так вот, я больше 120. Ну, может, чуть поменьше. Ну, это даже это не важно, эта цифра, да. Вот. И это и святыни, это и наши усадьбы, какие. И самое это вот к чему опять? За всем этим стоят люди, которые пытаются это сохранить. И ты видишь этих людей, которые рассказывают, вот мы были там в усадьбе Глинки, например, да, с каким отношением стоит директор музея и плачет, потому что она говорит, я думала, что Глинка другой, что вот он там не приехал хранить родителей, а я однажды пережила это, вот она на себя это проецирует, и ты, вот ты ребенка вот так подведи, и она вот будет стоять плакать, и скажет, Господи, хочу слушать Глинку вечно. Ну, а если ты это ничего не даешь, ну кто такой для него Глинка? Алиса, включи Глинку. Угу. Ну, вот это вот из этого разряда.
1: Точно.
0: Уже все настолько все стало удобно, а удобство это, наверное, нехорошо, я так думаю. Потому что удобство это ты дома можешь не выходить. Вообще, сейчас доставка, пожалуйста.
1: Ну, ты рассказала вот такую страшную вещь, о которой рассказывают психологи, о том, как ребенок вьет гнездо на кровати из там одеяла, подушек и простыней, забирается в него с телефоном и старается оттуда как можно меньше выходить.
0: Ну, понимаешь, ну вот они... Да, это я услышала на одной лекции психологов, которые с детишками работают. Но вообще, это страшная история. Родители ничего не могут сделать. А это, я понимаю, они уходят от этого мира. Это реально. Они уходят от этого мира, который им кажется не таким, как они себе его представляли. И забираются вот в это гнездо. Так, это так и называется, вот гнездо. И они могут оттуда не выходить. Вот они с телефоном, они погружаются в эту свою виртуальную реальность с виртуальными друзьями, которых они, может, никогда и не увидят вообще. И вообще, люди ли это? Сейчас можно искусственным интеллектом кого хочешь создать, пообщаться с кем хочешь. Вот. И все. А зачем им выходить оттуда? Какая мощная мотивация должна быть, чтобы они вышли из этого состояния? Никакой. Никакие уговоры родителей. Но вот чтобы они не пришли в это состояние, я не хочу сейчас никого напугать, но я думаю, что...
1: А я хочу. Я поэтому об этом и заговорила.
0: А может быть, и надо напугать, потому что, может быть, родители, пока дети маленькие, они не задумываются о том, что вот это состояние ребенка вот в этом симулякре, оно как раз и приведет к тому, что он в 10 лет ляжет вот в это гнездо и скажет: мама, отстань от меня и отойдите все. Хочу жить вот так. А чтобы не пришло, включайте телеканал «Радость моя». Не, не в качестве, вот я правда, это не как реклама, а к тому, что там очень много... у нас есть программы, которые для взрослых. Программа «Мамы», например. Потрясающая программа, которую делает Оля Барыкина. Это про мам, скажем так, необычных, многодетных, мам-инвалидов. Там столько лайфхаков, полезных советов. Там столько всего, что можно просто черпать оттуда ложками-половниками. Пожалуйста. Ну, маленькие детки, маленькие бедки. Мы приглашаем психологов. Мы приглашаем людей, которые занимаются проблемами детей. У нас есть потрясающая программа моей любимой Ульяночки Швырёвой «Твори добро». И мы все время постоянно говорим: люди, посмотрите, вот здесь нуждаются, а посмотрите, какие вот тут люди живут. Но тем не менее, да, они не теряют оптимизма и радости жизни, а ты сидишь, нос повесил, у тебя все есть, давай вставай, иди. Надо все время продуцировать вот эту радость моя, вот эту радость. Мы пытаемся ее, ну, не веселье, только вот люди как-то почему-то думают, что это одно и то же.
1: Да-да-да, не веселуха.
0: Ну да, это совсем разные, вообще разные вещи. А вот эта радость, она должна рождаться у человека от того, что ты можешь помочь, у тебя есть возможность помочь, у тебя есть возможность там куда-то поехать ребенку своему, отдавать. Вот чем больше отдаешь, тем радостнее жить. И я думаю, что наш инвестор когда-то понял эту великую вещь. Поэтому, ну, это, конечно, возвращается, наверное, сторицей в каких-то других вещах, но... Да, еще раз хочу сказать, дай Бог здоровья всем людям и помощи Божией, тем, кто это делает и кто жертвует финансы для этого всего. И вот, поскольку уже заговорили, мне хочется сказать, что сейчас у телеканала не очень простое время. Ну, мы как 18-летний персонаж взрослый, да, он тоже развивается по синусоиде. Когда-то были взлеты, когда-то были какие-то там более ровные периода жизни. Вот. Но вот сейчас телеканалу нужна помощь. И мы были бы очень благодарны, если бы нашлись люди, которые бы, ну, подписались бы как бы ежемесячные какие-то небольшие платежи. А может быть, вдруг у кого-то возникнет идея профинансировать какой-то цикл программ, например. Это тоже с радостью. У нас на нашем сайте, в наших соцсетях. У нас их много всяких, и ВКонтакте. И у нас есть ВКонтакте потрясающий Шишкин лес, наш чат, сайт, или как это называется, соцсеть. Вот. В общем, везде. У нас везде есть.
1: То есть набираешь «Радость моя», да?
0: Да, и на сайте есть реквизиты, куда можно перевести, и написать нам, и позвонить нам. И, конечно, мы очень-очень нуждаемся в вашей помощи. Прежде всего, конечно, в молитвенной помощи, молиться за наш телеканал, за соработников телеканала. Вот. И, конечно, еще в помощи финансовой. Денежка сейчас очень нужна.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Марина Шраменко, режиссер, продюсер и... Говорим в том числе о телеканале «Радость моя», как о таком островке безопасности для детей. Потому что, ну, может быть, я сейчас покажусь таким алармистским, как сейчас говорят, человеком, но действительно, вот то, что ты рассказала про психологов, и недавно общались еще с отцом Федором Бородиным, он просто в личном общении мне рассказал, говорит, я иду по какому-то большому гипермаркету, и мамочка с коляской, и на коляске, знаешь, такой закреплен как это называется?
0: Планшет.
1: Ну, планшет, да-да-да-да-да. И маленькими ручоночками ребенок, значит, водит по этому, а мама разговаривает с кем-то. Ну, картина, по-моему, очень страшная, поэтому... Конечно, я не из тех людей, которые ностальгируют там по каким-то реалиям Советского Союза, но вот по реалиям вот этих вот телевизионных программ...
0: Слушай, я ностальгирую.
1: Ну, да, ну не по всему.
0: Ну нет, это понятно, что везде... Я ностальгирую по своему детству, потому что я это очень, например, чувствовала, что нас любят. Вот государство нас любит. Что не просто там какие-то... слова, говорится, да, а что очень много было сделано. Я думаю, что государство и сейчас любит детей, но между вот государственной любовью и детьми есть некий такой вот вакуум, да, который никак не заполняется. Нужны какие-то государственные программы поддержки. Ну, я, например, не понимаю, почему наш телеканал не может государство поддержать. Причем, если учесть, что наш телеканал — это вообще... культурно-нравственная, духовная и вся повестка нашей страны. Вот она в одном телеканале. Почему его не поддержать? Я не знаю. Но там не нужны какие-то особо большие миллиарды сексиллионов денег-то. Нет, конечно, если бы нам дали такие, мы бы больше программ хороших сняли. Вот, но тем не менее. И вот такие истории, мне кажется, нужно поддерживать. Мне кажется, я уверена в том, что их надо поддерживать. И вот этот ребенок, который в колясочке сидит, а мама не научилась отдавать. Она вот... Вот сейчас говорят, давайте рожайте детей. Вот сейчас такая огромная программа. У нас, правда, демографическая дыра. Давайте рожайте детей. Но толку от того, что я за двумя руками. Но ведь этих родителей надо научить сначала отдавать. А они не научились отдавать. Они все время находятся в каком-то конфетно-шоколадном периоде до замужества. Вот говорят, что девушка невестой может быть только один раз. Сколько бы она потом раз замуж не выходила, вот невестой она может быть один раз. Как нельзя прожить обратно жизнь, да? И вот они вот застряли в этом состоянии невесты. И даже когда появляется ребенок, она все равно еще невеста. А поэтому телефон, а у него гаджет. Потому что надо сейчас забыть уже, что ты невеста. А ты перешагнула и стала жена и мама. Это уже другая категория людей вообще. И забудь про то, что ты была невестой, а сейчас надо отдавать. А так не хочется. Лучше вот гаджет дать. Ну, что он там сам себя поразвлекает? Ну, что здесь такого?
1: Ну, Марин, ты знаешь, я уже нахожусь в таком возрасте, когда я могу сказать, что таких людей, в общем-то, мы воспитали. Я имею в виду, что я часто поднимаю такой вопрос на программах, когда родители были в таком дефиците. Ну, я говорю «я» просто потому, что вот я здесь сижу около микрофона. Мы были в таком дефиците, что решили, что детям нужно создать вот тот самый комфорт, о котором ты говоришь. И у тебя прекрасная профессия. Ты ездишь по разным местам России, и ты видишь другую картину. Да?
0: Ну, просто да, московские дети сильно отличаются.
1: Да, да. Я вижу про московских детей, там максимум петербургских детей, да. Это же другие люди. Вот ты рассказывал мне про конкурс, в котором очень мало почему-то москвичей. Расскажи, пожалуйста.
0: А, про детей. Но знаешь, как это к финалу? Но не все потеряно. Есть дети у нас в стране. Я даже знаю, где они кучкуются. На протяжении вот уже 20 лет существует такая, я даже не знаю, как это назвать, платформа интеграция, которая проводит два раза в год сессии, которые там, ну, они по-разному называются, но смысл этого всего, что со всей страны приезжают талантливые дети, которые защищают свои проекты в области юриспруденции, природы, ну, в общем, там огромное количество разных наук. А я сижу, у нас есть направление культурология, литература, ну, такое что-то культурное, короче. И я потрясена была. Вот я два года там. И это, конечно, немножко залечило мои душевные раны. Прям зелёнкой меня залили внутри. Потому что я вижу детей, которые из таких маленьких городочков, из каких-то маленьких деревень. И они приезжают и пытаются сделать вот в своем отдельно взятом вот этом вот городочке жизнь своих друзей лучше, друзей, подростков. Они придумывают какие-то квесты, они пишут свои родословные. Ну, что они только не делают. Я помню, как приехали детишки из Якутска, из очень какой-то бедной, вот, ну, бедного какого-то городочка небольшого совсем. Они делают свою одежду. Какие-то худи шьют, придумали, они моделируют. Ну, то есть они не зациклились, они не ушли в этот виртуальный мир, и им все интересно. И они совершенно по-другому мыслят, они по-другому говорят. А это очень серьезная история. Они выходят с докладом, они должны выступить, потому что сидит очень такое жюри требовательное, высокопрофессиональное, которое их там вот так иногда плачут, всякое бывает. Но они, во-первых, прекрасно говорят, еще лучше они прекрасно мыслят. И они делают, они своими руками, они привозят такие вещи. Ну, невероятно. Мальчик, ну, если еще у нас есть минутка, а если нет минутки...
1: Есть.
0: Есть, да. Мальчишка, нумизматика. Я говорю, откуда ты, почему ты так увлекаешься этими марками-то? Он говорит, вот папа меня, родители, понимаешь? Папа. Он знает про марки все. Он рассказал нам историю первой марки. Он что-то там еще собирает. Ну, то есть он 10 минут, мы, открывши рот, сидели. А ему было 7 лет. А бывают пятилетки, которые, ну, вообще, ну нет слов. И я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо Александру Сергеевичу Обручникову за то, что для меня это святой человек, который вот делает вот это все. Но вернемся к телеканалу. Потому что у меня есть мысль снять этих детей. То есть я думаю, наверное, Господь меня не зря туда в это привел, чтобы я их увидела, потому что этих детей, про них надо рассказывать. И если в нашей Москве, вот где дети пересыщены, не знаю, всем, чем только можно, ну, может быть, я думаю, что они просто примеров каких-то не видят. И если им показать, ну, хорошо снятый, да, вот этих мальчишек и девчонок с горящими глазами, которые скажут, да брось ты этот телефон, пойдем со мной, смотри, я тебе сейчас проведу экскурсию по своему маленькому городу, а ты знаешь, что у нас здесь было? А вот здесь вот клад закопан, а вот здесь вот у нас там, я не знаю, еще вот еще что-то такое. Надо бередить их фантазию, надо их шевелить, ведь с ними никто не разговаривает. Я это поняла, когда я в ВГИКе преподавала, я вдруг поняла, что вот приходят они, вот эти первокурсники, а с ними никто не разговаривал, им никто ничего не говорил вообще. Ну, то есть родители, они уже отгородились от родителей, друзья, а друзья все сейчас какие, они все виртуальные, они разучились разговаривать, они невербальные люди.
1: И это ВГИК.
0: И это ВГИК. Ну, я там уже не преподаю, но я говорю о том, что это было там сколько-то лет назад. Сейчас, может быть, там по-другому, и там уже наверняка вундеркинды. Я очень хочу надеяться на это. С ними надо разговаривать. А кто с ними будет разговаривать? Сверстники. Они им больше поверят. И вот это у меня прям есть надежда, что, может быть, такой тоже проект бы мы на нашем канале бы сделали. Ну, если, опять-таки, у нас будет такая финансовая возможность.
1: Марин, а вот телеканал «Радость моя», мне на самом деле его захотелось уже посмотреть. Я на самом деле очень мало смотрю вообще телеканалов. Вот, но тут, наверное, хочется посмотреть на этот самый островок. Хочется посмотреть программу для мам. Хочется посмотреть «Шишкин лес». И вот все то, что, о чем ты так сегодня здорово рассказываешь. А что сейчас, в каком телеканал «Радость моя»? На самом деле он совершеннолетний, ему 18 лет исполнилось, да? Чем он сейчас живет?
0: Ну, телеканал, слава богу, что живет. Я уже сказала, что это прям вот большой подарок судьбы, что такого рода телеканал настолько оказался живуч. Но я думаю, что это, конечно, помощь Божья в том, что эта жизнь продолжается. Он как бы вдохнул в него жизнь, да, и так вот он ее и, собственно говоря, так и живет с телеканалом. Делаются новые программы. Мы очень сильно сейчас развиваем наши соцсети. Потому что очень многие люди телеканал не смотрят, где-то он в каких-то регионах, но их очень мало, он недоступен, но мы пытаемся через соцсети, у нас есть и Рутюб, у нас есть ВК-видео, можно подписаться, и плейлисты, ну, То есть в этом отношении очень большая работа идет.
1: То есть вас сейчас можно найти и в соцсетях?
0: Очень, да. В любой соцсети, даже в Телеграме мы есть. Он, правда, умирает, но, тем не менее, у нас там довольно большое количество подписчиков и в ВК. Ну, короче говоря, можно нас найти. Если вы заинтересовались и вам интересно то, о чем я вам сегодня говорила, пожалуйста, в любой поисковой системе телеканал «Радость моя» смотрите. И на сайте телеканала выложен весь наш огромный архив. Вы можете смотреть, показывать своим детям. И педагоги, многие, кстати говоря, так и делают. Они скачивают и ведут свои уроки, базируясь на наших программах, что делают абсолютно правильно. Спасибо педагогам. Вот. И пользуясь еще раз случаем, я хочу напомнить о том, что телеканал сейчас очень нуждается в вашей помощи и поддержке. И без вашей помощи и поддержки, конечно, мы будем существовать, конечно, мы будем жить. Но с вашей помощью и с вашей поддержкой мы будем жить гораздо более насыщенной жизнью. То есть мы больше будем делать больше программ. Сейчас мы просто делаем тот уровень, ну, то количество программ, на которые у нас есть средства. Вот. А если вы нас поддержите, мы сделаем много еще хорошего.
1: Марин, спасибо большое за этот разговор. Спасибо за дело, которое вы делаете с Божьей помощью. Вот, и помоги вам Бог. Напомню, что сегодня у нас в гостях Марина Шараменко, режиссер, продюсер. Спасибо, Мариночка. Всего доброго.
0: Спасибо большое всем. Смотрите, пожалуйста, наш телеканал.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
5: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
6: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
7: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
8: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, говорящая немножечко странным голосом, потому что читала длинную лекцию на 2,5 часа, и голос свой впервые в жизни в конце лекции потеряла. Прошу прощения. А поскольку сегодня понедельник, и традиционно в этом временном сегменте мы по понедельникам начинаем новый тематический цикл, то вот ближайшая неделя у нас будет посвящена разговору подробному, насколько это возможно в радиоэфире, о Евангелии от Иоанна. Евангелие, которое выделяется особо в корпусе евангельских текстов, и которая написана самым поздним по времени, и которая имеет свою глубокую внутреннюю структуру и имеет свои особые сюжеты. И, конечно же, тематически сугубое такое внимание уделяет отношениям между отцом и сыном. Загадочное Евангелие, может быть, самое сложно понимаемое. А к нашему счастью, в нашей студии сегодня и на протяжении ближайших 5 вечеров человек, который этому Евангелию посвятил часть своей жизни и написал замечательную книгу, лекции по Евангелию от Иоанна. Книга, как понимаю, отец Александр, созданная на основе ваших лекций, прочитанных в Свято-Тихоновском университете.
2: Да, добрый вечер. Действительно, эта книга еще начиналась тогда, когда в университете был специалитет, и была возможность читать полугодовой курс Евангелия от Иоанна. Сейчас у нас в связи с бакалавриатом все немножко сократилось, но, тем не менее, этот опыт, он был очень важен. И Евангелие от Иоанна, оно особенное, поэтому и было выделено в отдельный полугодовой курс после того, как все студенты уже изучали предыдущие 3 Евангелия на протяжении года.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в нашей студии. И, отец Александр, мы подумали, а почему нет? Вы читали спецкурс для Свято-Тихоновского университета. Почему бы своеобразный спецкурс не прозвучал бы и в эфире «Радио Вера»? Вот таким образом мы вас заманили сюда, и очень вам благодарны.
2: Спасибо. Конечно, на протяжении 5 передач невозможно изложить все особенности этого Евангелия. Это требует гораздо большего времени, да и, наверное, может быть, для слушателей отдельной подготовки или, по крайней мере, какого-то дополнительного изучения предварительного текста этого Евангелия. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки что-то удастся рассказать. И это что-то вряд ли просто читатели видят, да, когда они открывают это Евангелие, хотя оно действительно обладает определенной притягательностью, вот, какой-то своей загадочностью, таинственностью, и это только наоборот каким-то образом возбуждает дополнительный интерес к нему. Ну и действительно там много всего того, что делает этот текст совершенно уникальным и действительно очень интересным.
1: Отец Александр, Евангелие от Иоанна написано по времени последним, причем не только из евангельских текстов, но, как вы уточнили перед началом нашего разговора, и вообще среди текстов Нового Завета. Давайте начнем, наверное, с часто задаваемого вопроса, поскольку к моменту, когда Иоанн Богослов садится за этот свой изумительный труд, уже есть 3 Евангелия, которые впоследствии станут каноническими, войдут в корпус текстов Нового Завета, но есть еще и другие тексты, которые, да, свидетельствуют о жизни и воскресении Христовом. Почему Иоанн берется за этот труд? Что его сподвигает? Чего не достает ему, может быть, как автору, в версиях, которые уже есть к этому моменту?
2: Ну, действительно, это Евангелие, оно существенно отличается от предыдущих трех синоптиков. Мы в свое время рассказывали о них, насколько это возможно, в одной из наших встреч. И, прежде всего, Евангелие от Иоанна дополняет синоптиков, выделяя служение Иисуса Христа в Иудее, а не в Галилее. Там практически нет притч, там нет тематики Царствия Божия, и евангелист сообщает, что общественное служение Иисуса Христа продолжалось значительно дольше, чем можно было заключить, исходя из предшествующих Евангелий. Синоптик упоминает только последнюю Пасху, когда Иисус Христос был распят, но Иоанн говорит по меньшей мере о трех, а может быть о четырех Пасхах, то есть служение Иисуса Христа продолжалось не менее 2 с лишним лет, а, возможно, заняло от 3 до 3,5 лет. Но самое, конечно, главное – это то, что большая часть речей Иисуса Христа, приводимых в четвертом Евангелии, произносится не просто в Иудее, а в Иерусалиме во время религиозных праздников. И все события, которые происходят вне Иерусалима, они каким-то образом обязательно с ним связаны. Ну, например, вспомним беседу с самарянкой, когда вдруг женщина говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите о том, что поклоняться нужно в Иерусалиме». Или даже такая деталь, когда воскрешение Лазаря происходит в Вифании, указано, что это Вифания находилась недалеко от Иерусалима. То есть все равно эта связь с Иерусалимом, она всегда существует, даже тогда, когда события происходят вне его. И вот это, мне кажется, одна из существенных, даже не деталей, а основополагающих моментов для 4-го Евангелия, потому что это Евангелие, в отличие от предыдущих, было написано уже после катастрофы, разрушение Иерусалима уже после 71 года, несколько десятилетий Иерусалима нет. И тогда, когда, по сути, да, вот эта история Ветхого Завета трагически обрывается, евангелист задумывается над вопросом, а как, каким образом эта трагедия, она связана с тем, что в этом городе был распят Иисус Христос. Такая связь, она прослеживается и в других Евангелиях. Более того, мы знаем, что третье Евангелие, которое во многом пересекается, перемежается с Евангелием от Иоанна, оно тоже начинается в Иерусалиме, с благовестия священнику Захарии в храме и заканчивается тоже в храме в Иерусалиме, в котором собираются апостолы. И здесь практически Христос, он большей частью находится в храме, на праздниках, вот, и даже если какие-то события происходят вне Иерусалима, вне этих праздников, они обязательно каким-то образом с ним связаны, а Христос покидает Иудею только тогда, когда ему там грозит опасность. То есть на самом-то деле мы видим, что происходит действительно вот это вот какое-то смещение полюсов. Да? Из Галилеи евангелист Иоанн перетягивает евангельскую историю в Иерусалим. И, конечно, это не случайность. Это, я уже говорил, что и предшествующие евангелисты, особенно евангелист Лука, уделяют ему внимание, но здесь это проявляется наиболее ярко и очевидно. Более того, в Евангелии от Иоанна есть постоянное упоминание паломничества. То есть постоянно люди идут в Иерусалим. Например, жители Галилеи идут в Иерусалим на Пасху, встречают по пути Христа, и здесь происходит насыщение 5000. 6 глава, 7 глава, братья Иисуса Христа идут в Иерусалим на праздник кущей, приглашают Иисуса Христа с собой. Или, например, вход в Иерусалим, торжественный, 12 глава, и здесь говорится о том, что множество людей пришло на праздник, и они выходят для того, чтобы Иисуса Христа встретить. Можно привести и другие указания, то есть в Евангелии неоднократно упоминается о людях, путешествующих в Иерусалим для поклонения, совершения религиозных обрядов, то есть все оно пронизано темой паломничества. И конечно, это для нас, не кажется, на первый взгляд, может немножко странным. Нам кажется, что христианство, да, оно вытесняет иудаизм, вытесняет Ветхий Завет, и это действительно так. В Евангелии этому уделяется большое значение, но в то же время Евангелие показывает, что на самом-то деле и Иерусалим, и храм, они принадлежат как бы христианам. Что потому что евангельскую историю можно было представить как то, что какой-то вот проповедник, да, известный, популярный, приходит в Иерусалим, здесь в течение нескольких дней, да, с ним все заканчивается, то есть его арестовывают и убивают позорной, мучительной смертью. Но евангелист Иоанн предлагает совершенно по-другому историю. Он говорит о том, что Христос бывал в Иерусалиме и раньше. И Иерусалим – это его город. Более того, он является здесь полноценным как бы управителем. Он, не случайно, Евангелие начинается с очищения храма, одно из первых событий. То есть очищение храма – событие, которое стоит в конце у предшествующих евангелистов. Евангелист помещает в начале. Для чего? Потому что он хочет показать, что Христос в храме, да, является первенствующим, он здесь главный. И на самом-то деле вот это желание как бы переместить акценты, перетянуть как бы на сторону Христа и Иерусалим, и храм, оно, в конце концов, мы с вами говорили об этом, приводит к тому, что посланник евреям, который возникает в иерусалимской среде или с ним каким-то образом, Христос вообще становится первосвященником, хотя он священником не был. Но, тем не менее, этот титул, да, который связан с иудейским богослужением, вот он перемещается на Христа, и его смерть, она выступает именно как жертва, и в небесном Иерусалиме он совершает очищение. Скиния, подобно как первосвященник, входил с кровью одного из козлов в иерусалимский праздник День Очищения. То есть вот этот момент, он вот как бы отражает понимание начинающейся, может быть, уже начинающей церкви, на ту связь, которая существует между Ветхим и Новым Заветом, вот таким, может быть, необычным и до конца для нас непонятным образом.
1: А можно ли сказать, что Евангелие от Иоанна – это отчасти и историосовский текст? Если вы говорите, что это попытка в том числе и осмысления вот этой страшной судьбы Иерусалима.
2: Да, безусловно, потому что вот именно на фоне Иерусалимского храма в Евангелии от Иоанна разыгрывается драма отвержения Христа. Более того, есть еще одна очень интересная особенность этого Евангелия – это то, что весь этот текст, он, по сути, является судебной тяждой, судебным заседанием от начала до конца. То есть, если мы открываем Евангелие от Иоанна после пролога, о котором, может, мы еще успеем что-то сказать, или, может, в следующей передаче, там говорится о том, что некая комиссия приходит на Иордан и начинает, опросник у них есть, спрашивать Иоанна Крестителя, что он здесь делает, почему он крестит, если он не Христос, да, и так далее. То есть, в общем-то, он должен ответить на эти вопросы, они должны их записать и представить, соответственно, в Иерусалим. То есть начинается тот опрос. То есть, а кто такой Иоанн? Он свидетель. В самом начале говорится, что он был послан для свидетеля. И, по сути, мы в самом начале Евангелия заслушиваем его свидетельские показания. Суд начался. А дальше большая часть текста Евангелия от Иоанна – это действительно очень такие яркие судебные заседания. Например, в 5 главе Христос говорит о том, что он равен отцу после исцеления расслабленного, а дальше он призывает свидетелей, потому что понятно, сама мысль о том, что кто-то может быть равен Богу, для его слушателей, проникнутой идеей монотеизма, звучала как просто кощунство. И вот он ссылается на свидетели, на свидетельство отца, на свидетельство своих дел, на свидетельство Иоанна Крестителя, вот, и, наконец, свидетельство Писаний. Вот, и в конце говорит о том, что Моисей будет обвинять тех, кто обвиняет его, на последнем суде. Можно привести другие примеры, например, в 7 главе, когда Христос приходит в Иерусалим на праздник кущи, его пытаются арестовать, а в конце там Никодим выступает на заседании Синедриона Иисуса Христа и говорит, а может ли вообще наш Синедрион судить человека, если его не выслушали, даже мы не узнали, в чем, что его, как бы, за что мы его обвиняем. То есть, по сути, Христа там обвиняют в нарушении закона, что он исцелил расслабленного в субботу, а сам Синедрион тоже нарушает закон. Он пытается осудить человека наспех, даже не, без всякого рассмотрения. Ну и так далее. То есть тема суда, в том числе и в случае исцеления слепорожденного, она проходит через все евангельское повествование, поэтому в конце, в этом Евангелии, заседания Синедриона нет.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна для, собственно, Свято-Тихоновского университета и его студентов. Ну, чтобы в привилегированном положении оказались не только они, но и мы с вами, дорогие друзья, слушатели радио «Вера». Отец Александр согласился, по сути, для нас мини-спецкурс прочитать, вот чему и будут посвящены ближайшие дни, начиная с сегодня, с понедельника и по пятницу на этой неделе. Кстати говоря, отец Александр время от времени ссылается на наши предыдущие разговоры. Их можно найти на сайте radiovera.ru. Если вы пропустили, вот точно такие же циклы у нас были посвящены разговорам об апостолах и так далее. И вот отец Александр активный участник наших таких библейских бесед. И еще, отец Александр, одно уточнение. Слово «синоптики» прозвучало, евангелисты-синоптики. Большинство слушателей наших, я думаю, конечно же, в курсе, о чем идет речь, но на всякий случай для людей, которые чаще это слово слышат в связи с прогнозом погоды, давайте объясним, кто такие синоптики в евангельском контексте.
2: Синоптики – это первые три евангелиста – Матфей, Марк, Лука. Текст Евангелия от Марка, он практически целиком и полностью содержится в этих других двух Евангелиях – Матфея и Луки. И за счет этого совпадения, за счет этих пересечений, они как бы синопсис, то есть это те, кто смотрит в одну точку, они не разнятся. В отличие от первых трех, последнее Евангелие, Евангелие от Иоанна, оно, как я уже сказал, существенно отличается от них, оно как бы немножко меняет картину, и действительно, наверное, главное отличие – это то, что в ней Иисус Христос не столько изрекает, как я сказал, притчи, учения о Царстве Божьем или какие-то нравственные требования, нет. Здесь он прежде всего говорит о себе. И, по сути, действительно, вот мы еще будем говорить об этом, наверное, в следующей передаче, о Боге как главном действующем лицом евангельской истории. Но евангелист пытается осмыслить смерть Иисуса Христа, его воскресение, а они же произошли в Иерусалиме, да, это тоже очень важный центр священной истории, ключевое место для нее. И то, что он умирает не где-то, да, на периферии, а именно в священном городе. И, собственно говоря, вот евангелист, он и пытается понять, почему это произошло. То есть это, в этом Евангелии Иисус Христос отвечает на целый ряд вопросов. Да? Для чего нужна была эта смерть? Почему она произошла? В чем этот замысел? Ведь кажется, что Бог потерпел фиаско, да? Что Сын Божий, пришедший в мир, был распят, и его дело, оно как бы тем самым затновилось. Человеческая греховность, зло, оно взяло верх. Но вот евангелист Иоанн, он пытается показать, что нет, что так и должно было произойти, и каждая глава, по сути, это рассмотрение каких-то граней этого события, поэтому, если вы будете читать внимательно, видите, что все время Иисус Христос в этом Евангелии говорит о будущем. То есть он все время говорит о каких-то будущих событиях, не о том, что сейчас происходит, а именно о том, что должно произойти. И это, эти беседы с Никодимом, да, и беседы с Самарянкой.
1: Самарянка, вот сейчас да, я уже вспоминаю как раз, да.
2: Да-да-да, и даже взять, Христос говорит, например, после исцеления расслабленного о воскресении мертвых, да, события, которые, конечно, должны только случиться, вот, и так далее. И понятно, что это тоже вызывает некую проблему, потому что, ну, это непонятно. Например, Христос говорит о себе в беседе в Капернаумском синагоге, что он должен, даст свою плоть и кровь в пищу верующим. И понятно, что эти слова вызывают закономерную, неизбежную реакцию. Даже ученики большей части говорят, какие странные слова, кто может это слушать. То есть речь Христа в этом Евангелии непонятна. Притом она непонятна никому. Никодиму, ни самарянке, ни жителям Иерусалима. Вот, но Иисус Христос не пытается быть понятым. Он не пытается каким-то образом раскрыть, расшифровать это, то, что он говорит, потому что все равно как бы лишь только будущее. И в Евангелии есть такая фраза о том, что ученики этого не поняли сперва, когда же Иисус воскрес, они поняли, о чем он говорил. То есть вот это такое идет забегание в будущее, и поэтому главная тема Евангелия – это вера. Да, непонятно, да, может быть, даже как-то абсурдно, но в конце беседы о хлебе жизни апостол Петр говорит, мы уверовали, да, что ты имеешь глагол вечной жизни, и уже никогда никуда не отойдем.
1: Вот этот самый разговор, который направлен, ну, казалось бы, направлен в будущее, а при этом имеет прямое отношение к людям, которые рядом со Христом вот здесь и сейчас. Угу. И среди этих людей апостол и евангелист будущий, да, угу. Иоанн, опять же, будущий богослов. Угу. А в то время, как понимаю, еще довольно молодой человек, который каким-то образом все это очень внимательно запоминает. Угу. Или как вот происходит в его памяти аккумуляция этих смыслов? Что нам об этом известно?
2: Я думаю, что на самом-то деле как бы ответ содержится, да, в самом Евангелии, потому что, может быть, нам покажется это нескромным, но автор называет себя любимым учеником Христа. И мы понимаем, что любовь, она как бы расширяет границы познания. Если ты человека любишь, для тебя значимо все, что он делает, да, каждый его вздох, каждый его шаг, каждое его слово, ничто не остается безразличным, да. Если человек, ты, как бы, человек посторонний, тебе безразличен, он как бы, он для тебя чужой, он для тебя незначен, тебе не важно, да, может, или, по крайней мере, не так уж важно его состояние, его мысли, его проблемы, его жизнь. И вот мы знаем, что евангелиста Иоанна и Иисуса Христа связывали действительно особый узы любви. Да, он был любимым учеником, и эта любовь, она как бы раскрывала границы познания. Вот на это указывает, кстати говоря, 11 глава в Евангелии от Иоанна, это воскрешение Лазаря, когда Христос узнает, он, по сути, допускает смерть Лазаря, потому что он не спешит, да, в Вифанию для того, чтобы его исцелить. И есть фраза «любил Иисус Христос Марию, Марфу и Лазаря». И нам кажется, что это какая-то несогласованность, по-моему, 4 стих. Ну как, если он любил, он должен, наоборот, скорее прийти на помощь, да, оказать поддержку семейству, которое для него так дорого и значимо. Но он не торопится, не спешит. Но потом мы видим, что эта любовь, она действительно существует, и более того, Марфа, хотя и ждала Иисуса Христа, и немножко даже его упрекает, что если бы ты не был
1: пришел
2: здесь,
1: бы пораньше,
2: да, да, да,
1: да,
2: не умер брат, вот, тем не менее, она исповедует Иисуса, говорит, ты Христос, да, грядущий в мир, Сын Божий. То есть вот как бы видим, как любовь, она действительно дает возможность увидеть то, чего как бы еще не осознают, не понимают другие, да, оно дает повод для веры. И мне кажется, вот именно эта любовь, она и сделала последнего евангелиста столь внимательным и глубоким.
1: Даже при том, что, вы говорите, в этом Евангелии очень много из речи Христа о будущем, и вот эти взрослые апостолы, которые окружают Спасителя, его не понимают, а юный Иоанн Богослов, получается, все впитывает
2: в себя. Дело в том, что он же как бы пережил многих. И я уже сказал, что речь идет именно об исполнении каких-то вещей, которые потом уже имеют продолжение. То есть, как бы,
1: глазах раскрывалось.
2: Да. Оглядываясь назад, он начинает понимать, как часто бывает, да, проходят какие, с нами происходят какие-то события, и мы сейчас не понимаем, а почему так, а не иначе, да? Это может вызвать у нас недоумение, может вызвать протест или несогласие. Но вот проходит какое-то время, мы оборачиваемся назад и понимаем. Кстати говоря, именно это и говорится в Евангелии. Если помните, когда Господь умывает Петру ноги, тот не соглашается, и он говорит, то, что я сейчас делаю, тебе не понять, но ты это поймешь после. И вот действительно вот это «после», да, оно и происходит, то есть спустя времени, мы, ну, как в любой истории, да, нужно отойти немножко назад, да, ну,
1: дистанцироваться.
2: Да, для того, чтобы увидеть всю эту панораму, для того, чтобы действительно вот как бы с этого сорлиного, да, расстояния, с этой высоты понять и осмыслить, что же произошло, почему это было так. Потому что мы понимаем, что в привычную какую-то концепцию, да, картину смерть Иисуса Христа никак не укладывается. Да? Она как бы противоречит тому, ну, как бы, к нашему представлению о Боге. Да? Зачем это было нужно? Зачем нужны были страдания и эта смерть?
1: Да. Конечно, это подвиг Иоанна Богослова, что он подобные вопросы пытается для нас раскрывать. И, насколько понимаю, в Евангелии от Иоанна есть своя особая структура, которая, уж я не знаю, следовал ли определенной схеме автор, когда занимался этим трудом, или же это схема, которую впоследствии вычленили из Евангелия богословы, библеисты, для того, чтобы просто максимально подробно и глубоко вглядеться в этот текст. Тем не менее, вот что это за структура? А в чем особенность этого Евангелия?
2: Mm-hmm. Ну, я уже отчасти сказал, что есть некие темы, мы сейчас все их не будем рассматривать, потому что это сюжеты наших последующих встреч, но есть тема Иерусалима, которая переносит нас из Галилеи, да, из севера на юг в Иудеи. Более того, надо сказать, что вообще говоря, даже те события, которые происходят в Галилее,

0: колгосы Иакова.
1: Колгосы Иакова, но вдруг она переходит к Иерусалиму, где нужно поклоняться Богу, здесь или там. Да, то есть культовая тематика, она все равно задействована. Так или иначе, она все равно присутствует даже тогда, когда события происходят вне религиозной столицы. И дальше можно говорить еще о ряде моментов, вот, потому что на самом-то деле Евангелие – это Евангелие тематическое в том смысле, что здесь присутствует символика. Символика воды, символика света, говорится о Святом Духе, поднимается еще ряд очень важных тем – жизни, истины, веры, в том числе о которых мы будем говорить. И эта тема, она как бы раскрывается на протяжении Евангелия.
0: Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». «Пространствие» – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. В нашей студии, напомню, протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И сегодня наша первая беседа в цикле разговоров о Евангелии от Иоанна. Отец Александр, автор целого цикла лекций для студентов Свято-Тихоновского университета. Ну и поскольку мы тоже так хотим, мы отца Александра зазвали поговорить на тему Евангелия от Иоанна и чуть-чуть глубже соприкоснуться с этим текстом настолько, насколько нам могут позволить радийные эфиры. Ну, пусть этот наш цикл станет импульсом к тому, чтобы наши слушатели стали и более внимательными читателями. Если, может быть, кто-то для себя еще Евангелие от Иоанна не открывал, то сделает это, наконец, первый раз. А кто открывал уже многожды, благодаря вам, я уверена, найдет для себя новые грани и смыслы в этом изумительном тексте. И, отец Александр, вот упомянутые вами особенности, связанные с символикой света, воды, связанные и с присутствием Святого Духа на страницах Евангелия от Иоанна, особо, вот прям особо отмечены. Почему для трех других евангелистов присутствие Святого Духа, отношение, опять же, да, между Сыном и Отцом, Богом Сыном и Богом Отцом, да, они, ну, может быть, я уж не знаю, как это правильно было бы сказать, ну, по количеству текста, да, может быть, менее существенны, чем вот непосредственно земная проповедь и учение Христа. А евангелист Иоанн именно их берет в фокус своего внимания.
2: Ну, я уже привел этот пример, да, чем мы дальше отходим от здания, тем лучше оно для нас видно, оно видно. И Евангелие от Иоанна действительно написано уже на рубеже 1 и 2 веков, и, по сути, действительно является вершиной новозаветного богословия, в которой эта связь с Богом, о котором нам еще предстоит говорить, отмечена наибольшим образом. Да, вначале было Слово, Слово было с Богом, и Слово было Бог. Потому что действительно понимание личности Иисуса Христа, оно как бы является основной темой всех Евангелий, уже тоже приходилось нам об этом отчасти говорить, кем был Иисус, кто он такой. Этот вопрос задается, начиная с первых страниц

0: Евангелия и до последней, до его смерти, когда она звучит особенно остро, и при воскресении. И вот мы понимаем, что богословие, оно тоже развивалось, ну, постепенно, поэтапно, и не сразу все формулировки были сделаны. Это можно увидеть и на последовательности послания апостола Павла, от послания к посланию. Это можно и увидеть на протяжении других новозаветных текстов, сравнивая их. И вот уже спустя десятилетия после смерти Иисуса Христа и воскресенье, несколько десятилетий прошло после разрушения Иерусалима, евангелист Иоанн ставит как бы последнюю, вот верхнюю точку, да, вот, и он действительно уже напрямую связывает Иисуса Христа с Богом, называет его Богом, это финал, когда Фома произносит свое знаменитое исповедание «Господь мой и Бог мой». И вот это отождествление, это знак равенства, он, если в начале некоторых новозаветных книг довольно, можем не сказать робко, но как бы нечасто присутствует, то четвертый евангелист, он буквально как бы настаивает на этом. Он говорит о том, что действительно Иисус Христос нам являет Бога, или Бог являет себя в Иисусе Христе. Поэтому все, что он говорил, все его дела и вся история, таким образом, как она развивалась, это есть деяние Бога. Это не просто совпадение каких-то случайностей, вот, это не просто лишь какое-то стечение событий, а вот Бог захотел себя открыть, явить нам таким образом. Вот. И, как я уже сказал, действительно, от главы к главы этот замысел Божий раскрывается, в различных ее аспектах высвечивается, да, либо в догматических, либо в сатирологических, то есть история нашего спасения, вот, либо еще каким-то образом, и действительно в этих беседах, то есть, на самом деле, очень такое тоже яркое отличие, это то, что Евангелие состоит из таких пространных бесед. Либо Христос обращается к конкретным людям, Никодим, Самарянка, либо он обращается к жителям Иерусалима, либо к галилеянам, ну и либо к своим ученикам. Самое интересное, что как раз обращение к ученикам стоит в конце. Оно подводит как бы итогом. До этого мы практически не встречаем этих обращений.
1: Беседа на Тайной Вечере.
0: Беседа на Тайной Вечере, да, которая занимает с 13, по сути, по 17 главу 4 Евангелия, и заключается такой прощальной молитвой в 17 главе. То есть вот большие такие беседы пространные, да, которые излагают уже не отрывочно как-то, не в отдельных каких-то кратких формулировок, а в таких вот объемных текстах смысл и назначение той миссии, которой облечен Иисус Христос.
1: Сейчас слушаю вас и думаю, надо же, мне лично трудно представить Христа не Богом. А ведь это было время евангельское, да и впоследствии тоже, да, какому количеству людей трудно было представить Христа Богом, осознать его Богом.
0: Да.
1: Отсюда и Ренан, и Толстой, ну, короче, там длинный список таких людей.
0: Да, это полемика, и это недопонимание, оно ведь сохраняется, оно сколько, даже сквозит на страницах 4 Евангелия, и, собственно, его за это и распинают. Он, будучи человеком, говорят первосвященники, он сделал себя Сыном Божьим, сделал себя Богом. У Пилата это вызывает суеверный страх, но первосвященников это не останавливает, и они все равно настаивают на своем.
1: Суеверный страх.
0: Да, он пытается что-то еще сделать.
1: На всякий случай.
0: Спрашивает, да, откуда ты? Вот, он боится, он как-то, да, не хочет, если он действительно от Бога пришел, не хочет как-то портить с ним отношения.
1: Эх, а я все-таки надеялась, что, может быть, Пилат там как-то в глубине души видел, что истина перед ним. Ну, задавал свои, конечно, такие глупые вопросы, но видел, что истина-то вот она перед ним.
0: Он что-то понимает. Более того, есть тоже такая очень интересная особенность. Если рассмотрение делом Пилатом, оно не играет особую роль, у первых двух евангелистов Лука действительно уделяет этому больше внимания, и Пилат хочет себя это сделать, он отсылает Иисуса Христа к Ироду, Антипе, который был правитель Галилеи, потому что он галилеин, и что это его подчиненный, то есть он пытается каким-то образом отыграться, да,
1: сделать, не взять на себя.
0: Да, ответственность, как бы, и, может быть, в этом ему и его... И его Ирод Антипа присылают в белых одеждах, одеждах невиновности, чистоты. И они подружились из-за этого, даже говорится. Тут он сделал ему эту услугу. Вот. Но это не спасает ситуацию. Все равно Пилат вынужден уступить. А здесь, в Евангелии от Иоанна, суд у Пилата занимает половину повествования страстей. То есть, если мы посчитаем стихи 18-19 главы, их 81, 40 стихов – это суд у Пилата. То есть этому суду евангелист уделяет особое значение. Это при том, что, как я уже сказал, суд у Синедриона у него отсутствует. Да, его нет, потому что суд, он как бы распределен, разбит по предыдущим главам. По сути, он уже совершился, суд уже вынесен после решения, после воскрешения Лазаря, когда Каиафа говорит, что должен один человек умереть за народ. Вот, и поэтому Пилат и говорит, возьмите вы его и судите. Но все равно первосвященники настаивают на том, чтобы Пилат осудил. Вот, и вот это долгое разбирательство, которое состоит из 7 частей, когда Пилат то заходит в преторию, то выходит. Вот, оно занимает такую большую половину всего рассказа о страстей у четвертого евангелиста. То есть он как бы тоже немножко по-другому, да, мы видим, совершенно по-другому представляет и видит эту историю. И действительно в процессе этого расследования Христос очень много говорит о себе, в том числе, что я пришел свидетельствовать об истине, да, и Пилат, что есть истина, ему это может быть не так интересно, но он как-то тоже меняется. Это видно, что если поначалу он смотрит на Иисуса Христа как на просто политического какого-то активиста, да, и то в конце концов он даже те слова, которые говорит в начале, «ты царь иудейский», выносит на табличку. И хотя царь иудейский, хотя его просят не писать, что он царь, для него это уже не политическое обвинение, а для него это реальность. Угу. То есть он понимает, кто перед ним.
1: Как-то страшно все-таки,
0: да,
1: понимая.
0: Понимая, да, вынужден уступить, потому что боится доноса.
1: Ой-ой-ой, да. Человеческое все, слишком человеческое. Как мы узнаем себя в веках? Как это все, да, к сожалению, не меняется. Ну, и супруга его прислала к нему, простите, уже раз о Пилате заговорили. У кого из евангелистов, кстати, об этом сказано, что жена его прислала...
0: Матфею,
1: да, Пилату свою просьбу, не делал ничего праведнику и сему, потому что я сегодня во сне много пострадал за него. То есть у него сон какой-то пророческий был, по всей видимости, о Спасителе, и она просила, ходатайствовала перед мужем. То есть там не только Пилат догадывался о чем-то. Там супруга с ним тоже рядом, вообще-то. И при всем при том, ах.
0: И вот Евангелие как раз и подчеркивает, когда Пилат понимает, что вообще-то, может быть, надо развернуть события в другую сторону, и спрашивает, почему же он молчит, почему ты что-то молчишь, да, почему ты ничего не отвечаешь, почему ты не говоришь ничего в свою защиту, не знаю, что я могу распять, могу отпустить. И Христос ему говорит: ты не имеешь надо мной никакой власти, если не оно тебе свыше. То есть мы подчиняемся вот ходу событий надмирному, который предопределен Богом, и отчасти Пилат сам даже с этим соглашается и уступает этому. И здесь как бы вот оказывается уже сделать ничего нельзя, потому что это не только выбор Пилата, не только выбор первосвященников, которые добиваются смерти Спасителя, это выбор Бога.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продарь Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, основная тема нашего разговора, конечно же, это Евангелие от Иоанна, но не могу не спросить у вас, уже второй раз за сегодня звучит тема предопределения, предопределенности определенных событий. Как так? Если есть предопределение, то каково место тогда свободной воли человека? Или прав был Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире», когда говорил, что чем скорее человек откажется от того, что у него есть хоть какая-то свобода воли, тем лучше для человека?
0: Давайте мы оставим эту интригу до нашей последней встречи. Я выбрал тему предопределения для последней беседы. Я обязательно об этом расскажу. И тем не менее, хочу сказать, что здесь как бы предопределение, даже вот мы сейчас говорили о Пилате, его нельзя понимать как какая-то обреченность. Мы сейчас говорили о том, что даже отношение Пилата в процессе того, как он вынужден как бы пытаться освободить Христа, оно меняется, и это видно. Точно так же меняется и взгляд на Христа у многих участников евангельской истории. И Никодима, который приходит к Христу ночью, а потом начинает бесстрашно его защищать в Синедрионе и, наконец, участвовать в его погребении. И самарянки, которая начинает с простой просьбы о воде, а потом приводит вслед за собой, да, людей, говоря о том, что не он ли Христос. И многих других людей там, в Иерусалиме, которые действительно меняются. То есть предопределение это еще не означает то, что все уже расписано и ничего изменить нельзя. Нет. Да? Но действительно, как бы еще раз повторюсь, крест не является цепочкой каких-то случайных событий, какой-то, может быть, да, несправедливости, зависти, соперничества, желания сохранить свою власть. За этим накалом человеческих страстей все равно стоит Бог. Вот. И вот об этом говорит евангелист Иоанн, и уже как бы задним числом, как мы говорили сегодня, он пытается объяснить, почему так и не иначе, почему Бог делает этот выбор, да? Какие последствия как бы предусмотрены заранее, вот именно то, что передача жизни, о чем мы тоже будем еще говорить, осуществляется через смерть. Христос пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, чтобы жизнь имели, избытком имели. И он эту жизнь отдает вот таким, может быть, не до конца, но понятным способом. Да? Она покидает его через смерть, через распятие, но благодаря этому эта жизнь становится достоянием человечества, всех, кто поверит в него. И это, собственно говоря, и тоже основная тема. Евангелие заканчивается словами, чтобы вы веровали, это написано, и вера имели жизнь во имя Его. То есть вот эта тема жизни через смерть тоже является одной из ключевых, о чем мы еще будем говорить.
1: Давайте от последних слов теперь обратимся к самым первым. Угу. Наша сегодня первая программа посвящена Евангелию от Иоанна. Да. Слова, наверное, которые многие знают наизусть. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объял его. Конец цитаты. Это вот я с 1 по 5 стих прочитала. Это действительно читается как какая-то высокая поэзия. Евангелие от Иоанна вообще, мне кажется, поэтично. Да, вот Евангелие от Луки, оно в литературном плане какой-то выдающийся текст. Евангелие от Иоанна, оно тоже поэтичное. Но вот эти вот первые 5 стихов, по-моему, это вообще какой-то прорыв. С точки зрения, знаете, и с точки зрения именно литературы.
0: Но вот оно как раз и отвечает на тот вопрос, который мы уже ставили неоднократно, да, то есть это новый взгляд на Христа, да, который не просто, в отличие от предыдущих, наделяется какими-то божественными прерогативами, а который прямо приравнивается к Богу, да, и это является темой следующей нашей встречи, мы говорим о Боге, но очень это важно, что евангелист как бы сразу расширяет Бога, он говорит, что Бог никогда не был одинок, что всегда у него было слово, притом это слово, оно было равно Богу. И это на самом-то деле действительно вводит какие-то, ну, и не до конца, может быть, понятные, потому что тайна троичности, она все равно сохраняется тайной, нам все равно сложно себе представить, как это все может быть в реальности. Но важно то, что Бог, вот как бы он не одинок, да, внутри Бога тоже тема троичности, одна из ключевых. Мы говорили о упоминании Святого Духа неоднократно в этом Евангелии. И дальше говорится о творении. То есть это тоже очень важная тема, потому что как бы эта тема, она дальше продолжается. Иисус Христос, когда исцеляет расслабленного, Он говорит: «Отец мой делает, да ныне и я делаю». То есть творение, оно не закончилось, не завершилось тогда, когда мир был создан. Бог продолжает свою творческую деятельность, и первые строки Евангелия от Иоанна не отсылают нас, по сути, к началу Библии, к теме творения мира, и Бог вот продолжает свою творческую деятельность, и, по сути, вот эта тема нового творения, вот Он сотворил этот мир через Слово, и теперь Слово, воплотившееся Слово, стало плотью, это самое Слово, которое создало этот мир, оно обращается к людям, и мы помним, да, что там же зафиксировано это неприятие. Пришел к своим, и своего не приняли. Вот эта трагедия отвержения Бога, она тоже является предметом осмысления четвертого евангелиста, уже вот в контексте разрушения Иерусалима, о котором мы говорили. Да, что же произошло? Неужели эта деятельность Бога на протяжении столетий, а даже тысячелетий, который связал себя с этим народом, со своими, она потерпела фиаско? Что все, что было до этого, оно как бы лишилось своего предназначения. И вот тоже Евангелие от Иоанна дает один из этих ответов, да, когда связывает Иисуса Христа с Иерусалимом, с ветхозаветным наследием, с иудейским культом. И, конечно, все это делается в такой действительно возвышенной форме. И, опять же, это не случайно. Не случайно, потому что, ну, как бы важны некие формулировки. Понимаете, вот такие формулировки не встречаются в посланиях апостола Павла, в каких-то других текстах. Вот, и в послании к Римлянам говорится об неких исповеданиях, которые существовали. И этот текст, конечно, он действительно, хотя и в нем не говорится о воскресении, в вступлении Евангелия от Иоанна, о воскресении нет ни слова. Но, тем не менее, этот текст выбран в качестве пасхального чтения православной церкви. Да? Это, конечно, связано с темой катехизации, потому что крестили оглашенных, но в то же время это очень какой-то победный текст. Он прям звучит действительно вот как и слова апостола Павла, которые цитирует Иоанн Златоуст, читается, да, «Смерть, да, где твоя победа?» Вот. Жизнь победила, Бог победил, и вот как бы эта победа Бога, она обозначена в этом вступлении. И как бы вот как такая победная увертюра, да, перед оперой, а потом уже раскрывается вот то, о чем евангелист вначале, вот эти вводные, потому что все эти темы, они дальше потом находят свое отражение в последующем тексте.
1: Евангелия. Кстати, в свое время тоже спрашивала, а почему действительно в пасхальную ночь на литургии читается начало Евангелия от Иоанна, который мы все так любим, естественно, да, это гениальный текст, и вообще, ну, и смысловая его глубина, она ну, просто бесконечный, это бездонный текст. Но там ни слова о воскресении Христом. А потому что, потом до меня дошло, ведь в Великую Субботу на литургии читается как раз о воскресении Христом, потому что Великая Суббота – это уже служба, по сути, воскресения Христова.
0: Так и исторически был X века. Да. Служилась именно литургия Василия Великого, да, и просто ее вытеснила вот, пасхальная заутренняя на Великую Субботу, угу. И там читается действительно Евангелие, как раз которое больше никогда не читается. Начало полностью Евангелия от Матфея, потому что о встрече жен мироносец с воскресшим Христом почему-то мы на протяжении даже церковного года не слышим. Это явление воскресшего Христа, оно как-то затерто. Вот. А вот в этом то в этой службе мы действительно слышим полностью текст 28-й последней главы Евангелия от Матфея.
1: Иисус ищите распятого. Его нет здесь. Он воскрес.
0: Да.
1: Ой,
0: вот,
1: вообще,
0: вот,
1: да.
0: То есть вот так вот как бы так получилось. Ну, исторически получилось, да, потому что в древней практике еще читалось Евангелие от Марка, так оно читается во многих древних церквях.
1: Отец Александр, ну вот смотрите, правильно ли я понимаю, что в Евангелии от Иоанна постепенно раскрывается, насколько это возможно вообще, в принципе, вместить в человеческое сознание вот эта вот природа троичности Бога. В начальных строчках мы видим соприсутствие, да, сотворчество Бога Отца и Бога Слова, то есть Бога Сына. Угу. Потом у нас появляется еще и Святой Дух. То есть вот как бы усложняется и усложняется вот это вот в глазах человека божественная природа. Но ведь получается, что апостол-евангелист Иоанн, он это понимал, а люди до него, они этого не понимали?
0: Нет, они понимали, но мы с вами как-то уже говорили о таком моменте, который связан с тем, с чего Евангелие начинается. Да? В Евангелии от Марка, которое написано первое по времени, оно никаких вступлений не имеет. Оно начинается сразу с проповеди Иоанна Крестителя, да? И вот да, с того, что неизвестный человек, непонятно откуда пришедший, вдруг на него сходит Святой Дух, и дальше начинается то, о чем рассказывает евангелист. Евангелист Матфей говорит, нет, вначале было немножко по-другому. До самого момента рождения Иисус Христос уже имел божественное предназначение, Он Иммануил, с нами Бог. Евангелист Лука раскрывает это, сравнивая между собой Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Да, вот эта параллельная история детства, она таким образом оттеняет, да, и тоже является рода презентацией, кем был Иисус момента рождения. То есть идет немножко дальше даже. А евангелист Иоанн, он вообще как бы забегает за границы человеческой истории, за границы времени, да? Он говорит о предсуществовании божественного слова, логоса. То есть вот на самом-то деле это некое такое, да, первичное знакомство, о ком будет идти речь, кем является Иисус Христос. И действительно, это происходило поэтапно, постепенно. То есть, как бы, я уже говорил об этом, это отражено в посланиях апостола Павла, и это видно. И, конечно, как и многие события, личность Иисуса Христа тоже постепенно осмыслилась. Нас же не удивляет то, что между Первым и Вторым Вселенским собором было больше 50 лет, когда люди просто, ну, друг друга отлучали, там все такое, потому что они не могли признать, да, второе лицо Святой Троицы, назвать его Богом. Да, а третье лицо, так, у нас не названо в символе веры, Иисус Святой Дух назван не Богом, а Господом. Вот. То есть это была действительно проблема. И понадобился этот период, понадобился вклад отцов каппадокийцев, Василия Великого и Григория Богослова, который позволил найти те формулировки, которые наконец-то церковью были приняты и зафиксированы уже на Втором Вселенском соборе, да, между 325 и 381. И поэтому, естественно, что как бы здесь нечем удивляться. Действительно, это настолько необычно, тайны троичности, что до конца ее понять, принять и даже сформулировать оказывается совсем непросто. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лишь вот евангелисту Иоанну, свидетелю Иисуса Христа, любимому ученику, уже в конце жизни удалось найти те формулировки, которые вдохновляют нас и по сей день.
1: Завтра поговорим с вами об отношениях с Богом Отцом, отношениях Бога Сына с Богом Отцом, людей с Богом Отцом и вообще, что для нас значит Его присутствие в нашей жизни. Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии, и этот цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, поскольку мы заполучили отца Александра, создавшего целый цикл лекций в Свято-Тихоновском университете для студентов об этом удивительном тексте, а мы подумали, а почему бы нам тоже не присоединиться к этому процессу. Так что вот у нас цикл бесед такой, и отец Александр, спасибо вам огромное, и до завтра.
0: Всего доброго.
1: Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами, до свидания.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
4: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам – на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут. Не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссякает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он ссор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного, и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении, когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Волшебное дерево по мотивам гвинейской народной сказки.
2: Один старик был такой бедный, что ютился всю жизнь в пещере. В той местности деревья были на вес золота, а он не смог разбогатеть и построить себе хижину. Когда старик совсем состарился и почувствовал, что жизнь подходит к концу, позвал к себе сына и завещал ему похоронить себя в каменной нише. «Через неделю после похорон, — прошептал старик, — здесь вырастет дерево, сруби его и построй себе жилище». Соседи, когда узнали о завещании старика, только посмеялись. Деревья у них тут на песке и камнях отродясь не росли. Но ровно через неделю на месте захоронения пробился росток. Сын ухаживал за ним, поливал. Побег рос не по дням, а по часам и вскоре превратился в высокое, раскидистое дерево. Тогда односельчане объявили собрание и решили, что дерево принадлежит им. На все просьбы юноши отдать ему дерево по завещанию отца они отвечали отказом. Отчаялся он получить наследство и лег грустный спать. Вспоминая перед сном отца, попросил прощения, что не смог исполнить его завет. На следующее утро смотрят люди, а дерева нет. И вдруг кто-то нашел его за песчаным холмом. Стоит, как ни в чем не бывало. Стали жители деревни просить юношу вернуть дерево на место. Обещают дать ему часть досок для хижины. Но юноша не поверил им и отправился вслед за деревом, которое чудесным образом стало перемещаться с каждым днем все дальше и дальше. Наконец оказалось дерево в одной далекой деревне. Юноша попросил у жителей разрешения остаться здесь жить, а за это обещал поделиться дарами своего дерева. Согласились добрые люди, и дерево в тот же миг пустило корни. Люди уселись в тени кроны и стали петь песни. Потом юноша срезал все ветви с дерева и раздал их жителям. Но самое удивительное, что дерево продолжило расти и пустило новые ветки. Жаль было юноше рубить ствол, но все-таки он сделал так, как завещал отец. Да и жить надо было где-то. Срубил ствол и построил хижину. А дерево на следующий день дало новые побеги и снова выросло высоким-превысоким. Всю жизнь юноша пользовался дарами волшебного дерева и ни в чем не нуждался. Так же, как и его добрые соседи. А прежние односельчане до сих пор сожалеют, что смеялись над завещанием.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В 1859 году владикавказские осетины-христиане были весьма взволнованы. Под влиянием генерала Мусы Кундухова, называвшего единоплеменников ворами и разбойниками, царская администрация решила выселить их из крепости, как якобы угрожающих общественному порядку. На народном сходе Кундухов грозил: «Через неделю, чтобы дали мне добровольное согласие на выселение, иначе силой вас выгоню». Люди держались достойно и отказались переселяться. Одним из их вождей был первый осетинский священник Алексий, или по-осетински Аксо Калиев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе. Калиев считал выселение нечестным, подчеркивал мирный быт своей паствы. Священник, постоянно получавший угрозы, потребовал у Кундухова оставить христиан в покое и сказал, что победит его гусиным пером, то есть мирной проповедью и просвещением. Несмотря на то, что часть народа Кундухов все же выселил, управляющему осетинскими приходами архимандриту Иосифу Чепиговскому и Калиеву удалось добиться перевода своего противника из Осетии. Впрочем, это не обезопасило Калиева, так что военные власти даже приставили ему охрану. Аксо Калиев был одним из лучших выпускников Тифлисской семинарии. Его глубоко задевала безграмотность народа и то, что крещенная еще в X веке Осетия почти забыла православную веру. «Все религиозное, доселе встреченное мною в Осетии, — писал Калиев, — преисполнило меня сострадание. Я всюду видел остатки правоверного исповедания, но, увы, искаженного». Благодаря Калиеву строились новые храмы, а православная проповедь на осетинском языке зазвучала в самых дальних аулах. Писатель Сека Гадиев свидетельствовал: «Аксо хорошо знал и отлично понимал свой народ. Днем и ночью не знал покоя и отдыха, как птица облетел Осетию вдоль и поперек». Высоко ценил Калиева осетинский поэт Костахи Тагуров. Особой заслугой Калиева стало развитие народного образования. Ютясь с женой и детьми в двух комнатах, Аксо открыл у себя дома начальную школу для девочек и стал одним из пионеров женского образования на Кавказе. Калиев говорил: «Образованная мать – это образованные дети, а образованные дети – это образованное общество». Уже после смерти священника в 1866 году школа была преобразована в училище. Калиев помогал архимандриту Иосифу в переводе церковных текстов, включая литургию, на осетинский язык, а также писал христианские стихотворения, которые стали началом современной осетинской поэзии. В 1866 году отец Алексей Калиев скоропостижно скончался от воспаления легких. Однако за свою 43-летнюю жизнь он успел сделать многое для своего народа. На его могиле во Владикавказе написано: «Мир праху твоему, вся Осетия тебе благодарна».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Дорогие мои, я должна вам что-то сказать. Те люди вчера и правда принесли очень плохие вести. И папа какое-то время не будет с нами. Но где? Обещайте не спрашивать ни меня, ни других об этой беде. Это связано с папиными делами. Вы же знаете, как сложно в них разобраться. Мы уедем и будем жить за городом. Вам там понравится. Мы возьмем совсем немного вещей. Только самое нужное.
1: Начало 20 века. Лондон. Жизнь обеспеченной благополучной семьи Отербери шла своим чередом. Но однажды вечером в дом явились два незнакомца и куда-то увели отца. Дети, старшая дочь Роберта, которую все зовут просто Бобби, ее сестренка Филлис и младший брат Питер никак не могут взять в толк, что же произошло с папой и когда он снова вернется домой. Почему ушли слуги, а мама продает многочисленные вещи, и из дома в Лондоне они переезжают в йоркширскую деревеньку. И сами маленькие герои, и зрители будут задаваться этими вопросами до самого финала кинофильма «Дети железной дороги». Именно об этой картине мы сегодня и поговорим. Фрагмент из нее прозвучал в начале нашей программы. Лента стала пятой по счету экранизацией одноименной повести английской писательницы Эдит Несбит. В 2000-м британский режиссер Кэтрин Моршетт решил еще раз напомнить зрителям эту удивительную историю, которая, по ее словам, никогда не устареет. Хотя действие ее происходит в самом начале 20 века. Ведь она рассказывает о том, на какие чудеса способны доброта и сострадание к ближним. Эта семейная картина пробуждает самые светлые чувства. Невольно проникаешься уважением к ее героям, семье, которая стойко и смиренно приняла трудные обстоятельства. Мать не опустила руки, она начала писать рассказы и публиковать их в газетах и журналах. Бобби, Филлис и Питер стали во всем помогать маме по хозяйству. А еще они открыли для себя новый, удивительный мир. Деревня, в которой поселились в Отербери, располагалась рядом с железнодорожной станцией. Дети каждый день бегали туда, смотрели, как прибывают и отправляются поезда. Махали с высокого моста их пассажирам. И незаметно для самих себя обретали добрых друзей. Так в их жизнь вошли строгий, но отзывчивый начальник станции, добродушный носильщик багажа, местный доктор и даже незнакомый пожилой джентльмен из последнего вагона лондонского поезда, который каждый день ездил по делам из пригорода в столицу и махал детям рукой в ответ на их приветствие. Наверное, по-другому быть и не могло, ведь Бобби, Филлис и Питер, несмотря на то, что сами переживали не лучшие времена, были добры к людям, стремились им помогать. Например, случайно узнав, что у мистера Перкса, носильщика багажа на станции, скоро день рождения, и что он никогда его не празднует, и поэтому не получает подарков, дети устроили ему трогательный сюрприз. В другой раз они приютили в своем доме русского эмигранта и помогли ему воссоединиться с семьей. А однажды, в буквальном смысле, спасли жизнь нескольким десяткам людей. Прогуливаясь, как обычно, по железнодорожным путям, дети своими глазами увидели оползень.
3: Что это за шум? Посмотрите на то дерево. Оно движется. Мне тут больше не нравится. Пойдемте отсюда. Не просто будет это убрать. Лежит прямо на рельсах. 11-часовой еще не прошел. Мы должны сообщить на станцию, иначе будет авария. Бежим.
1: В итоге, чтобы предотвратить аварию, ребятам пришлось сделать нечто большее, чем просто сообщить на станцию. Но что могут самостоятельно предпринять в такой ситуации трое детей? Узнаем, посмотрев фильм Кэтрин Моршетт «Дети железной дороги». К слову, Бобби, Филлис и Питер вообще окажутся способными на многое. Неудивительно, что забота и отзывчивость, с которой они относятся к людям, в конце концов поможет им самим и всей их семье. Ведь во время просмотра не раз вспоминались евангельские слова Христа. «Какую меру мерите, такое отмерено будет вам». Мне кажется, именно об этом фильм «Дети железной дороги». Кстати, те, кто интересуется историей железнодорожного транспорта, наверняка обратят внимание на подлинные вагоны и локомотивы конца 19-го, начала 20 века. Их специально арендовали для съемок картины. И еще один интересный факт. В роли матери, миссис Уотербери, в фильме 2000 года снялась актриса Дженнифер Агутер, которая за 30 лет до этого в экранизации 70-го года сыграла Бобби. Актриса признавалась, что благодаря этим киноработам на многие вещи в жизни стала смотреть совсем по-другому. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Может ли верующий человек в духовной жизни доверять кому-нибудь, кроме Бога? Ответ на этот вопрос звучит в 30-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоею избави мя и изми мя».
3: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
2: Все уповающие на Господа.
1: Порой на исповеди люди рассказывают о том, что в трудной ситуации идут к гадалкам или всяким ворожеям. Зачастую об этом говорят люди, совсем далекие от церкви. Но иногда в чем-то подобном могут каяться даже те, кто имеет опыт церковной жизни. Причем обычно оправдание звучит примерно так. «Мне было очень тревожно и плохо, а Господь никак не помогал и не отвечал, вот и пришлось обратиться». При этом в результате даже небольшого, но серьезного разговора выясняется, что человек прекрасно понимает всю кощунственность и одновременно глупость подобных подходов, которые оказываются простым и совершенно явным предательством Бога, отношением к Нему как к тому, кто глух или не способен справиться с обстоятельствами, физическими или духовными. В 30-м псалме, который мы сегодня услышали, его автор, царь и пророк Давид, показывает нам совершенно поразительный пример того, что проявлять верность Богу нужно не только тогда, когда проблема оказывается решена после первой же просьбы, но и тогда, когда она продолжается и решается далеко.

0: сразу. Уже в первых словах молитвы Давид говорит Богу, что уповает на него и предает в руки его дух свой. Царь был в бедствии, но Господь защитил его. Однако после радостных слов автор неожиданно возвращается к горестным. Возможно, он просто в мыслях возвращается то к радостным, то к печальным переживаниям. Вероятно, именно так, то радостно, то печально, складывалась его жизнь в течение времени, которое он описывает. Так или иначе, трудности Давида продолжились и после временного затишья, и как будто бы усилились. Высохли его глаза от горя, истощилась его жизнь в стенаниях, и от грехов закончились силы. Эти описания эмоционально невероятно глубокие, ведь он стал посмешищем и страшилищем для людей. Им пренебрегают как мертвым. Слова псалмопевца напоминают историю Иова, который сидит на гноище и слышит от измучившейся и переживающей за него жены «Похули Бога и умри». Однако Иов остается верен Богу, и похожим образом поступает Давид. Ведь он говорит Творцу: «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». И в итоге, когда все уже было позади, он вспоминает о своем отчаянии и радуется тому, что его верность оказалась не напрасной. Царь призывает праведников любить Бога, быть сильными и крепкими. Этот последний призыв очень важен, потому что действительно показывает, что жизнь не представляет собой победного движения вперед и вверх, от проблем в прошлом к их отсутствию в будущем. Она сложна и многообразна, но утешение в ней найдет только тот, кто всю свою надежду возлагает на Бога.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком и краеведом Игорем Горьковым. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И путь наш лежит в Серафимо-Знаменский скит, в Битегово. Это, в общем-то, недалеко от Домодедова, и поэтому добираться туда проще всего, ну, скажем, на электричке до Домодедова и от Домодедовской станции, от вокзала. На 12-м автобусе мы можем доехать до остановки, которая называется Новая Домодедово, населенный пункт Редькино. И оттуда, ну, в общем, путь не очень ближний, но только
2: но
1: пешком.
2: Живописный.
1: Живописный, через лес, пешком. Ну, где-то до получаса.
2: Да, действительно, и до революции, и сейчас это место, как ни странно, оказывается уединенным. Вроде бы уже и Москва подступила, и цивилизация где-то рядом, но никогда не получается в Серафимо-Знаменский скит приехать так, чтобы не почувствовать его удаленности от мира. И, наверное, начать историю нужно с того, что когда-то сюда приехала в начале 20 века настоятельница Покровской общины, сестер Милосердия, тогда монахиня Ювеналия, а в миру Тамара Александровна Марджанишвили, грузинская княжна, которая до этого подвязалась в Батбийском женском монастыре, и много что претерпела там в годы революционных событий начала 20 века, чуть не погибла от рук террористов, но это все тоже у нее было уже в прошлом, тот момент, когда она оказалась в Москве, и вот, занимаясь хозяйственными делами довольно большого женского монастыря, она приехала сюда, к станции Вострякова, на самом деле для того, чтобы оформить сделку, потому что предприимчивые купцы, которые собирались строить железную дорогу, как раз присматривали один из лесов, который принадлежал Покровской общине, и вот шли переговоры. И тут случилось нечто совершенно неожиданное, потому что матушка Ювеналия, она почувствовала, что этот лес, который она никогда раньше не видела, и который был совершенно никак, в общем-то, не заселен, где не было тогда никаких монашеских сооружений, скитов, поселений, он не предназначен для продажи. А что именно в этом месте ей нужно устроить скит, о котором когда-то она получила указание самой Царицы Небесной во время паломничества Саров. Тогда матушке Ювеналии явилась Богородица и призвала ее устроить скит для уединенной жизни, как сказала Царица Небесная, не только себе, но и другим. И вот это некое указание свыше, которое потом еще матушка Ювеналия обсуждала со многими старцами, отцом Анатолием Оптиной пустыни, отцом Алексеем Зосимовой пустыни. Все это намерение никак не воплощало в жизнь, пока она не увидела вот этот лес. И тогда все сложилось, и она, приняв великую схему, как бы уходит с должности руководительницы Покровской общины и становится настоятельницы вот этого Серафимо-Знаменского скита, который вот в том виде, который мы с вами сейчас его начинаем уже видеть, проходя через лес, он был на самом деле устроен в 1912 году.
1: Но, видите, тогда это все-таки было, ну, такое, понятно, что это были очень обитаемые места и тоже не край света, да, по меркам Московской губернии, но сейчас это вообще ближнее Подмосковье.
2: Да, и вот, знаете, но все-таки здесь сельский есть колорит, вот мы подходим, вы чувствуете запах лошади, да, вот здесь небольшой конный Красный двор у ворот монастыря. Это как-то меня всегда настраивает на то, что мы все-таки уехали с вами из большого города, и хоть не намного, но переместились в сельскую местность. И вот это некая отрешенность от мира, она здесь была заложена в сам архитектурный ансамбль, который постепенно нам раскрывается. Невысокая ограда, врата святые, через которые когда-то проходили только насельницы, а сейчас уже можно зайти и нам, и паломникам, которые сюда прибывают в то время, когда скит открывает врата для посетителей, можно заходить практически всем.
1: Коль скоро мы заговорили об уединенности, отдаленности, то вот такое длительное достаточно перечисление возможности добраться сюда общественным транспортом, конечно, все упрощается, если вы едете на машине, тут можно прямо до места доехать.
2: Прямо, да, вот как раз там, где мы с вами сейчас стоим, есть небольшая парковочка прямо у стен скита. Вот уникальность этого духовно-архитектурного ансамбля в том, что он планировался заранее, то есть концепция положена здесь и в основу архитектуры, и в устав, и в богослужебный строй монашеской жизни. Проектировкой архитектурного ансамбля занимался замечательный ряд архитекторов. Общая планировка скита принадлежала Леониду Стеженскому. Храм, который стал архитектурной доминантой этого ансамбля, проектировал Владимир Кильдишев. Возможно, при участии Алексея Щусева.
1: А Кильдишев, кстати, любопытный еще архитектор. Это же его ранняя постройка. Ему 30 лет не было, когда он ее спроектировал. А прожил он, в общем, достаточно короткую жизнь. Чуть-чуть не дожил до конца войны, Второй мировой, Великой Отечественной. Но вот, например, из его таких важных московских построек уже советского времени, это чудесный, совершенно очень известный дом кооператива «Обрабстрой» в Османном тупике, вот неподалеку от того места, где мы с вами сейчас находимся.
2: И вот я должен вам сказать, что этот храм имеет необычное посвящение. Он посвящен иконе Божьей Матери Знамения и преподобному Серафиму Саровскому. Причем это знамение, икона понятаевская, связанная с жизнью преподобного старца Серафима. А в нижней части, где предполагалась усыпальница для сестер обители, был освящен алтарь в честь святой равноапостольной Нины. Храм имеет необычную структуру. В основе его довольно высокий шатер. Этот шатер покрыт ярусами кокошников, которых всего насчитывается 24. Это символическое число, которое взято из книги Откровений, из Апокалипсиса, и там 24 старца славят явившегося Агнца. По сторонам скита расположены стены, которые имеют каждая длину 33 сажени. Соответственно, 33 сестры могли быть насельницами этого скита, и не могло их быть больше. То есть такая символика, она продолжается еще и количеством небольших домиков кельи, их всего 12, по количеству апостолов. Причем у каждого домика кельи есть свой небесный покровитель. Есть келья апостола Иоанна Богослова, келья апостола Матфея и так далее. И до революции на каждой келье висела икона, изображавшая того или иного небесного покровителя. Сейчас, кстати говоря, в скиту всего 18 насельниц, то есть количество недополнено. Но интересно, что у этого скита все было свое. Свой богослужебный устав, свой особый устав духовной жизни. Я советую нашим слушателям познакомиться с очерком жизни Серафима Знаменского скита в воспоминаниях епископа Арсения Жидановского. Это очерк «Матушка Фомарь» в его книге «Жизнеописание подвижников благочестия». Владыка Арсений имел самое непосредственное отношение к жизни этой небольшой женской обители, потому что он вместе со своим духовным братом, епископом Серафимом Звездинским, были духовными наставниками матушки Фомари. И был такой момент, очень важный, трагический момент, когда после штурма Московского Кремля в октябре 1917 года епископ Арсений и владыка Серафим, они удалились из Москвы сюда, в Серафимо-Знаменский скит. Был домик недалеко от монастыря, расположенный в Сосновой роще, и там они прожили около года в затворе, окормляя приходивших к ним насельниц монастыря. Поэтому как была устроена жизнь этой обители, владыка Арсений знал изнутри. И он рассказывает такую вещь, которая меня потрясла, что, например, у каждого дня в течение недели была своя духовная тема. Представляете, Алексей, как это было интересно устроено? Вот, например, суббота – день добрых дел, пишет владыка. Свободное время между обедней и вечерней – помочь на трапезе, кухонным, очередной по домику или сделать что-нибудь для больной, немощной или престарелой сестры и так далее. То есть у каждого дня своя тема, которая разворачивалась и в молитвах, и в делах добрых, и в послушаниях монастырских. Если возвращаться вот к тому, что мы с вами сейчас видим, то я бы обратил внимание, конечно, на то, что рядом с собором, напротив него, находится настоятельский корпус, внутри которого сейчас находится замечательный музей, где собраны подлинные вещи матушке Фомаре Маджановой и насельниц монастыря. Но вещи эти есть и внутри храма. Если мы с вами сейчас сюда зайдем, давайте зайдем, мы увидим, конечно, в значительной степени утраченное убранство, что можно было восстановлено, но удивительным образом вернулись в этот храм те иконы, перед которыми молились насельницы этого монастыря. Знаменская икона, которая в советское время считалась утраченной, от местных жителей была принесена сюда в 90-е годы. Образ батюшки Серафима. И здесь есть уникальная икона владыки Серафима Звездинского, которая представляет собой рисунок, сделанный одной из сестер знаменского скита, которая последовала за владыкой в ссылку. Вообще, надо сказать, что и владыка Серафим Звездинский, и епископ Арсений Жидановский были репрессированы и расстреляны. Владыка Арсений Жидановский у нас на Бутовском полигоне. А сама матушка Фомарь также претерпела. В 24-м году скит был закрыт. Какое-то время еще сестры существовали как члены артели, но в 31-м году их всех арестовывают, матушку Фомарь отправляют в Сибирь, она возвращается оттуда с туберкулезом, и уже здесь, в Подмосковье, она заканчивает свой земной путь в 34-м году. Корину удается за несколько месяцев до кончины матушки Фомарь с ней встретиться и написать ее знаменитый портрет, который является одной из лучших работ его в цикле «Русь уходящая».
1: Да, кстати говоря, это правда, да. Спасибо большое. Мы побывали сегодня вместе с Игорем Горькавым в Серафимо-Знаменском скиту рядом с Битюгово. Удивительное место, и вы тоже обязательно туда приезжайте. Я Алексей Пичугин, прощаемся. Путешествуйте с нами и любите те места, где мы бываем. До встречи.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики». Читает Юрий Новиков. Продолжение.
1: У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? На что она? Вот если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту. А кошка на что?»
2: «Уж молчите, Афанасий Иванович», — говорила Пульхерия Ивановна. «Вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка — тихое творение, она никому не сделает зла».
1: Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной. За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен. Старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизированы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большую частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще, никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня. Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «кис-кис». И вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, Видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть. Моя приходила за мною», — сказала она сама себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.
3: «Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?»
1: «Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною».
3: Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декокта, что часто пьете, выпили персиковый!»
1: «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый», — сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками, по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то, чтобы можно было вам прилично показаться и принять их».
3: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна!» — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами!»
1: «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мной. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете».
3: Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. «Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своей печалью! Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я».
1: Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее.
3: «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, Евдоха!» — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать. «Когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтоб берегла его как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара. Тебе недолго жить. Не набирай греха на душу». Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины, и сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие».
1: Бедная старушка. Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно, через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели.
3: «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей.
1: Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело.
3: Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа.
1: Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило. Грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели. Дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дичка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал:
3: «Так вот, это вы уже и погребли ее?»
1: «Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним?
2: Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно. И при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытную смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз. От него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя. Начал смеяться, шутить. Ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему раскрошило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Petit ouvert», закрывший одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. По истечении сказанных 5 лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее. Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только 2 шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! Я тотчас же узнал его. Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь». Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собой без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали 1 нож, без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить. Боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою. И очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять, рассказывал ему разные новости.
1: Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувственен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто он поднимал ложку с кашей и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.
3: «Вот это то кушанье», — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною. «Это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз. Но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покойни...» И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, глядя на него. «Пять лет всеистребляющего времени. Старик уже бесчувственный. Старик, которого всю жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души. Которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. И такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста, и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны. Что бы то ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке, с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты. Нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минутку задумался. Лицо его как-то оживилось, И он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня».
2: Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуема смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал, иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка. И, наконец, угас так, как она. Когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед своей кончиною. Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил каждой избе особенный номер, а, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своей опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее. Но покупает только небольшие безделушки, как то кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает все оптом своим цены 1 рубля.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики». Читал Юрий Новиков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Уездный лекарь» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Однажды осенью на возвратном пути с отъезжего поля я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице. Я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное патагонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться во свояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил. Я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете. С иным человеком и долго живешь вместе, и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души. С другим же едва познакомиться успеешь глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, только он ни с того ни с сего, как говорится, взял да и рассказал мне довольно замечательный случай. А я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря. «Вы не изволите знать», — начал он расслабленным и дрожащим голосом, таково действие беспримесного березовского табаку. «Вы не изволите знать здешнего судью, Мылова Павла Лукича?» «Не знаете. Ну, все равно». Он откашлялся и протер глаза. «Вот, извольте видеть, дело было этак, как бы вам сказать, не солгать, в Великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек, и в преферанс играть охотник. Вдруг, — мой лекарь часто употреблял слово «вдруг», — говорят мне: «Человек ваш вас спрашивает». Я говорю, что ему надобно. Говорят, записку принес. Должна быть от больного. «Подай», — говорю, — «записку». «Так и есть, от больного». «Ну, хорошо, это, понимать, наш хлеб. Да вот в чем дело. Пишет ко мне помещица, вдова. Говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы.

0: Ну, это еще все ничего. Да живет-то она в 20 верстах от города, а ночь на дворе и дороги такие, что ха! Да и сама беднеющая больше 2 целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно. А разве холстом придется попользоваться, да крупицами какими-нибудь? Однако долг, вы понимаете, прежде всего. Человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Калиопину и отправляюсь домой. Гляжу, стоит тележчонка перед крыльцом. Лошади крестьянские, пузатые-припузатые, шерсть на них, войлока настоящие, и кучер ради уважения без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят. Вы извольте смеяться, а я вам скажу. Наш брат, бедный человек, все в соображение принимай. Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит, смело бей на 2 депозитки. А тут, вишь, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего, долг прежде всего. Захватываю самонужнейшее лекарство и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская. Ручьи, снег, грязь, водомоины. А там вдруг плотину прорвало. Беда. Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет, знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтенная такая в чепце. «Спасите, — говорит, — умирает. Я говорю, не извольте беспокоиться, где больная? Вот сюда пожалуйте». Смотрю, комнатка чистенькая, в углу лампада. На постели девица 20 лет в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело, горячка. Тут же другие 2 девицы, сестры, перепуганы, в слезах. Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом. Поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении. Я опять-таки говорю, не извольте беспокоиться, докторская, знаете, обязанность, и приступил. Кровь ей пустил, горчишники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, но, ей-богу, не видал еще такого лица. Красавица, одним словом. Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза. Вот, слава богу, успокоилась. Пот выступил, словно опомнилась. Кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела. Сестры к ней нагнулись, спрашивают, что с тобою? Ничего, говорит, да и отворотилась. Гляжу, заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон. Горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе. И ямайский тут же стоит. В нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать. Я согласился. Куда теперь ехать? Старушка все охает. Чего вы, говорю? Будет жива, не извольте беспокоиться. А лучше отдохните-ка сами. 2-й час. «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату. Мне постель в гостиной послали. Вот я лег. Только не могу заснуть. Что за чудеса? Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума не идет. Наконец не вытерпел, вдруг встал. Думаю, пойду посмотрю, что делает пациент. А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу, горничная спит, рот раскрыла и храпит даже бестия. А больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка. Я подошел. Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня. «Кто это? Кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, — говорю, — сударыня, я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». «Вы доктор? Доктор, доктор, матушка ваша за мною в город посылали. Мы вам кровь пустили, сударыня, теперь извольте почивать. А дня этак через 2 мы вас, даст Бог, на ноги поставим». «Ах, да-да, доктор, не дайте мне умереть, пожалуйста, пожалуйста». «Что вы это, Бог с вами?» А у ней опять жар, думаю я про себя. Пощупал пульс. точно жар. Она посмотрела на меня, да как возьмет меня вдруг за руку. Я вам скажу, почему мне не хочется умереть. Я вам скажу. Теперь мы одни. Только вы, пожалуйста, никому. Послушайте. Я нагнулся. Придвинула она губы к самому моему уху. Волосами щеку мою трогает. Признаюсь, у меня самого кругом пошла голова. И начала шептать. Ничего не понимаю. «Ах, да это она бредит!» Шептала, да так проворно и словно не по-русски. Кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому!» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел. Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел. Однако, продолжал он, на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчало. Я подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали. А вы знаете, этим неглижировать нельзя. Практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии. А во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. При том же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость. Отец-то у них был человек ученый, сочинитель. Умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное. Книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной. По другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме как родного. Между тем распутица сделалась страшная. Все сообщения, так сказать, прекратились совершенно. Даже лекарство с трудом из города доставлялось. Больная не поправлялась. День за день. Ну вот, тут лекарь помолчал. Право не знаю, как бы вам изложить. Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю. Скажу вам без обиняков, больная моя, как бы это того, ну, полюбила, что ли, меня? Или нет, не то чтобы полюбила, а, впрочем, право, как это того-с? Лекарь потупился и покраснел. Нет, продолжал он с живостью, какое полюбил? Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры, лекарь с улыбкой взглянул на себя, так же, кажется, нечем хвастаться. Но дураком Господь Бог тоже меня не уродил. Я белый черным не назову, я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна, ее Александрой Андреевной звали, не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите. Впрочем, прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, я, кажется, немного зарапортовался. Этак вы ничего не поймете. А вот позвольте, я вам все по порядку расскажу. Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным. Так-то-с. Моей больной все хуже становилось, хуже. Вы не медик, милостивый государь. Вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность? Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, из-под лобья глядят, шепчутся. Скверно. Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни. Стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь? Нет, не оно. Не даешь времени лекарству как следует подействовать. То за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу. Ведь тут оно, думаешь, тут. Право слово, иногда наобум раскроешь, авось думаешь, судьба. А человек меж тем умирает. А другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен. Я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь? Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек, не твоя вина, ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает. Видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело. И думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже с своей стороны уверяю, что ничего, дескать. А у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу. Разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю, ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит, а я про себя думаю, не стою я твоей благодарности. Признаюсь вам откровенно, теперь нет для чего скрываться. Влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась. Никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать. Расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу. И чувствую я, что не след ей разговаривать, а запретить ей, решительно это, знаете, запретить, не могу. Схвачу, бывало, себя за голову. «Что ты делаешь, разбойник?» А то возьмет меня за руку и держит. Глядит на меня, долго-долго глядит. Отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, — говорит, — вы добрый, вы хороший человек. Вы не то, что наши соседи. Нет, вы не такой, вы не такой. Как это я до сих пор вас не знала?» «Александра Андреевна, успокойтесь, — говорю. Я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил. Только вы успокойтесь, ради Бога, успокойтесь. Все хорошо будет, вы будете здоровы. А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились от того, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю, чрезвычайно образованное было семейство. Так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимал. Приподнимется бедняжка, с моей помощью примет и взглянет на меня. Сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже. Умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться. А тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят, и доверие проходит. Что, как? Ничего-с, ничего-с, а какое ничего-с? Ум мешается. Вот сижу я однажды ночью, один опять возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю Ивановскую. Ну, с несчастной девки взыскать нельзя, затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала. Жар ее замучил. До самой полуночи все металось. Наконец, словно заснула. По крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я. Господи, Боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит. Губы раскрыты, щеки так и горят. Что с вами? Доктор, ведь я умру. Помилуй Бог. Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива, не говорите. Если бы вы знали, послушайте, ради Бога, не скрывайте от меня моего положения. А сама так скоро дышит. Если я буду знать, наверное, что я умереть должна... Я вам тогда все скажу, все. Александра Андреевна, помилуйте. Послушайте, ведь я не спала нисколько. Я давно на вас гляжу. Ради Бога, я вам верю. Вы человек добрый, вы честный человек. Заклинаю вас всем, что есть святого на свете. Скажите мне правду. Если б вы знали, как это для меня важно. Доктор, ради бога, скажите, я в опасности? Что я вам скажу, Александра Андреевна, помилуйте. Ради бога, умоляю вас. Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна. Вы точно в опасности, но Бог милостив. Я умру, я умру. И она словно обрадовалась. Лицо такое веселое стало. Я испугался. Да не бойтесь, не бойтесь. Меня смерть нисколько не стращает. Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. Теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю. Я гляжу на нее, как шальной. Жутко мне, знаете. Слышите ли, я люблю вас, Александра Андреевна. Чем же я заслужил? Нет, нет, вы меня не понимаете. Ты меня не понимаешь. И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала. Поверите ли, я чуть-чуть не закричал. Бросился на колени и голову в подушке спрятал. Она молчит. Пальцы ее у меня на волосах дрожат. Слышу, плачет. Я начал ее утешать, уверять. Я уж, прав, не знаю, что я такое ей говорил. Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна. Благодарю вас, верьте, успокойтесь. Да полно же, полно, твердила она. Бог с ними, со всеми. Ну, проснутся, ну, придут все равно. Ведь умру же я. Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову. Или вы, может быть, меня не любите? Может быть, я обманулась? В таком случае извините меня. Александра Андреевна, что вы говорите? Я люблю вас, Александра Андреевна. Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. Так обними же меня. Скажу вам откровенно, я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит. Вижу, что не совсем она в памяти. Понимаю также и то, что, не почитая на себя при смерти, не подумала бы она обо мне. А то ведь, как хотите, жутко умирать в 25 лет, никого не любившей. Ведь вот что ее мучило. Вот отчего она с отчаяния хоть за меня ухватилась, понимаете теперь? Ну, не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, — говорю. К чему, — говорит, — чего жалеть? Ведь должна же я умереть!» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно. А то что? Да кто вам сказал, что вы умрете? Нет, полно. Ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». «Вы будете живы, Александра Андреевна. Я вас вылечу. Мы спросим у вашей матушки благословения. Мы соединимся узами, мы будем счастливы. Нет, нет, я с вас слово взяла. Я должна умереть. Ты мне обещал, ты мне сказал». Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы. Кажется, ничего, а больно. Вздумалась ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же, несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да, с Трифоном, Трифоном Ивановичем. В доме-то меня все доктором звали. Я делать нечего, говорю. Трифон, сударыня. Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски. Ох, да недоброе что-то. И засмеялась потом. Нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый. Вошел к ней опять в комнату уже днем после чаю. Боже мой, узнать ее нельзя. Краши в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. 3 дня, 3 ночи еще проскрипела моя больная. И какие ночи! Что она мне говорила? А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, сижу я подле нее и уж об одном Бога прошу. Прибери, дескать, ее поскорее, да и меня тут же. Вдруг старушка-мать шасть в комнату. Уж я ей накануне сказал матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла. Посмотри-ка на нас. Мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». «Что это она, доктор? Что она?» «Я помертвел. Бредец, говорю, жар. А она-то полна, полна. Ты мне сейчас совсем другое говорил и кольцо от меня принял. Что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю. Мне не к чему лгать. Дай мне руку». Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась. Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. «Царствие небесное», — прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом. «Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. Простите меня, — говорит, — я, может быть, виновата перед вами, болезнь, но, поверьте, я никого не любила более вас. Не забывайте же меня. Берегите мое кольцо». Лекарь отвернулся. Я взял его за руку. «Эх, — сказал он, — давайте-ка о чем-нибудь другом говорить. Или не хотите ли в преферансе помаленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованием предаваться. Наш брат, думай об одном, как бы дети не пищали, да жена не бронилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел. Как же? Купеческую дочь взял. 7000 приданого. Зовут ее Акулиной. 3 фунт под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день. А что ж преферанс? Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иванович выиграл у меня 2 рубля с полтиной и ушел поздно, весьма довольный своей победой».
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Уездный лекарь» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил Ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником Твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное, и касался челом росистой листвы в горных лесах и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего». И величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что Ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой Ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а Ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой, и не на себя навлекал позор, но на другого, и не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость, и бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред тобой? Какое покаяние грех мой пред тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях. Быть может, иные отзовутся.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долганева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. «Дорогие о Господе, милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее, выкупа, так как отданные раз деньги уже не выдаются обратно в 100 тысяч рублей. Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 рублей я бы еще дал из своего старого, теперь, вероятно, его уже нет, небольшого жалования. Если же паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них приобретать или им дать? Это что-то несовместимое с пастырством».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем. Ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я остался.

0: Он передо мной виноват, а не я перед ним. Почему я должен каяться? Эта тема волновала многих подвижников веры. В частности, митрополит Антоний Суворовский тоже задавался этим вопросом. Хочу поделиться с вами его рассуждением. «Одно оправдывает Бога в моих глазах. Бог вочеловечился во Христе. Он принял на себя все последствия того, что сотворил нас и дал нам свободу. И все последствия того, как мы распорядились этой свободой. Все уродство мира, в котором мы живем. Войны, жестокость, концлагеря, всю немощь и боль, ненависть и все остальное. Бога, который готов на это, можно уважать. Даже если пока не получается любить его в истинном смысле этого слова. И за таким Богом, да, я могу попытаться последовать».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Авросии Оберучевой. 1925 год. Калужская область. Город Козельск. Оптинский батюшка Никон сказал нам с сестрами в духовной беседе: «Вам известна история, как Матерь Божия явилась во Валахернском храме, распростирая свой амофор над молящимися. Она как бы покрыла всех своей благодатью. Увидел это только блаженный Андрей, Христа ради юродивый, а не кто-нибудь иной, и сказал им». Почему именно он увидел? А потому что духовное можно увидеть только очищенным оком, очищенным сердцем. И над нами Божья Матерь непрестанно распростирает свой амофор, благодать свою. А мы не видим промысла Божия, и попечения о нас, Царицы Небесной, часто не замечаем, хотя не

0: Престанно окружены ими. Почему же так? Почему? Потому что не стараемся очищать свое сердце от страстей. Вот и придя в храм Божий, мы вносим ту же суету, те же страсти. Мы в храме Божием, в Его доме, вместо молитвы думаем о том, о чем не должно думать, а желаем того, чего не должны желать. По духовному разумению, еще и каждый человек есть дом Божий. Он предназначен на то, чтобы в нем обитал Святой Дух, чтобы в нем непрестанно возносились славословия Богу. А Бог может быть только в чистом сердце. Место надо приготовить для Него. Как это сделать? Очищать себя от страстей и молиться. Тогда сердце наше будет храмом, домом Божиим. Мы будем видеть тогда попечение Божие о нас и будем непрестанно славословить Его.
1: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: Московский врач Владимир Дмитриев приехал в Крым в 28 лет, спасаясь от страшной болезни – туберкулеза. Чудесный климат Ялты оказался лучшим лекарством. Владимир Николаевич скоро окреп и решил не покидать Крым. Так, в 1867 году для доктора Дмитриева началась новая жизнь, полная интересной работы и постоянной помощи людям. Едва почувствовав себя здоровым, Владимир Николаевич поступил врачом в единственную тогда городскую больницу и возглавил Ялтинскую санитарную комиссию. Доктор сразу принялся изучать климат Южнобережья, справедливо рассудив, что раз он спас жизнь ему, значит, поможет и тысячам других больных. Климатологическое лечение в Крыму в то время необходимо было не только развивать, но и популяризировать. Дмитриев стал собирать материал о климате края и его целебном влиянии на здоровье людей, для чего создал первую метеорологическую станцию Ялты. Она вошла в сеть лучших российских метеостанций. Проведя ряд опытов, доктор убедился сам и убедил других врачей в том, что больных туберкулезом лучше всего лечить морскими купаниями, хвойным воздухом, виноградным соком и кефиром. Кстати, применять кефир для лечения различных болезней Дмитриев стал первым в мире. А пациенты, которых Владимир Николаевич спас от многих недугов именно этим кисломолочным продуктом, потом называли в честь доктора своих детей. О Дмитриеве в Ялте говорили как о собирателе и устроителе крымских курортов. Он принимал активное участие в строительстве санатория для туберкулезников. Особенно уповал на горный туризм, как на мощное оздоровительное средство в борьбе с легочными болезнями. Дмитриев уезжал в горы, сам прокладывал новые тропы и маршруты для будущих туристов, строил приюты для путешественников, основал Ялтинское бюро экскурсий и был бессменным председателем Крымского горного клуба. На его базе Владимир Николаевич создал музей естественной истории, который потом стал Ялтинским историческим музеем. Успел Дмитриев поработать и земским врачом, но однажды, отправившись верхом в далекую татарскую деревушку, он упал с коня и получил серьезную травму. Пришлось распрощаться с беспокойной службой, требующей постоянных разъездов. Но работы Владимиру Николаевичу и без того хватало. Он был почетным мировым судьей, членом губернского земства и только от предложений стать городским главой отказывался. Не было на это времени. Дмитриев отдавал его благотворительному обществу, которое сам создал и которое оказывало бесплатную медицинскую помощь неимущим больным. Благодаря этой организации в городе появились приюты и ночлежные дома. Мужская гимназия строилась в том числе и на пожертвования общества. Владимиру Николаевичу не давала покоя мысль о строительстве в Ялте водопровода. Доктор сумел убедить власти города выделить средства на этот проект. И первый водопровод на южном побережье Крыма был построен. С юности Дмитриев любил театр. И наверняка, если бы не призвание к медицине, стал бы профессиональным режиссером. Но никто не мешал ему заниматься постановками в Народном театре, еще одном ялтинском детище Владимира Николаевича. На его спектакли было трудно попасть, они проходили при полных аншлагах, а деньги за проданные билеты переводились на счета благотворительного общества. Владимир Дмитриев умер в 1904 году. Ялтинцам казалось в те февральские дни, что они осиротели. Весь город пришел проститься с любимым доктором. Люди шли бесконечным потоком, неся в руках плакаты с трогательными надписями. Позже имя Дмитриева дали одной из туристических горных троп, метеостанции и тихой Ялтинской улочке, на которой до сих пор стоит дом Владимира Николаевича. Благотворитель прожил в нем 37 лет и все эти годы преданно служил на благо Ялты.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: В темной чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полной грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Самые мудрые. Самые мудрые люди – это деревья. И самые лучшие тоже. Корни в земле, голова в небе. Служат всем – и зверью, и птицам, и людям. Никуда не перебегают, не предают, не изменяют своей природе. Умирают стоя. И после смерти согревают своим теплом.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. «Человек, который смеется», Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. Она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни, как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения. Крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. Дорогие о Господе, милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее, выкупа, так как отданные раз деньги уже не выдаются обратно, в 100 тысяч рублей. Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 рублей я бы еще дал из своего старого, теперь, вероятно, его уже нет, небольшого жалования. Если же паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них приобретать или им дать? Это что-то несовместимое с пастырством.
1: Голоса времени.

Здесь лучезарно, там сизо темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Валерий Вяткин. Отрывок из книги «Путем совершенной любви». Чердынь, Владивосток, Шанхай, Сан-Франциско. Такой путь проделало монашеское сестричество.
2: Сестричеством в церковной традиции называется объединение сестер во Христе, девушек и женщин, исповедующих православную веру. Это может быть монашеская община или светское сообщество, объединенное общим делом, служением. Чаще всего сестричества создаются при больницах, где требуется добровольный безвозмездный уход за тяжело больными. Также сестры могут оказывать волонтерскую помощь детским домам и приютам, поддерживать нуждающихся в заботе стариков и инвалидов.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Многие родители заботятся об образовании своих детей. Отдают их в лучшие школы, нанимают лучших репетиторов, стремятся к тому, чтобы их дети получили высокие

0: сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни. Нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека всей его жизни. Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Богатейшие фабриканты XIX века, супруги Николай и Надежда Бурылины, не мыслили своей жизни без родного Иваново-Вознесенска, сегодня известного как город Иваново. Бурылины много путешествовали по Европе, восхищались Парижем, Венецией, Женевой, но всегда с радостью возвращались домой. В процветание Иваново-Вознесенска они вкладывали и свои миллионные доходы, и милосердные сердца. Супруги владели огромной ситцевно-бивной фабрикой. Ее продукция была хорошо известна не только в Российской империи, но и в Европе, Америке, Китае. В 1896 году фирма Бурылиных удостоилась государственного герба – высшей награды, о которой мечтал любой фабрикант. Радостное известие застало Бурылиных на Всемирной художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Супруги отметили торжественное событие не богатым застольем, а тем, что часть ситцев с выставки пожертвовали беднейшим землякам. Помогать людям было естественной потребностью Бурылиных. При их фабрике, на которой трудилось 2500 человек, Николай Геннадьевич и Надежда Харлампиевна построили несколько бесплатных домов для служащих и мастеров, а рабочих поселили в специально для них выстроенном огромном каменном здании. Там были оборудованы столовые, кухня, баня, работала амбулатория с врачом и фельдшером, дети рабочих учились в школе. Все это было бесплатным. На социальные нужды своих работников Бурылины ежегодно перечисляли 90 тысяч рублей. Николай Геннадьевич охотно вкладывал средства в просвещение горожан, принимал участие в строительстве реального училища, училища детей мастеровых и рабочих, механико-технического училища. Бурылин опекал детские приюты, гимназию, художественную школу, для которой выписал из Франции картины на библейские сюжеты, выполненные из тончайшего лионского шелка. А Надежда Харлампиевна состояла попечительницей земского училища. В день ее 25-летнего пребывания в этой должности Бурылиной преподнесли поздравительный адрес, в котором были такие слова: «За все время своего попечительства с любовью участвовала во всех делах школы и при этом не жалела на нужды ее своих средств». В 1907 году Бурылины обратились к властям города с просьбой разрешить им построить больницу. Этот проект обошелся супругам в 100 тысяч рублей, не считая личного участка, отданного под клинику. Больница бесплатно принимала пациентов всякого звания и возраста. Бурылины подарили ее городу вместе с капиталом на содержание и были удостоены звания почетных граждан. Случай по тем временам нетипичный. Подобные звания давались по совокупности заслуг за долгие годы, но император не стал настаивать на соблюдении формальностей, получив подробное описание клиники. Она была оборудована по последнему слову техники, в ней поддерживался высокий уровень гигиены. Пациенты лежали в просторных светлых палатах с отличной вентиляцией. Главный корпус, служебные помещения, церковь, дом для врачей – все это было построено из красного кирпича. На территории комплекса цвел сад. Больница Бурылиных считалась одной из лучших в России. К слову, она успешно работает до сих пор. 1917 год стал для супругов катастрофой. Николая Геннадьевича арестовали и долго держали в тюрьме. Фабрику национализировали. Все сбережения, хранившиеся в швейцарском банке, Бурылин перевел в Россию и передал государству в обмен на разрешение не выезжать из родного дома. Оно было получено лично от Ленина. Но новые власти деньги приняли, а супругов обманули. Выселили их в квартирку дома, когда-то ими же и построенного, отобрав почти все имущество. В 1921 году умерла Надежда Харлампиевна. Спустя 7 лет не стало и Николая Геннадьевича. По воспоминаниям современников, Бурылины имели возможность эмигрировать за границу, но не захотели этого сделать. Слишком они любили свой Иваново-Вознесенск, для которого за 47 лет совместной жизни совершили так много добрых дел.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Я стоял во главе граничившей с двумя белыми фронтами Пензенской епархии и вынужден был пережить все виды озорства марксистов, прорвавшихся к власти. Уже на вокзале встретили меня чекисты. В храм зайти не пришлось, ибо весь день был занят чекистским обыском и допросом. Хотя ни обыск, ни допрос не дали никаких поводов к тому, мне был объявлен домашний арест. Решено не допускать меня ни в одну из пензенских церквей и требовать моего удаления из Пензы. Когда я на следующий день направился в Петропавловский храм для совершения службы страстей, оказалось, что предприняты меры, чтобы схватить меня по дороге. От плена спасло меня то, что возница повез меня не тою улицею, на которой подстерегали меня. После этого инцидента верующие всегда толпою сопровождали меня и на службы, и со служб, а к моей келье приставили стражу из добровольцев. В Пасху 1918 года на мою келью был сделан налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами стражи, они стали ломиться. Кто-то из стражи ударил в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались неудачными, и он решил подойти ко мне вплотную для верности выстрелов, я обезоружил его, и вскоре мне пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева разъяренной толпы, собравшейся по набату. Этот инцидент сослужил службу, обратив по всей епархии дни Светлой Седмицы для меня в дни доброго внимания верующих ко мне.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». В чем счастье?
1: В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» регулярно поддерживает проекты Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Один из них – служба помощи «Работа со случаем». Здесь помогают тяжело больным, одиноким и пожилым людям, а также многодетным и малоимущим семьям и родителям особенных детей. Каждый год к 1 сентября служба помощи «Работа со случаем» дарит канцелярские наборы юным подопечным, которые идут в школу. Сейчас на постоянной поддержке проекта около 600 детей. Но особенно нуждаются в помощи 185 ребят, которые в этом году впервые сядут за парту. Чтобы День знаний стал для них настоящим праздником, служба помощи «Работа со случаем» приобретет для школьников цветные карандаши, тетради, пластилин и многое другое. Но закупить это без поддержки благотворителей проект не может. Поддерживает его фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на канцелярские наборы для подопечных службы помощи «Работа со случаем». Вы тоже можете помочь детям из малоимущих и многодетных семей, которые в этом году пойдут в первый класс. Для этого переходите на сайт фонда «моидрузья.орг» и поддержите проект. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденные, а те, которые не приняли –

0: эфире радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Маленький греческий городок Коница жил своей обычной, размеренной жизнью. В небольшой глинобитной избушке жарко пылала печь. На огне стоял котел с супом. Рядом хлопотала женщина с приятным и добрым лицом. В соседней комнате играли дети. К двум хозяйским ребятам сегодня прибавился еще один мальчик, сын соседки Евлампии, маленький Арсений. Он был тихим ребенком, и хозяйка спокойно занималась стряпней, не боясь, что дети набедокурят. Мальчишки и вправду шалить совсем не собирались. Они просто смотрели на кувшин, стоящий на шкафу. Кувшин был сделан из какого-то блестящего металла, но детям он казался золотым. Так хотелось его потрогать хоть одним пальцем, только вот шкаф был очень высоким. Вдруг к Арсению пришла в голову блестящая мысль. «Я из нас самый большой», — сказал он ребятам. «Если кто-нибудь встанет вон на тот стул и возьмет меня к себе на плечи, то я достану кувшин». Стул оказался тяжелым. Мальчики двигали его по полу, а он издавал громкий скрип. Этот странный звук привлек внимание хлопотавшей у плиты хозяйки. Вдруг все затихло. Женщина некоторое время прислушивалась к этой тишине, потом вытерла руки о фартук и решительно вошла в комнату, где играли дети. В тот самый момент, когда Арсений с криком соскользнул с хрупких плеч своего пошатнувшегося товарища. Женщина успела подбежать и подхватить падающего ребенка. Никто не пострадал. Хозяйка попеняла мальчишкам за шалости, а они пообещали больше никогда так не поступать. Прошли годы. Арсений вырос, уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Своей духовной мудростью и чистой молитвенной жизнью он снискал большое уважение не только у монахов на Святой Горе, но и далеко за ее пределами. Его почтительно называли старцем. Иногда старец Паисий Святогорец вспоминал об этом случае из детства и говорил: «Так же и Христос, и Матерь Божия, и святые всегда присматривают за миром. И когда нужно, то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-нибудь удерживают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: в этом, указывая причину. Хочу с вами поделиться его мыслями. «Избегай самолюбия, матери зол, которая есть неразумная любовь к телу, потому что от него рождаются три главных греховных страсти – чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, беря себе повод от необходимых телесных потребностей. От них рождается все племя страстей. Вот почему следует весьма остерегаться самолюбия и противоборствовать ему. Кто отвергнет самолюбие, тот при помощи Божией легко победит и все другие страсти, как то гнев, уныние, злопамятство и прочее. Кто же одержим самолюбием, тот даже невольно поражается и указанными страстями».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архимандрите Петре Звереве, в будущем архиепископе Воронежском. 1918 год. Батюшка весной был назначен настоятелем в Желтиков монастырь, близ Твери. Мы с матерью были у батюшки. Свидание было очень трогательное. Уже начинался голод. Мы питались у батюшки, и помню эти крошечные кусочки хлеба, картофельные оладьи и тому подобное. Кто-то принес ему немного малины, и он отдал ее мне. Батюшка был очень добр и ласков с нами. Когда мы уезжали, он даже спустился по лестнице со второго этажа и стоял на крыльце, пока мы не отошли.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В конце III века на острове Кипр, неподалеку от города Тримифунта, в бедной крестьянской семье родился малыш, которого назвали Спиридоном, что в переводе означает «сильный». И выбор имени оказался пророческим. Спиридону в жизни пришлось вынести много горя, но он не сломался и не озлобился под ударами судьбы. Напротив, остался человеком редкой доброты и примером милосердного отношения к людям. Спиридон был счастлив в семейной жизни. Жена родила ему дочь Ирину. Но супруга рано скончалась. Вера в Бога помогла вдовцу выстоять в горе. Он воспитывал дочку. Когда она немного подросла, оставил ее на попечение церковной общине, а сам принял монашеский постриг. Отзывчивый к чужим бедам, Спиридон всегда помогал людям. К нему стекались странники, бездомные, и все получали в его доме приют. Спиридон обладал даром лечить людей. К нему за мудрым советом приходили те, кто оказался в трудной ситуации. Люди так уважали Спиридона, что избрали его епископом Тримифунта. Высокий сан не изменил образа жизни святителя. Он по-прежнему жил скромно, пас овец и заботился о своей пастве. Делился всем, что у него было, с нуждающимися. Раздавая деньги, говорил: «Вернешь, когда сможешь». А собирая урожай зерна, одну часть дарил беднякам, другую сужал в долг. И никогда не требовал расписок. У Спиридона все было на доверие. Когда к нему приходили люди за зерном, он показывал им, где находится амбар, и предлагал самим взять, сколько необходимо. Один крестьянин однажды удивился: «Неужели епископ всем верит на слово? А вдруг я возьму больше, чем скажу тебе?» Спиридон ответил: «Я просто знаю, что ты не унесешь больше, чем тебе требуется». И крестьянин действительно смог взять ровно столько, сколько ему было нужно, а лишнее зерно высыпалось у него из рук. Как-то ночью в загон, где спали овцы Спиридона, пробрались воры. Но украсть они ничего не смогли, так как невероятным образом оказались крепко связанными. Утром Спиридон пришел в загон, увидел перепуганных жуликов и освободил их со словами: «Не надо, дети мои, зариться на чужое добро. Старайтесь впредь добывать себе пропитание честным трудом». Наказывать воров Спиридон не стал. Более того, дал каждому по барашку и при этом пошутил, что это компенсация за их бессонную ночь. Вскоре после избрания Спиридона епископом на Кипре началась засуха. Поля выжигало солнце, урожай погибал на глазах, людей ждала голодная смерть. Спиридон, видя всеобщее отчаяние, молился о дожде. И набежали такие тучи, что ливень не прекращался несколько суток, на сей раз угрожая серьезным наводнением. И снова искренней молитвой епископ остановил дождь. Остров был спасен. Еще одним чудом Спиридона считается исцеление императора Констанция. Вылечить его не могли даже светилы медицины тех лет. Узнав о болезни молодого монарха, епископ поспешил в Антиохию и пришел в царский дворец. Святитель был одет более чем скромно, его не захотели пропускать, а один из придворных даже ударил по лицу. Спиридон, следуя заповеди Христа, подставил для удара вторую щеку. Вельможа понял, что перед ним святой человек, и стал вымаливать прощение, которое тут же получил. Вылечить Констанция епископ сумел, едва прикоснувшись рукой к его голове. Монарх хотел отблагодарить Спиридона, велел принести ему золотые монеты. Святитель взял золото, а, выйдя из императорских покоев, тут же раздал его царским слугам. Это потрясло Констанция. «Неудивительно, что такой человек способен творить великие чудеса», произнес император и, вдохновленный бескорыстием Спиридона, приказал всех городских нищих, сирот и вдов одарить хлебом и одеждой. Епископа Тримифунтского, чья жизнь была примером любви к Богу и людям, церковь почитает святым уже больше 1500 лет, и столько же времени имя Спиридон остается одним из самых популярных в Греции.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от Него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей – апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский – видели во Христе обещанную Мессию, то есть того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их, чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение. «Светлое воскресение проповедь от ангела увидиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящейся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так. «Радостную весть о воскресении, узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя, низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
2: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Старый сковородник, промасленная, испещренная трещинками деревянная ручка для сковороды. Она каждый день со мной. Все время норовит оторвать от сковороды свои проржавевшие, расшатавшиеся зубы. Боюсь обжечься. Но каждая твоя трещинка – один день моей жизни. Пасмурное утро, дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи. Пальцы привычно нащупывают в ящике старый сковородник. Но что это? Крепкая ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сковороду. Я чувствую спиной твою улыбку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Праздные разговоры ведут люди, отпавшие от тебя, мудрость моя. Безверие о делах рассуждает, о вере бездельники. И всякий высмеивает то, чего не имеет, а то, что имеет, до небес превозносит. Пока ты, Господи, наполняешь мой дом дыханием своим животворящим, забываю спросить тебя, что важнее, дела или вера? Если же оскорбляю тебя и отпадаю от тебя, присоединяюсь к разговорам праздным и жарко то одну, то другую сторону поддерживаю, ибо без тебя я флюгер на печной трубе, каждому ветру вторящий. Когда поднимется ветер веры в душе моей, вторю тем, кто оставил дела и стоит за веру. Когда колыхнется во мне ветер делания, тем, кто веру оставил и стоит за дела. Но в присутствии твоем, всесмиряющем, не бывает ветров, колебаний и разделения вещей. Не чувствую тогда веры и дел не вижу, тебя лишь одного вижу и чувствую. Поистине, ты не вера моя, ты видение мое. И ты не мое деланье, но я твое деланье. И вновь говорю, не ты моя вера, а я вера твоя и твое доверие. И говорю празднословящим, имеющий веру правую в Бога живого, тот возлюбил молчание, и делающий правое дело Божие, тот охотнее молчит. Создавший веру себе из своего вымысла, тот спорит о вере. И делающий от себя восхваляет дела свои. У человека веры на душе тишина глубокая, глубже дна морского. Ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божия глубокое молчание на языке, глубже молчание металла в недрах горы. Ибо делатель дела Божия прислушивается к приказам и исполняет их, и снова прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю в дела верующим, разве молитва моя не деланье и переделывание себя самого? Не во мне ли весь мир от сотворения и до конца времен, вся нищета и нечистота его? Воистину, несмь без дела, когда обливаюсь потом и слезами в молитве, несу я тяжкий крест милостыни нищим души моей и врачевание больных ее и изгнание духов нечистых. Говорю в веру верующим, разве не пробуждаю я веру в соседях своих добрыми делами, которые творю? Разве дело мое в мире не дело песни моей, псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песнь мою в гортани души преисполненной? Кто остановит биение воды в источнике? Воистину, не будь источника, и реки бы не было. Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии твоем взращивает душу мою. Празднословие в разлуке с тобой раздирает и истощает ее в лен истрепанный. Прислушался я в последний раз к перебранкам человеческим и махнул рукой и удалился. Се не спор истинно верующих с истинными делателями дела твоего. Нет, перебранка рабов маловерных и зловольных. То маловольные припираются с пустословами светскими, то иссякший источник бронится с ручьем пересохшим. Пока были полны, оба пели одну песню радости и в радости окликали друг друга. Сие же перебранка праздноверующего с празноделающим. Какой союз у меня с ними? Что привязывает меня к ним, кроме жалости, что отпали они от твоего сияния? Преисполни храм души моей, животворящий дух, да ослепну к виденью гневных лиц, бронящихся, и оглохну кричам их безумным. Отошли они от тебя, радость моя, потому и ведут разговоры безумные. Поклоняюсь и молюсь тебе. Привяжи душу мою к себе тысячами лучей солнечных, да не отойдет от тебя и не сорвется в пропасть холодную.

0: вера. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Голуби. Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы. Попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорей, думалось мне. Сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! Двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла, да темнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо, и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений. Та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают. Два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря. И пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный, мчатся рыжие низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвислыми столбами рьяный ливень. Молнии слепят, огненной зеленью стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Петре Звереве. 1923 год. Москва. В этот период привезла владыке свое стихотворение в прозе, посвященное ему. Привожу его. «Колокол звучит и будет в душе воспоминание. Я и сестра моя, теперь погибшая жертвой революции, еще дети-ученицы. В раскрытые окна нашего дома врывается веселый трезвон нашего родного Спасо-Преображенского монастыря. Боясь опоздать, мы летим туда, как на крыльях, и быстро занимаем обычные места. Длинная всеночная идет своим порядком. Дети сами читают, ставят свечи, зажигают лампады. Как сейчас вижу я перед собой эту громадную толпу народа. И он, наш дорогой незабвенный пастырь, отец Петр, стоит посреди. И все мы, от мала до велика, стремимся стать поближе к нему, сплотиться около него. И у меня, тогда еще совсем ребенка, проносится в голове: вот где Церковь Христова. Оглянешься вокруг — родственные сияющие лица, ликующее многоголосное пение псалма. Поет весь народ. Поют, не спешат, вкладывая всю свою душу в пение. Знаешь всех богомольцев отлично. Храм, общая молитва, пение и любовь к своему духовному отцу сблизила всех. Все кажутся такими милыми и родными. На душе радость и ликование. Просить у Бога нечего. И хочется обнять весь мир, хочется стать ближе к людям, хочется любить всех и помогать всем, хочется и всю жизнь свою провести в непрестанном делании добра людям». Владыка с серьезным видом прочитал все и сказал: «Вот и старайся быть ближе к Богу и к людям. А сейчас возьми и держи у себя. У меня все равно пропадет при первом же обыске».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Сирени бледные дождем к земле прибиты, замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий поднимался по идущей круто вверх горной тропинке. Это был его обычный маршрут из монастыря к себе в уединенную хижину-келью. За долгие годы, проведенные на Афоне, он привык к крутым подъемам и спускам и почти не чувствовал усталости. Дорогу он знал наизусть, вплоть до мельчайшего камешка. Вдруг отец Паисий в изумлении остановился. Это было что-то новенькое. Уже почти у самого порога своей кельи он вдруг заметил какие-то странные колышки, воткнутые в землю и словно образующие некий узор. Отец Паисий хотел пройти мимо, но потом задумался. А вдруг какой-нибудь плохо видящий монах здесь пойдет, чего доброго еще споткнется, сказал вслух отец Паисий и один за другим выдернул колышки и отбросил в сторону. Во дворе своей хижины он поставил на каменную печь чайник и сел дожидаться, пока тот закипит. Вдруг скрипнула калитка. Во двор к отцу Паисию вошел мужчина средних лет. В руках он держал какие-то книги. Увидев сидящего на камне монаха, он упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня!» — со слезами воскликнул гость. Отец Паисий поднял человека с земли и усадил рядом. «Что такое стряслось, мой хороший? Почему ты плачешь, да еще просишь у меня прощения?» — спросил он. Мужчина опустил голову и ответил. «Эти колышки, которые ты сейчас вынул и выбросил, это я их расставил. Хотел навести на тебя порчу. Специально за этим на Афон приехал. Вот и книги магические прихватил. Я прятался неподалеку и услышал твои добрые слова. Они все во мне перевернули. Теперь я очень раскаиваюсь в своем поступке и никогда больше не хочу этим заниматься». Отец Паисий улыбнулся. «Что ты, родной? Какая порча?» — ответил он мужчине. «Тому, кто верует во Христа, не пристало на такое и внимание-то обращать. Но ты все равно заканчивай ерундой заниматься». Мужчина согласно кивнул и бросил все свои книги прямо в горящую печь, на которой закипал чайник. «Христос — свет, и никакая тьма не объемлет его», — вспоминал после этого случая старец Паисий Святогорец слова Евангелия. «Всякое зло трепещет перед всесильным Богом и бежит от лица Его, и тем, чье сердце вверено Господу, нечего бояться».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Шапарев.
1: Не бывает, чтобы Бог не испытывал человека. Иногда испытания бывают настолько суровые и тяжкие, что человеку кажется, что ему не под силу их перенести. Бывает даже, что человек обращается за помощью к Богу, а Господь как бы и не слышит. Не нужно отчаиваться и оставлять молитву. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о терпении. «Не вдруг, не вначале чудодействует Господь, а когда большинство станет терять надежду, Он явит собственную силу с одной стороны, с другой воспитает терпение в терпевших».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Михаилу Андроникову. Конец 19-го, начало 20 века. Князь Михаил Михайлович, явилась возможность осуществить мою мечту о приобретении в Старой Руси участка для приюта-санатория. Не сумею описать моей радости по этому поводу и спешу выразить вам всю мою душевную теплую благодарность за ваши заботы, так как я обязана успехом дела единственно вам. Если бы вы не отнеслись с таким теплым участием к моему желанию и не приложили бы все ваши старания для достижения цели, то мечты мои до сих пор остались бы лишь мечтами. А благодаря вам, князь, они обратились в действительность, о чем я всегда буду вспоминать с искренней признательностью. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Весной 1965 года Москва прощалась с Екатериной Пешковой, женой писателя Максима Горького и первой советской правозащитницей, как называли ее люди, которым Екатерина Павловна помогла выжить в годы сталинских репрессий. На похоронах Пешковой все говорили о ее вкладе в литературное наследие Горького, и только одна из женщин произнесла: «Спасибо от многих тысяч заключенных, которым вы утирали слезы». Барышня из дворянской семьи Катя Волжина рано окунулась в политику, вступив в партию эсеров. Девушка занималась благотворительностью, собирала средства для российских политических эмигрантов, а в годы Первой мировой войны стала помогать раненым воинам и их семьям. Пешкова создала комиссию «Помощь жертвам войны» и организовала отряд волонтеров по поиску беспризорных детей. Сама выезжала за линию фронта и вывозила ребят, потерявших родителей, из зоны боевых действий. В 1917 году Пешкова возглавила организацию «Политический Красный Крест», а потом еще одно общество – «Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным», сокращенно «Помполит». И почти 20 лет спасала тех, кого ссылали в лагеря, обрекая на верную гибель. Огромные связи Екатерины Павловны в правительстве и дружба с представителями мира искусства давали ей возможность объявлять сбор средств, организовывать благотворительные спектакли, устраивать лотереи и распродажи. Пешковой присылали деньги из-за границы. Она публиковала в прессе объявление о том, что заключенным требуются продукты и одежда. «Помполит» располагался в здании на улице Кузнецкий мост. Туда приходили денежные переводы, посылки. Туда люди приносили теплые вещи и лекарства. И оттуда все это отправлялось в лагеря. По лагерям и тюрьмам ездила и сама Екатерина Павловна. Ездила вместе с адвокатом Михаилом Винавером. Многих арестованных им удалось спасти от расстрелов. Пешкова хлопотала о тех, за кого некому было вступиться. За простых людей, священнослужителей, дворян, за их жен и детей. Кузнецкий мост 24 – это был единственный адрес в стране, по которому можно было прислать запрос о судьбе арестованных и получить ответ. Когда в Москве пропадали люди, и их родственники, не зная, где искать своих близких, безрезультатно звонили в милицию и больницы, они получали один совет – тогда обращайтесь на Кузнецкий мост. Этот адрес был последней надеждой. И Пешкова ее оправдывала. Так, в 1928 году она добилась возвращения из ссылки в Нижний Новгород священника Павла Флоренского. В 1932-м, по ее настойчивым просьбам, сосланного философа Алексея Лосева воссоединили с женой, которая тоже отбывала срок, но в другом месте. «Это помогло нам выжить», – вспоминал Лосев. Сестры Ширинские, благодаря Пешковой, получившие в ссылке паспорта, писали Екатерине Павловне: «Теперь мы настоящие вольные граждане. Конечно, неизвестно, надолго ли, но все же мы счастливы». Мало было таких счастливых писем, и все-таки они были. Одевать, кормить, лечить политзаключенных, наводить справки о них, оповещать родных – всем этим занималась Екатерина Павловна. Арестовывали ее коллег, помощников, но саму Пешкову, жену советского писателя номер один, трогать боялись. Ее правозащитная работа выводила из себя представителей власти. Однажды генеральный комиссар государственной безопасности Генрих Ягода поинтересовался Екатерины Павловны: «Слушайте, когда же вы закроете эту свою лавочку?» Пешкова ответила: «Как только вы закроете свою». В 1938 году «Помполит» ликвидировали, но Пешкова продолжала работать. В годы Второй мировой помогала детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда. После войны хлопотала о реабилитации бывших врагов народа. Анна Тимирева, жена адмирала Колчака и подруга Пешковой, вспоминала: «Кто не пережил страшного этого времени, тот не поймет, чем был для многих и многих ее труд. Что значил для людей, от которых шарахались друзья, если в семье у них был арестованный, прийти к ней, услышать ее голос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их ожидает. А это она узнавала. Как она сумела до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и веру в человека, и сердце полное любви.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдание нам дано. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает событие с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника, тропаре, рассказывает священник Антоний Борисов.
3: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняями Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
2: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 12-летний Костя вместе с братьями и родителями жил в небольшом селе Донецкой Народной Республики. Когда начались боевые действия, многодетная семья эвакуировалась в Донецк. Сейчас они оформляют документы и ищут постоянное жилье. Совсем скоро Костя пойдет в новую школу. Собрать ребенка к началу учебного года – дополнительная нагрузка для родителей Кости. Поддерживает семью патриаршая гуманитарная миссия. Сегодня под опекой церковного проекта в Донецке сотни людей, приехавших из зоны конфликта. Это семьи с детьми и ребята, оставшиеся без родителей и живущие с опекунами. Немало подопечных, которым нужна помощь и в Лисичанске, Луганской Народной Республике. Там из-за сложной обстановки большую часть учебного года дети учатся дистанционно. В городе нет связи и интернета, поэтому учебные пособия школьники копируют на электронные носители и занимаются дома на компьютерах. Но не у всех семей есть для этого условия. Недавно в Центр помощи патриаршей гуманитарной миссии в Лисичанске обратилась семья, где папа один воспитывает четверых детей. Их мама скончалась от болезни. Трое ребят в семье – школьники. Старший сын учится в техникуме. Патриаршая гуманитарная миссия подарила им ноутбук и сейчас собирает средства на канцелярские товары. В прошлом году благодаря патриаршей гуманитарной миссии удалось собрать в школу более 1000 детей из зоны конфликта. Сегодня канцелярские наборы необходимы школьникам из нуждающихся семей в Горловке, Скадовске, Токмаке, Мариуполе, Донецке, Северодонецке и в населенных пунктах Белгородской области. Вы тоже можете поддержать этих детей, сделав благотворительный взнос на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство, овдовевшее, не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облекся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего –